0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам вот так всегда начинать всякое наше служение с этих простых слов. Но я всегда добавлял эту истину, но с каждым нашим богослужением оно наполняется все большим и большим смыслом и большей благодарностью, за что слава и благодарение Богу. Ну, у нас уже сегодня 89-й разбор книги пророка Исаии. Я думаю, что 20 хватит нам, чтобы кончить. Я как-то, когда написал эту последнюю книгу, то меня обвинили в том, ты неясно написал. Но я сам себе думаю, как я могу ясно написать? Бог, чтобы ясно написать, 66 книг написал нам, и то мы не разберемся. А я хотите, чтобы в 10 строчках написал ясно. Это невозможно, потому мы имеем сегодня такое обилие Слова Божия. И сегодня я опять напомню то, что не один раз говорил, что наш русский перевод считается одним из самых лучших переводов. Может быть, не самый лучший, но один из самых лучших. Все-таки перевод есть перевод. Для того, чтобы знать это священное писание глубоко, ну, надо знать язык оригинала. А кто его сегодня не знает, это гебрайский язык? Может быть, евреи, которые постоянно живут в еврейском языке, вот они и знают его. А нас сегодня очень часто вот эти термины, они, может быть, некоторые берут, теряют свой первоначальный смысл. Ну, что? Но Бог сделал это очень аккуратно. Он одну и ту же самую тему раскрывает через нескольких евангелистов в разных книгах. И когда мы на одном месте обосновываемся, но на всех четырех или шести, мы видим полную картину. Это компенсирует недостаток перевода, за что слава и благодарение Богу. Тем более, что эта книга про Исаии, кто-то сказал, это пророк Нового Завета, очень много говорит о Христе, очень много говорит о спасении, наверное, больше, чем кто-либо. И о страдающем Мессии написал, и так далее, и так далее. Ну, и принципы остались те же самые, которые были и в древнее время заложены, в его поведении, в его образе мышления, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы еще что-то вот это слово дополнило веры нашей. Почему веры нашей? Вера от чего? От слышания? А слышание от чего? От Слова Божия. И очень хотелось бы, чтобы не просто взяли вот эти буквы, но чтобы Дух Святой указал нам, вот твои проблемы, вот твои недостатки, чтобы мы услышали, что внутренним нашим человеком вот это Слово Господне, которое нам нужно для чего? Чтобы просто голову загрузить, просто блеснуть знанием, чтобы никто к нам претензий никаких не имел. Не в этом дело. Оно нам нужно для того, чтобы знать, и вера наша на нем основывалась. Вера – ослышание. А то, что мы не слышали, как можно верить тому, что мы не слышали и не знаем? Поэтому Господь так и сделал для нас на сегодняшний день. Дал нам эту великую милость, что мы можем читать Священное Писание, исследовать его. Ну и, конечно, без Духа Святого что можно исследовать и что можно понять? Невозможно. Вы читаете Священное Писание и помните, что написано, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда оно не было произнесено по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы чем? образованием, или разумом, или еще чем? Духом Святым. Он дает нам то образование, которое нам необходимо. Вы помните один из текстов Писания? Кто говорит, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, то что? Тому сам знает или дано знание? Дано. Дано знание от Него. Поэтому я всегда, когда проповедую, когда разбор прошу, я всегда прошу: Господь, если я чего не понимаю, или понимаю по-своему, то дай, чтобы я этого не говорил вообще. Я же понимаю, что я всего не знаю. Я же не знаю всего. Но когда Бог контролирует нас, я приведу один пример. Когда один из братьев, я его тоже когда-то напоминал на разборы, когда мы ехали в машине, где-то ехали на служение, он, значит, стал жаловаться, что никак не дают мне сказать проповедь. Один раз не хватило времени, брат его позвал в следующий раз, на следующее служение. Говорит: я приехал тогда в гости. Говорит: извини, брат, не могу. Гости. Третий раз. И то не дали. Я у него спрашиваю: а что ты хотел говорить? Он когда мне стал рассказывать, что он хотел говорить: слушай, ты хорошо, что тебе не дали, ты же ересь какую-то хотел говорить. Понимаете? Это же ересь, что ты хотел говорить. Как? Я ему говорю: правда? Вот почему иногда нам не дают говорить. Ну, одна причина. Кто-то не желает потерять свой авторитет. Это одна причина. А вторая причина, когда Бог почему-то мешает, это вторая причина. Я тоже напомню один из случаев. Это была какая-то церковь под Пинском. Я уже не помню, какая это церковь была. Наверное, лет 30 назад было, может, больше даже. А может, меньше? Нет, наверное, меньше все-таки. Лет 20-25 назад было. Позвали в церковь туда и говорят: ну ты, брат, проповедуй, только смотришь, не скажи лучше, чем наш пастор. Он тебе никогда тогда не разрешит больше. У нас такое. Если ты лучше скажешь, он тебя больше никогда не позовет. А я думаю: а я откуда знаю, как он говорит? Ну откуда я знаю, что мне сказать? На каком уровне? Я же не могу понять этого. Поэтому вот такие явления часто бывают, но, тем не менее, ну, уже Бог рассматривает их по-своему, почему у нас так получается. Почему так или по-другому получается. Поэтому я всегда хочу, чтобы лучше меня говорить. Так хорошо, когда слушаешь, и радость наполняет сердце. Ну, лучше, так это же хорошо, что лучше. Я бы хотел, чтобы люди действовали больше силы, чем я. Мне же меньше работы было бы тогда. Вы понимаете меня? Ну, меньше же работы было тогда. Зачем мне выкладываться из общих сил, когда есть других? Пожалуйста. Я очень хотел бы, чтобы в вашем мышлении именно вот эта истина осталась. Я, когда буду продолжать разбор, я напомню один из текстов Писания, но я его присовокуплю. Это текст моей мысли. Когда Моисей согрешил, не явил своей святости. Помните, я затрону по-другому вопросу эту тему. Бог ему сказал: ты в обетованную землю не войдешь. Но утверди Иисуса Навина, он ведет в обетованную землю. Знаете, если бы Моисей был горд, что он сказал бы? Я его буду готовить. Я сам уже на высшем уровне. Зачем мне это надо? Наверное, палки в колеса ставил бы, наверное, отодвинул его на задний план. Но он так не подумал. Он сразу начал готовить его. Долго-долго еще вел народ израильский. Но увел кто? Стоял на границе, просил у Господа: Господи, вот обетованная земля. Наверное, в мыслях его было: я столько выставил этого народа, столько вел его, вот разреши мне вступить в эту обетованную землю. Господь, даже не проси меня вступить в эту обетованную землю. Господь, даже не проси меня об этом. Все. Вы не явились святостью.

Тем не менее, на сегодняшний день должны готовить тех и готовить очень серьезно, чтобы они продолжали вот этот большой труд, за что слава и благодарение Богу. Я просто напомню из той же самой главы книги пророка Исаии, 60 главы, с 3 стиха, просто еще напомню очень коротенько, о чем я говорил в прошлый раз. «И придут народы к свету твоему». Помните, я говорил, не к тебе, а к твоему свету. Потому что Господь будет среди тебя, Он будет светом твоим. Вот раньше мы читали. Когда мы еще говорим, к нам приди, не надо звать к нам, мы ничего не посветим. А вот к свету, который у нас есть, среди церкви, когда Господь делает свою работу, вот и надо звать туда. Придут не к тебе, а к свету твоему. И цари, к чему? К восходящему над тобой, что? Сиянию. Знаете, вот еще свет и сияние, наверное, я ставлю разницу. Это что-то особый свет какой-то, особый блеск какой-то. Свет есть слово Господне. Это и есть свет. Помните, свет, слово твое, свет стезе моей, светильник ноге моей. Так написано? Так. А когда Господь совершает чудеса свои, это как вспышка вот этого сияния, вот это и привлекает сегодня людей. Сегодня людей не удивишь красивыми речами. Сегодня их не удивишь красивыми зданиями, которые мы сегодня имеем, да? Красивые здания. Но они в мире строятся не хуже, чем мы сегодня строим. И украшаются не хуже. Образование у них не меньше. Но где нет Духа Святого, там не будет того сияния. Слова есть слова. И вы помните, когда где-то апостол Павел писал такую истину, ибо благословение наше было у вас не только в слове, но и в чем еще? Но и в силе, и в какой силе? Лишь бы в какой силе, или во Святом Духе все-таки? Во Святом Духе, не только в слове, но и в силе. Но не просто в силе. Дьявол тоже силу свою показывает. Но здесь же надо разницу видеть. Помните, я когда-то рассказывал, у меня сосед жил рядом со мною по Баранова, экстрасенс. Однажды пришел ко мне и говорит: давай будем в твоей церкви лечить людей. Вот разреши мне. Это же такая будет слава Богу. Я думаю, ну какой же ты наглец, дьявол. Неужели ты думаешь, я тебе разрешу в церкви гипнозом лечить, людей калечить? Пришел, давай, уговаривай меня, давай сделай. Я говорю, нет, дорогой, уже это я не надо твоего света. Да, получается что-то у них, делаешь что-то. Но как делают? Одно лечит, а другое калечит. Вот в чем дело. Я помню одно такое свидетельство. Но он рассказал, когда он пришел к этому колдуну просить помощи у него, потому что врачи, никто не мог ему помочь. Я не тот случай рассказываю, который я рассказываю, но, может, немножко другой. Говорит, помоги мне, исцели меня от этой болезни. Он посмотрел на него и говорит: слушай, неужели ты не понимаешь, что мы не исцеляем, мы только одно заменяем другим. Мы одно заменяем другим. А теперь выбирай. Болеть не будешь, но впадешь в блуд, в пьянство или еще что-то. Выбирай что. Выбрал пьянство. И через 3 года сгорел от водки. Вот как они лечат. Вот это все их лечение. Поэтому хорошо, что Кашпировскому не разрешили в Минске свои сеансы проводить. Пишут, говорят, почему не разрешили? На уровне правительства не разрешили. Ну, не разрешили, и все. Не разрешили. Потом приведу еще один пример. Не знаю, для чего я это говорю. Я не собирался об этом говорить. Я как-то был в Роднинской области. Там Дмитрий в свое время был областным. Он уже когда был здесь, я был по Беларуси, поехал туда в одну церковь. Не помню, какая церковь. Вроде там Шпак был, может, помнишь эту церковь. Ну, и одна сестра позвала меня
поговорить с мужем.

мужем. Говорит, хороший муж, он мне препятствий никаких не чинит, но никак не хочет покаяться. Ну, естественно, я пошел к ним переночевать там, потому что я приехал в субботу, чтобы вечером побыть в служении и утром тоже на утреннем служении. Но стали мы с ним беседовать, как-то завязалась тема с этим оккультизмом. Он мне рассказывает, говорит, он был водителем, возил какой-то товар, какую-то такую забитую деревню, в глушь какую-то. Однажды поехал в рейс, завез туда, значит, продукты или что, не помню, что он туда завозил. Ну и, говорит, очень сильно стал болеть зуб. А в этой деревне, говорит, нет ни амбулатории, ничего нету, все далеко очень. Стал болеть зуб очень сильно, и говорят, там есть, говорит, женщина, которая зубы заговаривает. Ну, зубы заговаривает, не просто заговаривает, не заговаривает мне зубы. Она, в самом деле, лечила так вот эти зубы. Он пошел, заговорил этот зуб, перестал болеть. А тут кроватка, смотри, говорит, все зубы повыкрышивались, без боли, без всякой. Заговорила, чтобы не болело. И верхний рад до половины выкрашены, и нижний. Без всякой боли посыпали зубы. Заговорила зубы. Поэтому я просто хотел бы сегодня предупредить во всех, не делать таких опрометчивых поступков. Не думаю, что они ничего не лечат. Они просто одно заменяют другим. Вот и все. Если где-то что-то болеть перестало, пьянство бросился, блуд бросился, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда эти люди, они очень недоступны для Слова Божия. Очень такие жесткие, ну, не доступиться, и все, никак не могут понять. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня на основании этого святого божественного слова и шли к этому свету и к восходящему над ними сиянию. А это должно происходить в церкви. Исцеление и так далее, и так далее, и так далее. И мы должны очень хорошо различать, кто есть кто. И дальше читаю, возведи очи, посмотри вокруг. Помните, я говорил на эту тему? Возведи очи, не копайся в земле. Если не поднимешь глаза вверх, то ничего не увидишь. Ну, почему сегодня люди так делают? Потому что заняты работой, а кто-то занят обогащением. Ну, работы вроде хватило бы, чтобы накормить себя. Так надо же больше и больше, больше и больше. А Священное Писание говорит, у ненасытимости есть две дочери еще. Помните, какие дочери, как их имя? Давай и давай. Давай и давай. Еще будет мало, мало и мало, мало. Давай и давай. Ну, обиды тоже. С обидами никогда не будешь смотреть вокруг себя. Все в одну точку, одна проблема, как ему сдачи дать. Помните, я рассказывал вам, как и то, что делать. И все вокруг этого вращается, все вопросы вращаются. И поэтому хочется, чтобы были свободны от всего, и могли хотя бы понять друг друга. Очень часто в семье что происходит? Жена что-нибудь скажет мужу. Ну, пойди там, вынеси что-то на свалку, пойди вынеси мусор. Вдруг взорвался. Почему? Что я тебе сказала? А почему? Очень просто все. У него какая-то проблема не решена. Все вопросы вращать около этого греха. Все мысли. Он никак не может найти выход. А ты его выбиваешь своими, принеси то, сходи в магазин. Взорвался, конечно. Все просто. Жена то же самое может сделать. Вокруг вращает мысль, вокруг ее проблемы, она этим знает, а ты со своим лезешь. Чему? Поэтому я всегда напоминаю вот о чем. Очень часто мы хотим перевоспитать друг друга. Муж хочет перевоспитать жену, жена хочет перевоспитать мужа. И когда зовут служителей, иди повлияй на него, иди повлияй на нее. А я говорю, я на нее не повлияю, на него не повлияю. И я однажды сказал так, давайте приходите одной семье. Но сначала ты свою беду расскажи, а его беде не рассказывай, а ты расскажи о своей беде.
Если вы выберете из сердца свои минусы, то будет хорошо все. А вы друг друга минусы не выдержите никогда. Вы понимаете меня, что я говорю? Никогда не выберешь минусы. Каждый свои знает, каждый выберет свои, тогда нормально все будет. А сколько мы не стараемся вырвать что-то из чужого сердца, не получается. Не получается, и все. А когда мы каждый себя будем чистить? Почему я каждый раз, когда перед приемным днем, я всегда говорю, не рассказывайте мне, пожалуйста, какие вокруг вас плохие люди. Не рассказывайте мне, какие у вас плохие жены, какие у вас плохие мужья, какие у вас плохие соседи, какие у вас плохие пастыри. Я часто говорю, я тоже плохой пастырь для многих. Плохой, и все. Рассказывай, какие плохие вы. Вот это будет выход. Рассказывай, какие плохие вы. А что, кто плохой? А что я делаю, что он плохой? Вместе с тобой тебе я смогу помочь, а ему как я помогу? Если он идти не хочет, вообще знать не хочет этих проблем, своя точка зрения, что я могу сделать тогда? Поэтому я очень хотел бы, когда мы сегодня будем слушать Слово Божие, не направляя его к кому-то, а к самим себе. Чтобы на основании Слова Божия мы увидели, какие плохие мы сами. Это сегодня сказали Богу. Вот и все. И вся проблема будет. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все не собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Ну, дочери, семье, сыновья и дочери. И дочери, что ж, женский пол называется, к которому мужской пол должен относиться все-таки с почтением и с любовью. Поэтому вот это на руках несут. Кого несут на руках? Ну, ясно, кого несут на руках. Или своих сестер родных, семейные узы должны быть очень крепкими. И если это другой уровень отношений, тоже должны быть крепкими. На руках несут. Но вы знаете, что на руках нести очень тяжело даже своего сына, когда он брыкается, когда не хочет, чтобы ты его нес куда надо. Попробуйте понести его. Ты его взял, он упирается руками и ногами, он не хочет, чтобы туда его несли. Но тут уже надо согласие. Один взял несет куда надо, другой согласен, чтобы его несли туда, куда надо. Поэтому здесь вопрос стоит конкретный. Почему мы читаем в Священном Писании, Иоанн Креститель, когда пришел на землю, и о нем было пророчество, для чего он придет? Чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их. Предоставить Господу народ приготовленный. Поэтому там, где крепкие семьи, там будет и крепкая церковь. А там, где семьи лишь бы что, никогда не будет нормальной церкви. Я имею в виду неразделенные церкви, где один верующий, другой неверующий. Я имею в виду верующих людей. Я не могу понять, когда живут по 40 лет вместе, и у мужа свой кошелек, а у жены свой кошелек. Ну как это понять? Ну как понять такое разделение труда? Я удивился, когда это узнал. Ну как так? Ну это так. Это так, оказывается, деньги для многих людей – это дороже, чем муж, а для мужа – дороже, чем жена деньги. Это же не работа. Это же не значит, что все нормально. Тем более верующие оба. Ну, как это понять? Я называю это верующеватые. Это верующеватые, он неверующий. У него полный набор есть. Что хочешь, найдешь в нем. Поэтому, вот, пожалуйста, я просто хочу обратить на это внимание. «И дочерей твоих на руках несут». И вот я начинаю с 5 стиха. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе». Достояние народов придет тебе. Вот этот текст Священного Писания, этот 5 стих, но в нем много заложено очень мыслей. Во-первых, тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет сердце твое. Вы знаете, что вот увидишь, увидишь. Я понимаю, что этот народ был под наказанием большим. И вдруг Господь его помиловал, он это понял. И когда он увидел, что его ожидает, конечно, возрадовался. Но
Надо, наверное, иметь угол зрения правильный. Когда увидишь, возрадуется сердце твое. Я приведу один пример. О нем вспоминал Моисей во Второзаконии, когда сказал так: «Вот Господь Бог отдает тебе землю сию. Иди, возьми его владение, как говорил тебе Господь Бог отцу твоих. Не бойся, не ужасайте. Но вы подошли ко мне и сказали». Что они сказали? «Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам». Вы захотели посмотреть. Кажется, ну что плохого? Мы тоже хотели бы посмотреть глазами Божьими на наше будущее, что нас ждет впереди. Но не всегда Бог это открывает нам и хорошо делает. Если бы я в самом начале моего христианского пути узнал, что меня ожидает, наверное, не пошел бы. Сказал: «Господь, зачем мне это надо? Да зачем мне это надо? Такие проблемы, такие трудности. Зачем мне это надо? Но я ж не знал». В свое время Давид Пилькерсон, когда он занимался с этими бандами в Нью-Йорке, помните? Когда он прошел этот путь, то сказал так: «Я не знал, что меня ожидает, поэтому пошел. Если бы теперь повторно, навряд ли я пошел бы. Но вот не знал и пошел, Бог послал и пошел. Думал, что все хорошо будет, будет устлана дорога цветами. А на самом деле, помните, что было с ним?» Ну, я уже не говорю, что с ним было. Вы, наверное, читали, его свидетельства слышали и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот хочется заглянуть вперед, что будет. Но не всегда оно приятно, то, что нас ожидает впереди. Написано, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. И от этого никуда не денешься. От этого никуда не уйдешь, что многими... А какими? Не знаю. Вот никогда не думал, что такие испытания пошли, какие пошли. Да вы их о них не знаете, я о них больше сам знаю. Потому что это больше внутреннее переживание, это больше, ну, кто знает, что я переживаю. Ну, Николай идет, как все равно, ему как все равно ковровую дорожку кто-нибудь послал. Кто же не знает, как я иду. А один брат был, это Роман Вилов, говорил: «Ну, Николай, говорит, и в ботинках зайдет в Царство Небесное». В ботинках зайдет. Если бы ты знал, какие у меня ботинки часто бывают, то не говорил бы так. Он и в ботинках зайдет в Царство Небесное. Ну, может быть, и так и в ботинках зайдет. Но кто же знает, что мы переживаем на сегодняшний день? Никто же не знает то, что пережили, и так далее, и так далее. Поэтому я обращаю внимание на это. Тогда увидишь. Ну, вот увидели посланные. И что они сделали? Весь народ привели у робости в страх. Они сказали: «Да, земля хорошая, Бог нам правильно сказал все. Там течет молоко и мед». Они принесли виноградную кисть, которую несли на шесте двое. Но он же нам не сказал, кто там живет в этой стране. Там города укреплены высотой до небес. Там люди высокорослые. Да и сынов Янакомых вы видели там. Мы перед ними были как саранча. Они глядели, но на что обратили внимание? На то отрицательное, что там было. В нашей жизни тоже так бывает. Есть две категории христиан, которые в церквах обращают внимание на недостатки и живут этим. Ну и отмечают, и хорошее есть. А другие люди обращают на хорошее и отмечают, и недостатки есть. Вот две разницы. Вот две разницы. На чем фокусируешь внимание? На недостатках или на положительном? Когда ты на положительном обращаешь внимание, а то это положительное, которое занимает твое сердце, поможет тебе избыть твои недостатки. А когда обращаешь внимание на недостатки полностью, тогда, наверное, трудно будет. А где их? У кого их нету?
У кого их нет, очень недостатка. Я помню однажды, я даже не знаю, я просто приведу один пример. Где-то я рукополагал кого-то, не помню кого-то. И где-то засняли вроде на видео или что-то, и мне один из братьев пишет письмо. Как это ты не заметил, что сестра молилась без платка? А я не заметил, правда. Думаю, ну что, я тебя и слушать твоих проповедей не хочу больше. Ну, я думаю, так если так разбираться, вообще всю Библию надо выкинуть. Я тогда Моисея читать не буду. Он согрешил, он убил человека, а потом что было с ним? Вот мир его не явил свят, я его читать буду. Зачем он мне нужен? Давида тоже не буду читать. Так, столько псалмов, а он что сделал, тоже не буду читать. Петра тоже, он отрекся однажды. А потом лицемерил месяц с прочими иудеями. Было такое или нет? Было. А Петр что делал? А Павел? Однажды сказал, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ты что, говорит, первосвященника Божия поносишь? Братья, я не знал, что он первосвященник. Потому что написано начальству, что в народе не злослов. А потом взял образование, сделал обет исполнил ветхозаветные. Ему сказали так, чтобы тебе не соблазнять, тебе сделай это. И помните, что было, помогло ему это или нет? Не помогло, в тюрьме оказался, гонение воздвигли. Не помогло. Оказывается, я никого вообще читать не могу в Библии. Все что-то сделали не то, что надо. Поэтому, пожалуйста, в этом вопросе будьте очень осторожны, чтобы не перебрать той грани, которую Бог нам указывает. Естественно, я ж не говорю, что мы закрыть глаза на все. Нет. Но на что надо обратить внимание? Положительное. А я думаю, что церквей нет идеальных. Совершенных нету церквей. Церковь совершенно будет, когда Христос возьмет ее. Ну, у нас же сегодня что есть? 5 мудрых и 5 неразумных, правда? Может быть, где-то в другом месте по половине бы. У нас все разумные. Попробуй скажи что-нибудь не так, тогда себя покажут. Надо что-то не так делал, не так, не так, не так. И то не так, и то не так. Наберется много чего не так. Но мы сегодня понимаем и тебе, что Господь несовершенное усовершенствует в конце концов. Доведет до той нужной кондиции, чтобы мы были на должном уровне перед Господом. И потому тогда, говорит, и возрадуешься. А вот эти люди, которые пошли, эти 12 соглядатаев, ну, конечно, Иисус Навин, Халию, они были на должном уровне. А все остальные что увидели? Возрадовались или не возрадовались? Не возрадовались. Не возрадовались. Они огорчились очень сильно. Потому что действительно, сыны Янаковы, я уже не раз вам говорил, когда мы сегодня читаем, на земле были исполины, мы не совсем понимаем, что это были за исполины. Сегодня целый кладбище находит 6-метровые скелеты, 10-метровые скелеты. 16 метров где-то скелет нашли. А в штате Огайо где-то 1870 году, не помню точно в каком году, но это уже 2 века назад, нашли череп человеческий, диаметром 2 метра. По пропорциям это был человек где-то под 1,50 м ростом. Понятно? Израильтянин, еще не я, 1,72 м, глянул бы вверх, сказал, а, куда мне идти? Ну, я не знаю, сыны Янаковы были такого роста или 6-метрового роста были. Попробуйте сегодня 6-метрового человека поставить здесь. Он, наверное, головой касался бы, ну, наверное, касался бы светильников. Вы бы, наверное, попадали бы все от этого ужаса. Но Бог иногда нам не показывает, какими мы проблемами встретимся. Просто доводит к этому моменту. Вошли, а дальше уже не смутили всех людей. Они же не только сами смутили, но этими речами они поколебали все, эти стали плакать. Куда ты нас завел? Почему мы не остались в Египте? Почему ты нам такой устроил, так сказать, ну, прием в этой земле? Вот поэтому, знаете что? Иногда мы хотели бы знать, что будет, но не всегда это полезно знать. Бог подготавливает к этому моменту.
И когда уже открывается, то мы более-менее тогда уже готовы к этому. А в самом начале, что мы можем знать на сегодняшний день? Что может знать ребенок, который только что родился? Если бы он узнал, что его ожидает в будущем, вообще страх напал бы, вообще ужас объял бы. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, да, мы хотим что-то видеть, действительно хотим видеть. Потому что все-таки вера приводит к знанию. Вы помните, вот это вера же есть что? Осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. И то, что если мы верим и получаем, то мы уже знаем что-то. Не просто верим. Мы, может быть, верили, что Бог есть. А когда мы пришли, когда он имел с нами дело, когда получили от него, то мы уже знаем, что он есть. Я просто повторю ту старую мысль, которую я когда-то говорил. Когда на работе меня перевоспитывали долгое время, то кто-то из начальников сказал так: «И ты еще веришь, что Бог есть?» Я говорю: «Давно не верю. Я говорю, знаю, что он есть». Есть разница между верю и знаю? Вера вводит в определенное знание. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы в действительности могли правильно ориентироваться. И возрадуешься. Но от чего возрадуешься? Не от человеческого чего-то, что у нас сегодня часто не хватает, а от присутствия Божия. Когда мы видим, что Бог что-то делает, и сверх наших человеческих сил получается. Вот от этого возрадуешься. Я, когда молюсь, очень часто говорю, хочу видеть благословение Божие. Я говорю: «Господь, благослови его, чтобы он имел достаток не от непосильного труда, а от твоего благословения». Понимаете разницу? От непосильного труда можно тоже иметь. Но что ты тогда сделаешь, если от непосильного труда будешь иметь что-то? А когда благословение Божие, тогда останется время для служения Богу, так что слава и благодарение Богу. А Бог же умножал хлеба, да? Что там вы? Да, там 5 хлебов, там сколько там рыбок. И что сделал? Накормил такую огромную армию людей. Умножил хлеб? Кто-то мог сделать. Петр, Павел или 12 апостолов. А что они сделали бы? Они просто разламывают их, а он все время оказывался, даже набрать, кажется, 12 коробов лишить, не помню уже сколько-то. Ну как так? Там несколько хлебов, несколько рыбок, и тут 12 коробов набрали. Чудо! Но этого чуда так и не поняли. Искали его, нашли на другой стороне реки, помните, на другой стороне озера, и Господь говорит им. Они спрашивают: «Рави, как ты сюда пришел?» Иисус поглядел на них и говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а что ели хлеб и насытились». А когда это услышали: кто ты такой? А кто тебе дал такую?» Уже не понравилось. Сразу не понравилось. Вы там читайте. Не понравилось сразу. Потому что он говорит: «Ну, ищите, да не того, чего надо, ищите». Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы искали горнего. А все остальное, что будет? Останетесь голодными или приложится? Приложится. Приложится. Приложится все это. И возрадуйся. И затрепещет сердце твое. Чье сердце может трепетать? Нетрепещущее сердце – это сердце застывшее. И оно не может расшириться, такое сердце. Вы знаете, что металл расплавленный, он тоже бурлит, да? Трепещет, переливается, когда расплавленный хорошо. Его можно сформировать, любую форму залить. Он любую форму может принять. Он трепещет. Почему я говорю сегодня, этот текст трепещет? Перед чем трепещет? Я прочитаю один из текстов Писания. Исаия, мы еще будем эту главу читать, 66 главу, то последняя глава будет. Не знаю, когда мы ее прочитаем. 66 глава Исаии, 2 стих. «Ибо все это садил рука моя, и все сие было,
говорит Господь, а вот на кого я призру? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Вот сегодня давайте и подумаем. Трепещем мы перед словом Божьим или не трепещем, или нам все равно. А тут поговорили, тут знаем, ну и что? Знаем, то знаем, но ему хорошо проповедовать, а мне как исполнять его? Ну, что это такое? Это не трепещет от сердца абсолютно. А вот когда мы слушаем его, может, где-то не исполнили, сразу затрепетали. Господь, помоги мне. Помоги мне. Натрепешь уж перед словом его. Это уж не есть слово, какое-то ужасное слово, которое страх подаем, какой-то плотской страх. Нет. Просто и желание исполнить его, чтобы нам не попасть в сети, откуда только что вылезли. А нарушение Слова Божия, оно же несет за собой проблемы. И когда у нас в жизни существует проблема, значит, где-то было нарушено Слово Божие. Вы меня хорошо слышите? Если где-то в нашей церкви или в нашей семье, или еще где-то получился конфликт, значит, где-то было нарушено Слово Божие. Это где-то мы не знали пути мира. Помните, мы говорили на эту тему? Пути мира они не знают, их пути искривлены. И пути мира они не знают. И вот вам, пожалуйста, что значит сегодня нам знать Слово Божие? Хотя бы для того, если у нас где-то что-то не получалось или не получалось, хотя бы покаяться надо. Если мы не знаем, в чем каяться, не просим прощения за этот грех, то Бог уже не может его простить. Понимаете меня, о чем я говорю? Бог прощает только те грехи, которые мы в жизни называли грехом. И старались, ну пусть даже падали, ну пусть даже бесили делали, но мы же просили, прошли, Господь, прости. И опять напомню вам еще раз, когда мы читаем книгу Левит, там 4 глава, с 4 главы начинаются эти все жертвоприношения, была жертва за грех, жертва повинности, жертва благодарения и жертва посвящения было. 4. Там еще несколько есть. И вот жертва повинности какая? Помните, какая? Приносилась за грехи неведения. И помните, там написано один из текстов Писания. Если священник помазанный согрешит, и вдруг обнаружит, что он согрешил, пусть быстро идет и приносит жертву за грех. Жертву повинности. Потому что придется рассчитываться за это, за эти вот ошибки. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы правильно понимали эти вещи. И возрадуюсь, и затрепещет сердце, и расширится сердце твое. Сердце, которое не трепещет, оно застыло, оно не может расшириться. Никогда не расширится. А которое расплавлено этим огнем любви Божией, которое трепещет перед Словом Божьим, оно расширится, оно может вместить кого-то совершенно неудобного на сегодняшний день для себя и для меня. И сердце Бог расширяет, когда проводит нас через определенные обстоятельства жизни. И наказывает, и милует. И после дает что-то. Мы тоже будем читать этот текст Писания. Когда говорит, за поношение вам будет вдвое. Награда вдвое за поношение, которое терпели и несли. Вот, пожалуйста. А когда такое случается, когда мы получаем что-то от Господа, сразу расширяется наше сердце. Оно растопляется от этой любви Божией. Оно становится шире, оно-то учится вмещать всех. Почему сегодня так много религий, даже христианских? Потому что кто-то кого-то не уместил. Не уместил? Ну, раз так, то я пойду своей дорогой. А потом пришло время, еще отделились, а я пойду своей дорогой, потому что не могли уместить. А
А если не вместили, значит, все, пути расходятся тогда. Если пути разошлись, значит, что? Мы уже тогда не можем иметь влияние друг на друга. Не можем исправить, что пути разошлись. Пути разошлись. И расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Ну, богатство моря, я не знаю, как это понимать, но говорят, что это мертвое море, где раньше стояли Содом и Гоморра, оно наполнено очень несметными богатствами. И удобрений там много, и всего там много. Может быть, это имеется в виду. Но я не утверждаю, что так, я не знаю. Но богатство моря, обратиться к себе, написано. А это значит, что все-таки море занимает большую часть суши, чем земля наша. И там столько богатства, столько еще неизведанного, что если оно обратится, то оно обогатит очень много. Там, говорят, и запасы нефти очень большие. Не знаю, нужно бы в Третьем Царстве нефть или там не надо будет, но не знаю. Но, тем не менее, огромные запасы существуют. Поэтому я на этом останавливаться не буду, но я читаю дальше. «Достояние народов придет к тебе». Вот, оказывается, для чего Бог дал достояние и богатство всем народам. Для того, чтобы они смогли отдать это народу Божьему. И на сегодняшний день мы тоже пользуемся этим достоянием. Мы самолеты не строим, но мы на них летаем. Мы сегодня автомобили не делаем, но мы на них ездим, да? Кто-то же делает, кто-то делает. А делает кто? Солома. Все остальные народы будут как солома, которая будет брошена в печь. Вы скажете, о, какой Бог жестокий. Ничего не жестокий. Сегодня, вчера был солома, сегодня показ и стал зерном. Вообще-то никогда солома в поле нашем не может стать зерном. Но без соломы, без колосков и зерна не было. Вы согласны со мной? Сначала растет что? Парусточек маленький вырастает, потом колос, а потом зерно в колосе, а потом что? Потом выколачивают все, и солому в житницу, зерно в житницу, а солому что делают? Сжигают. Почему сейчас скажете, как это сжигают? Что Бог так нас ненавидит? Ха, так вы сами себя делаете соломой. Можете же не быть соломой. Христос умер за грехи всего мира. Но как мало спасается людей. Они просто не признают его Голгофской жертвы. Они хотят признать его, потому остаются соломой. И скажите, а кому нужна эта солома? Я напомню вам один из текстов Писания, вообще не из текстов Писания, а искушение Иисуса Христа, когда дьявол искушал его. Помните? Во мгновение мира показал ему все царства мира и славу их. И сказал, помните что? Поклонись мне, и все это будет твое. Там Христос дал конкретный ответ. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Но я вижу немножко с другой стороны, когда я не говорю, что Христос неправильно ответил, но я вот что имею в виду. Что вы мне предлагаете? Или дьявол, что ты мне предлагаешь? Ты же покоришься всех людей этих. Предлагаешь мне наркоманов, бандитов, сквернослов различного рода. Зачем они мне надо? Вы понимаете меня? Зачем им не надо? Пока я вас переделал, будете моими. Зачем? Конечно, зачем? Уничтожу и сожгу. Для чего оставлять человека, который в семье является деспотом? Зачем оставлять тех, которые с бандой связан? Зачем? На время есть время покаяться, есть время обратиться. А если нет, зачем ты тогда нужен Богу? Вы поняли меня, что я говорю?
Зачем ты ему тогда нужен? Не нужен. Но я опять повторяю, если люди останутся в неспасении, ну кто-то сегодня может сказать, ну, в церкви есть определенное число людей. Да, есть. Но спасенных будет очень много. Очень много будет спасенных. Церковь есть церковь. Народ израильский есть народ израильский. У них своя линия. И разве напрасно написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись? Так написано? Хочет, чтобы все люди спаслись. Неужели у него места не хватит для всех людей? Хватит для всех. Я уже не раз говорю, и еще раз напомню, что тут это огромная вселенная. А на небе у Отца что написано? Обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, я пойду и приготовлю вам место, и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Сказал бы, приготовлю место. Но оно же приготовлено уже. На небе у Отца обителей много. Что такое обитель? Происходит от слова обитая – жить. Есть где жить. Есть где поселить нас. Поэтому не надо нам бояться, что если много будет, не будет места. Всем хватит места. Всем хватит места. Ну, а в сегодняшний день можно казаться и соломой. И ничего удивительного. Разве Бог может допустить, чтобы всю вечность жены страдали от мужей, дети страдали от матерей, которые сегодня пьянствуют, которых лишают материнства и так далее? Зачем это? Кому это надо? Богу это надо. Поэтому Он сегодня предлагает спасение путь, чтобы не остаться соломой, потому что солома будет уничтожена вся. Поэтому я читаю дальше. «Потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народу придет к тебе». Вот, я опять обращаю внимание на это. Люди трудятся, для чего? И самим Бог дает, но и нам тоже пользуемся теми благами. И для чего, оказывается, делается? Для его народа. Народ Божий является центром его внимания. Вся остальная политика государства строится вокруг церкви. Да, люди этого не понимают. Они свои имеют цели, свои определения. Но Библия говорит, основной Господу вопрос – построить церковь. Если надо нас немножко прижать, если мы в разнос идем, да, создаются такие законы. Если нормально все, значит, нормально будет. Я дальше вот буду читать, что там будет написано об этом, что Божий гнев очень часто проявляется в чем? Бог допускает ожесточиться другим народам против Израиля на то время. А сегодня Божий гнев тоже может так проявляться. Не стоим на должном уровне. Значит, что-то будет такое. Но не только этот вопрос стоит. Может, для испытания нашего, для убеления. Но все строится. Потому что центром внимания Божия является церковь. От нее зависит очень многое. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадьямы и Ефы, все несавы принесут золото и ладан». Ну, я обращаю внимание, золото и ладан, только золото и ладан. Вы помните, когда пришли волхвы к Иисусу в Назарет посетить его, принесли золото, ладан и еще что? И смирно. Здесь написано только золото, ладан. Уже смирно нет. Вы помните, псалом мы поем? Христос опять придет на землю, не в том венце, что был в крови. Придет Он к нам, владыка сильный, чтобы суд свершить свой над людьми. Он же не придет, как раб. Не придет, чтобы страдать за нас, чтобы кровь проливать. Он ее пролил уже, придет. И золото и ладан уже смирные ему проносить не будут, как рабу. Золото и ладан. Ну, я немножечко обращаю внимание на это. На что еще обращу внимание? Множество верблюдов покроет тебя. Дромадеры. Это двугорбые верблюды. Это корабли пустыни называются. И они гораздо более быстрые, чем двугорбые.
Множество верблюдов покроет тебя. Драмадеры, одногорбые верблюды. Почему написано здесь? Из Мадиама и Ефы, вообще не из Савы придут, принесут золото и ладан. Быстрее, надо доставить своему народу все блага, которые Бог им обещал.

видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис Его, Его присутствие наполняло весь храм. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя каждый закрыл лице свое, и двумя ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Бог наш Отец создал много природных сокровищ, которые скрыты в недрах или потаенных уголках нашей планеты. Одно из них — индонезийская шахта серы, которая производит уникальную синюю лаву. Изображения этой лавы настолько завораживают, что на них можно смотреть часами. Кава Айджин — это часть комплекса вулкана Айджин, группы стратовулканов или композитивных вулканов Восточной Явы в Индонезии. Он имеет активный кратер 200 метров глубиной. Комплекс также является родиной самого большого бирюзового кислого озера в мире, наполненного серной кислотой. На этом озере добывают серу. Шахтеры несут загруженные этой породой корзины вручную со дна кратера. Они работают ночью, чтобы удвоить свой скудный доход. Но им не мешает темнота. Кава Айджин, который выглядит как обычный скалистый кратер днем, ночью превращается в освещенную светом цвета электрик гору. Как только солнце садится, мистический свет начинает подниматься из глубин кратера. Высокотемпературная жидкая сера, вытекающая из озера, вспыхивает синим пламенем, достигающим 5 метров в высоту. Хотя условия в озере недостаточно горячие, чтобы сера самовоспламенилась, она просто становится литой, когда вытекает по скалам из вулкана. Ее собирают и транспортируют, чтобы потом продать по 5 центов за килограмм. Красота не избавляет это место от тяжелых испарений, которые вызывают у туристов удушающий кашель. Если человек планирует побыть там подольше, то ему надо захватить с собой противогаз. А в озеро наступать и вовсе опасно. Оно состоит из серной кислоты. Бог создал яркую и красивую природу, чтобы мы восхищались ею. Только представьте себе огромное твердое озеро Уюн, площадью более 10 тысяч квадратных километров, поверхность которого зеркальная, практически абсолютно ровная. Очутившись в таком месте, вполне можно почувствовать себя на другой планете. Озеро Саланчак Уюни является одним из самых интересных, необычных и увлекательных озер Боливии. А вовсе не потому, что это озеро, а потому, что оно напрочь отличается от обычного нашего понимания озера. Оно известно во всем мире, потому как его площадь составляет 10 582 километра. И оно считается самым большим соленым озером во всем мире. В сезон дождей Саланчак Уюни покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало. Посреди бескрайнего зеркального пространства кажется, будто оказался в раю или настал конец света. Регион имеет относительно устойчивую среднюю температуру, максимум 21 градус по Цельсию с ноября по январь, с минимумом 13 в июне. Ночи холодные на протяжении всего года. Температура колеблется между 9 и 5 градусом по Цельсию. Относительная влажность составляет 30-45% в течение всего года. Осадки ничтожны. Даже в сезон дождей количество дождливых дней не больше 5 в месяц. Саланчак практически лишен растительности. Исключение составляют гигантские кактусы, достигающие высоты в 12 метров, и кустарник, которые местные жители используют в качестве топлива. Каждый год в ноябре на Саланчак Уюни прилетают на размножение три вида южноамериканских фламинго – чилийский фламинго, андийский и Джеймса. Вместо овец в этих краях водятся альпаки. Из шерсти альпак делают теплые мягкие одеяла, пледы, одежду, а из меха предметы для дома –
Солончак Уюни содержит запас порядка 10 миллиардов тонн соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тысяч. Уюни – также название городка, в котором проживает 10 600 жителей. Отели здесь строят из соли, точнее, из соляных блоков. Столы, стулья, кровати и прочие предметы тоже сделаны из соли. А на стенах висят объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать. Переночевать в таком отеле можно за $20.

нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Деяния 10:34-35. Радуясь многоразличной благодати Божьей, мы читаем о начавшемся пробуждении среди цыган Закарпатья. В настоящее время к молодой цыганской общине присоединилось еще 7 человек. И что особенно отрадно, среди уверовавших цыган впервые была женщина. Теперь она наша дорогая сестра в Господе. Цыганкам труднее познать путь Господен, потому что они связаны с постоянным гаданием, бесконечным обманом и большими семейными заботами. 29 июля 1979 года все они принимали крещение совместно с другой группой новообращенных в соседней украинской общине. На берегу собралось около 500 верующих и более 300 работников милиции, не говоря уже о дружинниках. И вот, когда в воду входили цыгане, чтобы заключить Святой Совет со своим Спасителем, армия безбожников взволновалась. «До чего дожили? Цыган крестят!» Христиане цыганской общины очень бодры. Многолюдные собрания проходят оживленно и горячо. Молодые проповедники, уверовавшие 3 года назад, говорят Слово Господне просто и с большой убедительной силой. В каком бы помещении ни проходило богослужение, оно всегда бывает переполненным. После 3 или 5 молитв обязательно все собрание хором повторяет молитву Господню «Отче наш». В конце собрания они дружно поют «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Они очень любят петь христианские гимны и на цыганском языке, и на русском. Псалом «Научи меня, Боже, молиться», который поют в наших собраниях, теперь звучит и в цыганских собраниях. «Я хочу с тобой поговорить». И еще несколько простых песен они поют с большой радостью. И когда споют все куплеты по-цыгански, непременно повторяют их по-русски. В песеннике почти никто не смотрит, поют по памяти, потому что они преимущественно люди неграмотные. Стоит только появиться в таборе приезжему проповеднику, как со всех домов сбегаются и взрослые, и дети. Сразу оставляя свою работу, они готовы до глубокой ночи слушать Слово Господне. Был бы только служитель в состоянии говорить, а они, кажется, никогда не утомятся. В одно из таких посещений богослужение начиналось в 8 часов утра, и только поздно вечером первыми стали уходить женщины, и то после намеков служителей,

0: что пора оканчивать собрание. Так они не хотели расставаться. Я также посещал верующие цыганские семьи. Пришел как-то к брату. Жена его из новообращенных. 5 детей у них. Было уже 11 вечера. Вместе со мной в дом вошло человек 30. В доме 2 больших комнаты. Одна мастерская, другая жилая. Я прочитал несколько стихов из Священного Писания и призвал к молитве. Во время молитвы из угла комнаты раздался пронзительный милицейский свисток, привлекший внимание всех. Там на топчане лежал страшный старик. Лицо его было в синяках, со следами беспросыпной пьянки. Одежда — сплошные лохмотья. Волосы всклочены, торчат во все стороны. «Кто это?» — спросил я у хозяина. «Ваш родственник?» «Нет, я его не знаю». «Как не знаете? В вашем доме, в вашей комнате и вы не знаете?» «Мороз на улице сильный, он бы замерз. Я и пригласил его переночевать». «Как же вы терпите человека, который свистит?» «Ну как же, пес замерзает, и то нужно согреть. А это ведь человек». Немного побеседовав, мы снова склонились на колени. «Проклятие!» — завизжал, что есть силы старик. Долго в памяти стояла эта картина. Я думал, нет, моя жена никогда не согласилась бы принять на ночлег того, кто призывал бы проклятие и во время молитвы свистел свисток. А потом я обличил себя. «При чем здесь жена? Да я и сам не согласился бы в дом принять такого человека». Какое широкое сердце у этого простого народа! С большой радостью братья-цыгане свидетельствуют другим о Господе и пользуются для этого любой возможностью. Зайдя как-то в столовую, брат-цыган пожелал рассказать людям о Господе. Но с чего начать, не знал. Получив первое и второе блюдо, он поставил их на стол и, прежде чем кушать, громко помолился. Благодарил за обильный урожай, за здоровье, за то, что нет голода. Словом, все, что мог, что было на сердце, выразил в своей молитве. Зал притих, слушая, как цыган молится Богу. Он думал, что после молитвы его будут расспрашивать, возмущаться, но все молча искоса поглядывали на него. Брат покушал и решил также вслух поблагодарить Бога за пищу. Все с любопытством смотрели на него. «Что вы смотрите на меня?» — обратился он ко всем после молитвы. «Вам странно, что цыган молится Богу? Я тоже этому удивляюсь. Как это я, цыган, стал молиться Богу, а вот вы не научились еще молиться? Даже курица после каждого глотка поднимает к небу голову, а вы сколько едите, и никто не говорит спасибо Богу. Вол знает ясли хозяина своего, а люди не знают своего Бога, который каждый день столько пищи дает, здоровье посылает, жизнь хранит. Проповеди их настолько своеобразны и доходчивы, что иногда и опытным проповедникам Евангелия есть чему поучиться. До покаяния братьев-цыган их жены ходили по селам и воровали кур. Когда мужья познали Господа, то по примеру Закхея решили возместить всем понесенные убытки. Осенью брат цыган сколотил большой ящик, собрал туда всех своих кур, поставил ящик на подводу и поехал по селу. Стучит в первую калитку. «Хозяйка, хозяйка, иди сюда!» Люди выбегают из соседних домов, думают, что цыган будет торговать чем-то, а он спрашивает. «Слушай, у тебя цыганка кур воровала? Пропадали у тебя куры?» «Пропадали», — отвечает в недоумении хозяйка. «Я не знаю, сколько моя жена украла у тебя. На, вот тебе 3 курицы. Я теперь не ворую и ей не разрешу. Я уверовал в Бога, я теперь больше не вор. Не удивляйся, бери, я правду тебе говорю. Бог меня простил. Я хочу, чтобы и ты меня простила». Женщина ничего не может понять, стоит шум. Куры кудахтают, люди сбегаются со всех дворов, а брат цыган стоит на вазу и проповедует всем о Христе. Кто берет своих кур, кто отказывается, а он едет дальше по селу, снова стучит в калитки и так, пока не раздаст до последней курицы. И всем успевает сказать, что Бог сделал его теперь честным, хорошим человеком. Другой брат из цыган, однажды проезжая на подводе по селу, услышал песни, музыку, шум. Праздник семейный был в разгаре, и ему очень захотелось этим людям рассказать о Христе Спасителе. Как только он вошел во двор, хмельная компания сразу же окружила его. «О, цыган, спляши!» И в такт стали хлопать в ладоши. «Я не умею плясать». «Что за цыган, который не пляшет? Ну, погадай!» «И гадать не умею». «Вот тебе! А что ж ты умеешь делать?» «Я Богу молиться умею». «О, это очень интересно!» — закричали все. «Ну, помолись, только ты, наверное, всех нас проведешь. Посмеяться над нами захотел». «Я вот сейчас за вас всех помолюсь». «Помолись, помолись! Мы такого еще не слыхали от цыган. Только я прошу вас вместе со мной встать на колени». «Давайте встанем, повеселимся с цыганом», — захохотали все. Кто в шутку, кто как, но все же все встали на колени. «А мне было не до шуток», — рассказывал брат. «Я закрыл глаза и стал просить у Господа милости для этих людей». Сильно просил, чтобы Бог простил им грехи. Когда я встал, у некоторых на глазах были слезы. Но мне было тяжело, что после меня никто не помолился. Рассказывали братья-цыгане и о цыганской свадьбе. Шумное веселье было, пляска. И по цыганскому обычаю никто не должен омрачать торжества. Но уверовавший брат не мог спокойно смотреть на то, как его собратья огорчают Господа, и решил рассказать им о жизни вечной, о вечной радости на небе. Быстро набрал камней полные карманы и вошел в круг пляшущих. «О Господе хочу рассказать вам!» — закричал. «Послушайте меня!» — остановил он шумную толпу. «Какое счастье Бог дает людям!» «Прощает грехи и на небо к себе возьмет. Вы тоже хотите быть счастливыми?» — спросил он жениха с невестой. Произошло маленькое замешательство, и вдруг к нему подходит старый барон, старший над всеми. Все его слушать должны. «Зачем ты пришел? Порядок сломать?» «Я хочу о Господе рассказать». «Слушай, выпей стакан вина, повеселись с нами». «А если что другое хочешь сказать, то завтра приходи, а сейчас не мешай. Завтра ты и я можем не жить, завтра можем умереть. Я сегодня хочу». Барон схватил его за грудь, но брат спокойно говорит. «Барон, дай мне твои руки». Барон послушно протянул руки. Брат соединил их и спрашивает. «Ты ругаешься плохими словами?»
1: «Ругаюсь».
0: Брат вынимает камень и кладет на руки барону. «Куришь?»
1: «Да».
0: Кладет второй камень. «Твоя жена гадает?»
1: «Да».
0: Кладет третий камень. «Ты воруешь?»
1: «Да».
0: Четвертый камень.
1: «Дерешься?»
0: «Пьешь водку?» И камни из правого и левого кармана перекочевали в пригоршни к барону. «Вот когда ты придешь на суд к Богу, эти камни будут говорить о тебе, что ты грешник и не хотел меня слушать, и другим не давал слушать о Господе. Тебе надо каяться, барон, ты погибнешь, будешь в аду за свои грехи. Надо тебе молиться, чтобы Бог простил тебе грехи. Бог тебя любит, барон». Сказал эти простые слова и пошел. А старый барон долго стоял посреди круга и смотрел то на камни, то на уходящего цыгана. Методы цыганских проповедей просто неподражаемы. Проповедуют они и в наших собраниях. 2 мая 1979 года В Пересыпской церкви города Одессы шло богослужение. Приехало много сотрудников милиции. Было неспокойно. И как только за кафедру встал приезжий брат из цыган, офицер стал возмущаться. Он начал кричать. «Прошу, помолчи, начальник», — сказал проповедник. «Я о Боге хочу говорить. Тебе надо слушать». Но тут поднялся тайком шум, что проповеднику пришлось остановиться. Когда все успокоилось, то брат продолжал говорить. «Братья и сестры, у меня из головы все вышло, о чем хотел говорить. Давайте помолимся Богу, чтобы Бог вернул мое слово». После молитвы брат продолжил проповедь. «Слышал я одну цыганскую проповедь у них в таборе. Кто хочет покаяться?» — обращался молодой проповедник к присутствующим. «Кто хочет жить вечно в небесном Иерусалиме? У Бога есть книга жизни. В этой книге есть чистые страницы, и ваше имя Бог может записать туда. Кто хочет?» Один 15-летний юноша встал и говорит. «Я хочу». «Ты понимаешь, что ты грешник?» — спросил его проповедник. «Да». «А Иисуса кровь омоет твои грехи?» «Да». «Вставай на колени». Вот такой простой подход. И мы все были участниками этой молитвы. Она была на цыганском языке. И пусть мы не понимали цыганского языка, но духом мы поняли, что тот же Бог, который понимает и спасает нас, спасает и этих милых людей. Их души также дороги Богу. И хотя цыгане в пренебрежении за свое воровство, обман, но когда они обращаются к Богу, то так же, как и мы, получают возрождение, оставляют греховный образ жизни и с радостью свидетельствуют о Господе своим собратьям. Слава Господу за неизреченный дар Его!

не проходи, остановись, прохожий. Сегодня здесь о Боге говорят. Звучит призыв любви и правды Божьей. О, подними на небо с верой взгляд. Вся жизнь твоя прошла вдали от Бога. В пустых мечтах ты что-то все искал. Но без Христа к погибели дорога. И в мрачный ад мучительный провал. Мы для тебя пришли на это место. И нашу песню для тебя поем. Чтоб во Христе душа твоя воскресла, навеки сочетавшись со Христом. Не уходи, не упусти мгновения. Грядущий день не знаешь, что несет. Сегодня день великого спасения. Тебя Христос и любит, и зовет.

Не помню час и день, не помню тоже. Не помню, наяву или во сне, спросили. Расскажи нам, если можешь, о том, какая жизнь в твоей стране. Мои дела меня не торопили, и времени хватало мне вполне. Я рассказал им то, о чем просили, о том, какая жизнь в моей стране. Моя страна вся убрана цветами, как будто все готовится к весне. И дерево с бесплодными ветвями не сможете найти в моей стране. Моя страна прекрасна и богата, в ней золото и глина наравне. Там не в цене алмазы и агаты, но истина в цене в моей стране. Там нет войны, и чтобы жить спокойно, не нужно ни копья и ни ножа. И то, что даст отец своим достойным, не украдут и не источит ржа. Там все не так, как у других бывает. Там смерти нет, там не услышат стон. И если в ваших странах умирают, там говорят, еще один рожден. Народ страны в одеждах белоснежных, им горе и болезни нипочем. Кто жил однажды с верой и с надеждой, во славе будет жить перед царем. Прекрасен царь в моем прекрасном царстве и полнотою власти наделен. Наступит день, и ваши государства еще придут ему отдать поклон. Ничто пред ним не будет сокровенно, жезл правоты всегда в руке его. И если он выходит во вселенной, стыдится солнце света своего. Там нет печалей, там прекрасно небо. Под солнцем пот не льется по спине. А впрочем, я и сам еще там не был. Я просто на пути к моей стране.

момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Духовные размышления на каждый день. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Преображение, обновление нашего ума. Наш ум, или скорее наше мышление, формируется в зависимости от того, с чем мы имеем дело каждый день. То, что мы слышим, видим, о чем думаем, оно влияет на нас, даже если мы не осознаем этого. Музыка, фильмы, интернет-сайты, социальные сети — все это незаметным образом навязывает нам образ мышления этого мира. Если же вместо этого мы читаем Слово Бога и заняты тем, что имеет вечную ценность, наше мышление формируется в другом, позитивном плане. Мы можем сравнить это с ежедневным приемом пищи. Бог создал людей как тех, кто не может жить без еды. Как нашему внешнему человеку каждый день нужна обычная пища, так нашему внутреннему человеку каждый день нужна и пища духовная. Однако об этом так легко забыть в повседневной жизни. Господь Иисус сказал, что Он есть хлеб жизни, и призвал Своих учеников питаться им. Но что это значит для нас практически? Как это делать? Пища, которую человек употребляет, усваивается организмом. Чтобы усвоить Господа Иисуса, мы должны быть заняты им, например, изучая Его жизнь в 4 евангельских повествованиях. Но не обязательно ограничивать себя Евангелиями. Послания тоже указывают на различные аспекты славы Сына Божьего, над чем следует поразмышлять. Например, можно порассуждать над его титулами. Но что они означают? Как может выглядеть то место, где он сейчас пребывает? Что он делает там в славе? Когда он находится у нас перед глазами, Святой Дух совершает в нас нечто удивительное. Все больше и больше преображает нас в образ нашего Господа.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Притчи Соломоновы, глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого. Как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайны потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и туг, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба, ленивца, убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа — от Господа. Глава 22 книги притчи Соломоновых. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Богатые господствуют над бедными, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего.
Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знание, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Притча Соломона, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. «Ешь и пей», — говорит он тебе, — «а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи Соломоновы, глава 24. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренними внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленным.

и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель на них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена. А обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный».

Не смотри с тревогой в свое завтра, если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, планы Божьи милостью полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в Его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и в малом, и видеть верой, понимать и знать, что Он в унывающем, усталом может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле в жизни тех, кто Богу доверял. Как ни кружат жизни карусели, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу, это снимет груз с души твоей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Христианская семья поистине является оплотом всякого общества и каждого государства. Христианская семья, в отличие от мирской, зиждется, как и церковь, на Христе и возрожденной жизни, жизни Божьей, жизни, проистекающей от Святого Духа. Христос, искупивший человека, возвратил верующей семье ту божественную любовь, которой была осенена семья при сотворении прародителей. Бог восстановил семью, даровав ей во Христе нарушенные грехопадением права и преимущества, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Только один Христос мог преобразить всю душу человека до последних ее глубин, родить в ней вечную, неудержимо действующую силу. И сила эта творит в человеке, в семье, в обществе совершенно новый облик духовной жизни. Христос спасает человека и его семейную жизнь от страшного, самого опасного разрушителя — эгоизма, неприкрытого врага любви. На протяжении многовековой человеческой истории религиозные учения, философские построения, общественно-социальные теории не могли справиться с чудовищным врагом — эгоизмом. Падшая натура человека всецело управляется им. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть у меня, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Христос освободил верующего в Него от власти эгоизма, греха и смерти, подчинил его иному закону, закону Духа, жизни, любви и свободы. Новозаветная семья явилась таким образом колыбелью, очагом любви Христовой. Любовь положена в основание христианской семьи. Вступая в брак, любящие сердца устремляют свой духовный взор далеко за узкие пределы своих личных, самолюбных надежд и желаний. Любовь, жаждущая взаимного счастья, привела людей к семейным узам. И узы эти спаяны взаимной любовью. Такая любовь является порукой того, что супруги не станут замечать многие недостатки и несовершенства, не будут тяготиться ими. Живя под одним кровом, они будут идти на взаимные жертвы. Имея детей, жертвовать ради них собственными интересами. Таково главное условие жизни христианской семьи. Нужно еще и уважение друг к другу. Взаимное уважение и то высокое христианское достоинство, с каким супруги, каждый на своем месте, в каждом житейском положении, блюдут самих себя, вот краеугольный камень супружеского счастья. Уважение всегда прямо связано с любовью. Когда между супругами теряется уважение, любовь становится животной страстью, унижающей человека. Муж никогда не станет главой дома, если он лишен чувства уважения к жене и детям. Мать и жена всегда будут пользоваться глубоким уважением мужа и преклонением детей, если своевременно проникнется серьезностью всех своих сложных обязанностей и с Божьей помощью станет свято и беспрекословно исполнять их. Взаимное уважение мужа и жены будет всегда вести к обоюдному согласию. Из всех добрых ангелов, охраняющих семейный очаг,
ангел мира самый родной, близкий и необходимый семейным людям. Немаловажным условием счастливой семейной жизни является взаимное ободрение. Как это благородно, возвышенно, свято ободрять друг друга, подчеркивать в натуре близкого человека хорошие стороны, разделять благородные намерения и побуждения, оставаться всегда взаимно преданными. В тяжкие дни болезни, нужды, неудач, горя, при закате жизни с ее надвигающейся старостью, утратой прежних сил и былых способностей. Ничто так недорого в христианской семье, как постоянная готовность, расположенность к взаимному ободрению. Не следует никогда забывать, что единственным источником семейного счастья и супружеской любви является любовь Божия. Если муж и жена любят Господа от всего сердца, и если их жизнь всецело предана Богу, человеческая любовь таких супругов будет только укрепляться и освящаться. Решившие жить жизнью христианской, жизнью посвященной и полностью принадлежащей Богу, всегда могут рассчитывать на все благословения семейной жизни. В христианской семье Христос является истинным, незримым главой дома. Там, где Христос главенствует, семья будет счастливейшей семьей в мире. Христос приведет семью к земному блаженству, если в ней привязан Его божественный авторитет, если Его Слово охотно и радостно повинуется. Его незримое присутствие благоговейно и незримо чтут, Его советы ценят, Его водительство ищут и на все испрашивают у Бога силы и благословения. Такой христианский очаг не сможет обойтись без семейного алтаря, то есть без общего семейного поклонения Богу. Жить всегда исполненным Духа Святого, поклоняться Богу всей семьей — какое это великое благо! Господь оставил свое обетование. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Даже самую малочисленную христианскую семью Он не хочет лишить этого Своего великого блага — божественного присутствия. Только почувствовав Его постоянное присутствие в семье, каждый ее член способен будет прийти к глубокому решению, выраженному словами Писания. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Чарльз Спершин.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Бытия, 12 глава, 1 стих. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это Бог говорит Аврааму в свое время. Евреям 11 глава, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Отдай мне твое завтра». Завтрашний день дай мне. Говорят, что в Одессе было много-много воровства, много было воров. И для того, чтобы обнаружить людей, у которых были деньги, и где они спрятаны, входили в автобус несколько человек, и кто-то вроде доброжелательный предупреждал: «Держи карман, Одесса близко». И каждый держался либо за этот карман, либо за другой, где спрятаны деньги. Этим самым они открывались, где находятся деньги. И кто-то наблюдал за этими явлениями, то есть за этим движением, и могли почистить их карманы. Не так ли сегодня показывает или спрашивает нас: чем ты дорожишь? Где твое сокровище? Где оно находится? Оно всегда при тебе. И несешь с собой этот груз. Это бремя. Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я знаю, чем ты живешь, Божий человек. Люди, которые не уверены, они об этом всегда переживают, хватаются за то место неуверенное, потому что они боятся потерять это место, и они переживают об этом. Господь испытал Авраама, показал как человека образца: «Принеси мне сына твоего, которого ты любишь», то есть «отдай мне его в жертву». То есть Господь показывает нам образно, что то, что мы любим, о чем переживаем, оно при нас. О чем люди сегодня говорят? О чем люди больше всего переживают? На что люди обращают внимание? Последние известия, когда они читают, слушают, они думают о будущем. Они переживают о завтрашнем дне. Не будет денег, потеряют работу, не будет страховки, а вдруг заболеют, что вдруг нарушится система покоя, проблемы будут в Америке или в других странах. Переживают, потому что боятся, что-то изменится. Об этом бы хотел я сегодня с вами поговорить. Этот страх, который постоянно давлеет, смущает человека, при нем находится. И вот Господь направил это слово, сказав однажды: «Иди за мною, я дам тебе покой. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если бы это было только на словах, или это были только лозунги красивые, сказанные для человека, то, безусловно, что они гроша бы не стоили. Но это подтверждено историей, жизнью многих христиан, да и вами. Многие из вас смогут сказать, что, уповая на Господа, никто еще не был постыжен. Кто уповал на Господа, они не остались в стыде. Но когда мы не пребываем в Слове Божьем, не пребываем в вере, когда мы уходим от основания, которое Господь некогда поставил для нас, чтобы мир не входил, страх не входил, дьявол не касался, мы переживаем снова, как прочие люди, как язычники, не имеющие надежды. Мы также начинаем переживать, думаем, как это будет. Переживаем в жизни нашей, а как это будет, этот страх. Но когда мы не знаем, что нам несет следующий год, наступающий год, и не зная, что принесет нам 13-й год, не зная, и вступить в этот год с надеждой, уповая на Господа, никогда Господь не допустит, чтобы, уповая на Бога, вы были постыжены. Авраам, он услышал голос Божий. Авраам – отец веры. Мы дети Авраама, если поступаем по вере. Авраам вышел и пошел в землю, не зная, куда идет. Нам вообще хочется всегда знать, куда мы идем, кто нас там ожидает, какие там зарплаты, какое там место жительства, а какие там люди нас встретят. Когда мы переселяемся, когда мы думаем о переселении, контролируем, пытаемся испытать этот вопрос, мы тогда уже доверяемся. Но это уже не вера. Это уже не вера, потому что мы идем по проложенному пути. Вера – это не проложенный путь. Это идти по воде. Это идти, не знаешь сам куда. Вера – это доверие Богу. Авраам пошел, не зная, куда идет. А мы всегда хотели бы наперед знать, куда мы идем. Нам достаточно знать Бога, достаточно знать Иисуса Христа, чтобы идти уверенно. Если бы Бога бы не знали, то для нас это страшно, это рискованно. Господь ведет путем веры за Ним, за Иисусом Христом, за Господом. Когда мы говорим, или от нас требуется доверить Богу, что имеем в виду мы, когда мы говорим, что мы доверяемся Господу? Примерно, когда ты ответственный работник и приходит к себе для того, чтобы подписать документ, ты должен посмотреть, внимательно прочитать, согласен ли ты, не посадят ли тебя на 10 лет за то, что ты подпишешь то, что противоречит истине или правде, понятию твоему. Под чем ты расписываешься, это должно быть для тебя ясно и понятно. Вот тогда ты можешь свободно и смело расписаться, поставить свою подпись под тем документом, под тем словом, который ты сегодня знаешь. Так вот, когда дети Божьи доверяются Богу, представьте себе, что у вас чистый лист бумаги. Чистый лист бумаги, и вы берете этот лист бумаги и расписываетесь внизу. И говорите: «Господи, заполни этот лист. Мы не знаем, что нам грядущий год принесет. Мы не знаем, друзья мои, но мы абсолютно доверяемся Богу, который знает все. Я знаю, что ты поведешь правильным путем. Доверяя Богу, не будешь постыжен. Ты прославишь меня, говорит Господь. В тот день, в тот час, когда ты вспомнишь, что ты поверил этим словам, такого не может быть». Господь сказал Марфе: «Не говорил ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью». Славу Божью увидеть невозможно, если ты не распишешься на чистом листе бумаги и не дашь возможность Господу заполнить этот лист. Это рискованно? Да. Неведомое? Да. Авраам пошел, не зная куда, не зная, куда идет. Мы по мудрости человеческой привыкли всегда исследовать, узнавать, экономить время. Нам планы строить нужно, но доверять нужно Богу. Свои планы, свои желания откройте пред Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Господь знает, в чем вы находите радость. И когда вы ложите свою руку на сердце, когда вы говорите, что для меня нет большей радости, как наслаждаться Его присутствием, Его голос слышать, читать Слово Его, пребывать среди сонма святых, где верующие люди молятся, славят Бога. Для меня это Царство Божие, уже пришедшее в силе. Большая радость, потому что это моя стихия. Как рыба чувствует себя свободно в этой воде, так я чувствую себя свободно в этой атмосфере благословенного общения человека с Богом. Либо за закрытой дверью, в общении святых, в сонме святых, в собрании, в Церкви Божьей. Где бы я ни был, я всегда с Господом. Для того, чтобы войти куда-то, нужно откуда-то выйти. Авраам должен был выйти, оставить все. Авраам был довольно богатым человеком, но сердце его не было привязано к богатству. Он был свободный. Он пришел в то место не для того, чтобы строить шатра, свои земли расширять. Он пришел, и первое, что он сделал, он построил жертвенник Богу. Смотрите, друзья мои, когда мы переселяемся на какое-то место новое, другое место, делаем, соответственно, какой-то шаг. Первое, что мы делаем? Как мы укрепляем свою позицию? Если Бог нам что-то дает, и мы хотим удержать это, необходимо построить жертвенник, поблагодарить, утвердить за собой право получить этот подарок, поблагодарить Его. Когда вы благодарите Бога, Бог никогда не заберет то, за что мы прославляем Бога и Его благодарим. Интересно, что Иисус говорит, что Авраам увидел день мой и возрадовался. Авраам увидел пришествие Христа через голгофские страдания. Он увидел искупленный мир. Авраам увидел ту страну, куда Иисус показал или открыл через свои страдания, через проповедь Евангелия, через рождение в яслях, Авраам увидел и возрадовался. Увидели ли мы этот день? Действительно ли мы возрадовались? Увидим ли мы сегодня, куда Бог ведет нас? «Придите ко мне, и я успокою вас». Он говорит ученикам своим, «Пришли вы ко мне?» «Да, мы пришли». «Не хотите ли вы уйти от меня?» И кто-то ушел, а кто-то остался. И вот те, которые остались, говорит им, «Прибудьте во мне». «Находитесь во мне, имя Господа крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Все твои тревоги и печали и переживания во мне, все твои расчеты, все твои долги на мне, твои болезни я возьму на себя. Доверься мне». Доверить Богу – это не такое простое дело, кажется, для тех людей, которые живут этим, что это просто. Но вначале сделать первый шаг, выйти за борт этой лодки твоего комфорта, твоей обычной жизни, религиозной даже, выйти за порог необычного и жить по вере, идти по вере, доверяясь Богу, рисковать не так просто. Поэтому Господь поощряет нас к этому. Он говорит, доверьтесь мне. Авраам оставил и вошел. Авраам не знал, куда идет. А зачем тогда вера, если я тебе покажу, дам, а ты потом будешь верить? Вера работает, когда еще не получил, когда я доверяю Слову Божьему. Вера тогда ценна, и благословение веры, когда я не знаю, я не вижу, но я доверяю Богу. Господь прав и сегодня, если ты доверишь Богу. Я знаю, что у каждого из нас свои тревоги и переживания о своих детях, будущем, о работе. Скажите, Господь до этого времени вас вел, благословлял, хранил вас до этого времени. Неужели Господь питал, воспитывал, благословлял вас, не благословит и ваших детей, и не сохранит их в мире зла, в

завтрашний день нам так сложно отдать Богу. Завтрашний день. Что Он принесет нам? Дьявол нас искушает. Вдруг я потеряю, а вдруг не исполнится. По-другому будет. Авраам, написано, оставил дом отца своего. Он оставил дом родства своего. Для того, чтобы нам пережить Божье благословение, необходимо оставить дом отца. Не в буквальном смысле слова. Как Христос сказал, что оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей. Иногда нам сложно оставить отца и мать. И многие семьи до сегодняшнего дня переживают неблагословение, потому что они не смогли оставить отца и мать. Они прилепились к отцу и матери настолько, что, будучи женатыми или замужними, держатся за отца и мать. Они не могут оставить отца и мать. Господь дал им возможность новое открыть, благословенное, новую семью создать. Они не могут оставить старое. Если мы хотим войти в новое, нам нужно старое оставить. Если мы хотим пережить новое благословение, нужно оставить в прошлом то старое. И мы с удовольствием оставляем прошлое. Может быть, кто-то остался сегодня в переживании, потому что вчерашние грехи он еще не оставил. Они имеют власть над ними, страхи, переживания, прошлое. Но я говорю сегодня о том, чтобы завтрашний день точно так же передать Богу, как прошлое. Боже, Ты знаешь, я не знаю. Господь усмотрит, сказал некогда Авраам. Он доверил Богу настолько, что он сказал, Господь усмотрит. Дорогой Божий человек, Господь усмотрит в твоей жизни. Не переживай, не волнуйся. Доверься Господу, Господь усмотрит, какая бы ни была нужда, тревоги, переживания, болезни, скорби, волнения о завтрашнем дне, о работе, о здоровье, о страховке, о каких-то других вопросах жизни, о семье своей. Господь усмотрит. Передай Богу свою тревогу. Богу смотрит, как Он хранил тебя, Он будет хранить твоих детей. Как Он воспитывал тебя, Он будет воспитывать твоих детей. Как Он наказывал разумно, как Отец, любящий тебя, Он будет твоих детей дисциплинировать. Мы думаем, что в наших руках судьба наших детей. Ничего подобного. Господь взял руки свои и детей наших. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде же Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы можем планировать наперед, но состоится определенное Господом. Если будет воля Божья, сделаем то или другое. Не опускайте руки, но доверьте Богу свое будущее. Доверьте и ложитесь спать спокойно. Говорит Давид, спокойно ложусь и сплю, ибо Господь охраняет, освобождает меня от завтрашних проблем. Сегодня Бог дал день, пребывай в Господе, читай Слово Божье, не разменивай на мелочь этот драгоценный день. А завтра Бог сам позаботится. Доверьте Богу свои финансы, доверьте Богу свои финансы и не думайте, что вы сохраните их. Ничего подобного. То, что мы можем сохранить, это когда мы пускаем по водам, Он найдет тебя, твой доллар. Он тебя найдет в самое трудное время, когда ты пустишь его по водам, когда доверишь Богу. Бог благословляет верующих людей. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог одевает ее, кольми паче вас, маловеры, а тем паче вы. Жизнь наша в руках Божьих. Господь оценил нас не в 30 серебряников. Это мы оценили лица Иуды, Господа. А Бог отдал жизнь свою, кровь свою пролил, чтобы нас искупить. Не будем входить в завтрашний день со своими планами, со своей моделью, со своими понятиями. Я помню время перестройки. Магазины у нас в Керчи, как и в других местах, прилавки опустели. Ничего не было. Только была морская капуста безвкусная и зерна кофе. А у меня оставалось 200 рублей. Господь побуждает прийти в магазин. Я думаю, что купить? Кофе мне нужно, капуста тоже не нужна.

Да, а цены еще были нормальные. 18 рублей стоил килограмм кофе. Я взял 20 килограмм, купил на последние деньги. Иду домой с этим кофе, и люди смеются. И даже в магазине думают, что это он кофе взял. Это было воскресенье, друзья мои. А в понедельник килограмм кофе стало 200 рублей. Только было 18 рублей, а в понедельник 200 рублей килограмм кофе. Этого кофе хватило нам, нашей церкви, общения, которое мы имели постоянно. Только потом раскрылась ценность этого кофе в зернах. Сами понимаете, сегодня для многих кофе тоже является каким-то заменителем даже хлеба. Но тем не менее Бог показал, что Бог заботится о нас. Если бы я решил на следующий день покупать, я бы купил только 1 или 2 килограмма кофе и все. Но в тот день, в тот час Бог знает, как нас прокормить. Бог знает, что нам дать, кого послать навстречу нам. Бог знает, как нам сэкономить, знает, как нас пропитать. Доверяясь Богу, вы не будете постыжены, друзья мои. Вы увидите Божью славу, прославите Господа, потому что вы войдете в Его покой. Разве возможно войти в новое, держась за старое? Не доверяясь Ему вполне. Доверьте Богу свое завтра. Покой приходит тогда, когда мы отдаем. Несем груз. Один человек подвозил бабушку. Бабушка, так снимите мешок со спины. Подвозил ее на подвозке. Сынок, спасибо, что ты хоть меня везешь. А уже этот мешок пускай будет на моей спине. Снимите с себя эти мешки, этот груз, бремя. Господь хочет, чтобы мы были свободны. Благослови нас, Господь, отдать Богу свою жизнь, своих детей, отдать сейчас во имя Иисуса.

необъяснимая штука — душа. Никто не знает, где она находится, но все знают, как она болит. Один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека — любовь и забота». Кто-то переспросил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу». Совершенно не обязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то на небесах записывает это в книгу жизни и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела. Золотое правило жизни. Не переживай за того, что ты не в силах изменить. Прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде. «Увижу, поверю», — сказал человек. «Поверишь, увидишь», — ответил Бог. «Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начните благодарить Бога за то, что у вас есть, и Он вам даст то, чего вам не хватает. Бог дал тебе лицо, но тебе выбирать его выражение. Чем больше Бога внутри, тем больше счастья снаружи. Дружба подобна книге. Сжечь ее можно за секунды, но написать ее займет годы. Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Нет такой ссоры, которая была бы важнее дружбы. Когда есть для кого дышать, просыпаться по утрам, улыбаться, заваривать чай, когда есть кого ждать, есть кому говорить «я люблю тебя тоже», хочется жить. Не красота решает, кого мы любим, а любовь решает, кого мы считаем красивым. Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Каждый день начинайте с победы. Над своей ленью, над своими страхами. Впереди замечательная жизнь. Бог не сможет благословить ваши шаги, если вы не переставляете ноги. Молитва должна быть вашей первой реакцией, а не последней надеждой. Если жизнь поставила вас на колени, то это самое удобное положение, чтобы обратиться к Богу в молитве. Бог не открывает дверь мудрости тем, чьи сердца закрыты. Если мы найдем время для молитвы, Бог найдет время для ответа. Господи, помоги нам доверять Тебе то, чего мы не понимаем сами.

момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Иосиф как раз мыл руки перед ужином, когда дверь распахнулась и в комнату вошел Бенет, впустив струю ароматного апрельского воздуха. «У меня вот договор на аренду», — сказал он, вынув из кармана пиджака свернутый лист бумаги и развернул его так, чтобы все видели. «Договор на аренду Макракена виноградника в 10 моргенов». «Аренду чего?» — удивленно спросила Анни. Она чуть не уронила сковородку с растопленным жиром, который она как раз хотела вылить в одну из чашек. «Договор на 3 года», — ответил Бенет жестко и официально. «Иосиф поедет туда и возьмет эту работу на себя». «Иосиф?» — вырвалось у Анни. Теперь ее удивление было еще больше. «Один?» «Да, все уже обговорено», — продолжал Бенет, увлажняя губы и высмаркивая свой большой римский нос. «Все уже решено», — повторил он тоном, не допускающим возражения. «Я встретил господина Макракена в Чикаго и хотел сначала поехать к нему, чтобы все это на месте посмотреть, но потом подумал, что я могу сделать это потом, попозже. И я решил поехать сначала домой, посмотреть, как здесь мой скот. Он себя оплачивает». «Ты все сделал, как я наказывал, Иосиф». «Значит, ты за хорошую цену продал эти 40 голов скота, которые ты отправил на рынок. Так я поняла». «Своей цели достиг?» — спросила Анни, умело обходя вопрос, адресованный Иосифу. «Конечно, Иосиф сделал все старательно, как можно лучше». «Да, во всяком случае, не за плохую», — ответил он почти доверительно и притянул свой стул к столу. Он вытер пальцы о свой носовой платок и настойчиво продолжал начатый разговор. Он готов выдержать большой шторм, который, безусловно, должен был разыграться. «Иосиф», — таким образом продолжал он, — «ты отправишься в этот виноградник и увидишь все там на месте. В субботу мы с тобой поедем в город, чтобы купить тебе необходимую одежду и проездной билет». «Я?» — Бенет заметил, как Анни вздрогнула. Он видел, как тяжело поднималась и опускалась ее грудь. И он торопливо продолжал. «Я хочу, чтобы ты в конце следующей недели отправился и начал там свою работу. Макракен тебе покажет, как нужно виноградник обрезать. Это в данный момент самое главное. Он сказал, что некоторые кусты нужно пересадить и изгородь нужно местами поправить, пока листья на кустах еще небольшие. В течение лета нужно позаботиться, чтобы виноградные кусты были вовремя удобрены, контролировать рост и...» «Но Бенет!» — с бледным лицом и дрожа от волнения выдавила Анни. «Выходит, что Иосиф уедет и за 3 года ни разу не сможет приехать?» «Я этого не сказал, Анни! Я этого не сказал!» — холодно повторил Бенет. «Надо сначала подождать, сколько дохода нам принесет первый урожай. Если Иосиф все-таки не справится с работой, то мне придется кого-то другого к делу приставить, или же самому взять дело в руки, или может быть, о, но нет, Лавел еще слишком маленький, притом он еще и в школу ходит. Иосиф достаточно взрослый, чтобы работать самостоятельно». Все это время Иосиф стоял возле печки и прислушивался к разговору. Если он правильно себе это представлял, то он мог от имения Макракена ходить в церковь пешком, если в воскресенье пораньше встать. И уж, конечно, можно будет устроить так, чтобы изредка встречаться с Фредди. Сердце Иосифа учащенно забилось. «Макракен считает, что Иосиф, безусловно, сможет снять комнату с минимальными удобствами на ферме Бантум, находящуюся вблизи от виноградника. А еще сегодня вечером я напишу туда и все расспрошу. Мы еще, конечно, получим ответ, прежде чем...»
1: «Но Бенет», — слабо возразила Анни, — «ты уверен, что мы без Иосифа можем обойтись?»
0: «Мы?»
1: — Бенет засмеялся.
0: «Я могу, а ты?»
1: «А я не знаю», — ответила она, переполненная чувствами. «Но если Иосиф хочет ехать, то я возражать не буду».
0: «Конечно, не будешь», — сухо вставил Бенет. «Это вообще был бы анекдот, и при этом он не может теперь сказать «нет». Вот он, договор.
1: Он получит оплачиваемое рабочее место».
0: «А что будет Иосиф за это получать?» — робко спросила его мать.
1: «Что он будет получать?» —
0: спросил Бенет.
1: «Как что? Он, работая, получит ценный опыт, свободный проезд, комнату, уход и одежду. Разве этого мало? Иосиф еще молод, и если я оплачу за его комнату, за уход и одежду, что ему еще надо?»
0: Аня не возражала. До сих пор Иосиф еще не проронил обо всем происходящем ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф хоть как-то будет возражать.
1: Он еще не дозрел, чтобы иметь собственную лошадь и экипаж. А что молодому человеку его возраста с деньгами делать?
0: «Ну, — сказала Анни, — ему понадобятся деньги на почтовые марки, чтобы домой письма писать». Бенет снова засмеялся. Анни никогда не нравился этот смех.
1: «Вот будешь ему писать, и каждый раз клади ему в письмо марку для обратного письма, — сказал Бенет.
0: Но это Анни ни в коей мере не успокаивало, потому что вряд ли Бенет ей каждый раз даст марку, когда она захочет написать. Будет ли он согласен давать ей по 2 почтовые марки в неделю? Анни в этом сильно сомневалась.
1: «Иосиф, ты согласен поехать?» — спросила мать, пытливо глядя ему в глаза.
0: «Если нужно», — сказал он и вопросительно посмотрел на мать.
1: «Конечно же, поедешь», — вмешался Бенет и забарабанил пальцами по столу. «Ты еще не дорос, чтобы самому решать, что ты будешь делать. Анни, зачем ты вбиваешь ему в голову такие мысли?»
0: «Да я это совсем не так имела в виду, Бенет. Я просто хотела, чтобы он свое мнение сказал. В конце концов, твое решение для всех нас очень неожиданно. Я чувствую себя так, словно мы уже состарились, Бенет. У нас сын уже такой большой, что уходит из дома». Она опустила глаза, чтобы никто не мог разгадать ее чувств. Когда она продолжала, голос ее звучал неуверенно и взволнованно. «Мне как-то тяжело сознавать, что он уезжает».
1: «Но, Анни», — произнес Бенет с упреком в голосе, — «потихоньку наступает время, когда ему нужно показать себя. Я бы хотел знать, Амстронг он или нет».
0: «А кто он еще может быть?» — спросила Анни, но в голосе ее прозвучала какая-то нотка неодобрения.
1: «Конечно», — проворчал Бенет, — «но ты же знаешь, что я имею в виду. Стокс — хорошие люди, но они никогда не умели продвинуться вперед».
0: Анне это больно задело. В ней заговорила гордость за свою семью, и слезы выступили у нее на глазах. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из стоксов жил на социальном обеспечении?» — отважилась она спросить.
1: «А мой отец имел свою собственную ферму». «И это все, что он имел, и больше ничего, кроме фермы, да и то небольшой. А когда умер, оказалось, что все строения пришли в ветхость и подлежат сносу».
0: «Ты прав, Бенет», — ответила Анни, и две блестящие слезинки прокатились по ее щекам. «Но в духовной жизни он нисколько не обнищал, и если Иосиф станет таким человеком, как его дедушка Стокс, то я буду спокойна. В жизни имеются и другие ценности, за которые стоит работать, и не только». В это мгновение раздалось несколько сильных ударов в дверь, потом топот конских копыт.
1: «Амстронг!» — кричал с улицы срывающийся мужской голос. «Выходи, паника началась!»
0: Не успел Бенет накинуть пальто и шапку, как дверь снова постучали, на этот раз так сильно, что дверь задрожала, грозя развалиться. Крик раздавался еще громче.
1: «Амстронг, ты чего, не слышишь?»
0: «Иду, иду!» — отвечал Бенет, задыхаясь. Он распахнул дверь и бросил Иосифа через плечо.
1: «Иосиф, садись на Квиксильвера и езжай за мной, я возьму Доу!»
0: В одно мгновение Иосиф оказался на улице.
1: «Ну, старик, не подведи!» — сказал он и вскочил в седло. Они мчались по прериям навстречу скачущему в панике табуну. Впереди себя Иосиф видел лишь удаляющееся облако пыли. «Ну, дружок, не отставай!» — сказал Иосиф, желая подбодрить Квиксильвера, и поддал ему под бока. Они галопом мчались по равнине. Помоги мне показать отцу, что я Амстронг с достаточным количеством стойкой отцовской крови в моих жилах, чтобы быть настоящим парнем». Доу не был таким проворным и уверенным на ногах, как Квиксильвер, и Бинету приходилось напрягаться, чтобы не отстать от Иосифа. Доу в таких делах вообще не имел опыта, поэтому дважды споткнулся, чуть не сбросив с себя седока. «Что же так перепугало животных?» — спросил Иосиф коня. «Может, ты что-нибудь знаешь, Квик? Урагана вроде бы не предвидится». На горизонте в панике, как стрела, 200 голов скота мчалось по направлению к утесу, который круто обрывался вниз, где на 10-метровой глубине текла река Деннифер-Ривер. Иосиф осознавал эту страшную опасность и затаил дыхание. Подчиняясь внезапно возникшему вдохновению, иногда раньше, не испытывав ничего подобного, лошадь вдруг помчалась прямо к утесу, перерезая ведущему путь. Взяла таким образом на себя роль вожака этого дико скачущего стада, которое вытянулось в широкую дугу и провела его мимо пропасти на расстоянии лишь 1 метра. Лишь 5 животных оказалось в таком горячечном бреду, что неслись прямо вперед, и в тот момент, когда Бинет на Доу достиг обрыва, сорвались со скалы вниз, исчезли в шумящей пучине, потом вынырнули возле скал. «Держи, держи!» — кричал Бинет так громко, как только мог, когда одно из обезумевших животных помчалось прямо на него и угрожало сорвать его с собой в пропасть. Спасти его сейчас мог только Бог. Иосиф в это время оглянулся и понял, что отец находится в смертельной опасности. Он закрыл глаза. «О, Боже!» — в ужасе закричал он. Животное пронеслось мимо Бинета, который в этот момент мгновенно заметил волка. «Вот он, бестия! Вот он, бестия!» — истерически закричал Бинет. В этой спешке он совсем забыл сунуть за пояс пистолет. Что ему теперь делать? Он выходил из себя. «Чарли!» — кричал он владельцу соседнего ранчо, который тоже стучал в двери Амстронгов. «Чарли, где ты?» Бинет так резко засвистел, что Чарли его услышал и ответил из темноты. «Стреляй, Чарли, скорее стреляй в волка!» Бинету показалось, что целый час прошел, пока Чарли выстрелил. Выстрел за выстрелом раздавались в ночи и многократным эхом прокатились по горам. Анни стояла в открытой двери. Руки она скрестила на груди, будто молилась. «Мама, а что такое паника?» — спросила Виргиния. На ее лице отразился этот неожиданно явившийся откуда-то ужас. «Кто это там стреляет, мама? Смотри, вон висит пистолет отца!» «Слушай, слушай!» — ответила ее хрупкая мама. «Как страшно воют волки! Они, наверное, этой ночью очень голодные. Давай вместе помолимся, чтобы никого не ранило. Иосиф совсем неопытен в этих делах». И пока Лавелл прижимался с одной стороны к матери, а Виргиния с другой прислонилась, Анни Стокс Амстронг умоляла Бога уберечь ее мужа и сына от всякой беды. А пока они так молились, на небе, словно прорвавшись

таких печальных вещах. Видите, как быстро могут измениться наши мысли, так же быстро могут и разрушиться наши планы. Как часто я уже чувствовала себя на дне темной пропасти, но как я уже Иосифу часто рассказывала, когда он еще был совсем маленьким мальчиком, Бог нас и в темноте видит, даже когда мы об этом почти забыли. Мы стоим здесь в темноте, страхе и ожиданиях, и вдруг тучи расступаются, и нас освещает своим светом луна. Он, этот свет, все время был здесь, только мы его не видели. Вы только посмотрите, теперь все прерии осветились этим дивным светом. Может быть, это значит, что и для нас однажды все будет намного приветливее. «Как ты это понимаешь, мама?» — совсем серьезно спросил Лавел. «Нет, вы только послушайте, волки перестали выть, и я слышу голос отца. Я надеюсь, что никто не пострадал». Молча стояли они втроем и слушались в ночь. На горизонте четко отпечатались тучи пыли. «О, я верю, что все будет хорошо», — произнесла Анни, вкладывая в эти слова всю силу своего убеждения. «Вы знаете, что наш дом мог бы быть лучше, но мне хочется, чтобы вы поняли, как сильно я вас люблю, и вы оба всегда ко мне относились с любовью и уважением. Иосиф тоже хороший мальчик. Когда я об этом думаю, то мне кажется, что мою жизнь освещает свет с неба. У меня есть так многое, что меня делает счастливой. Когда я начинаю думать о моей жизни, когда... Да, если бы отец хоть немного был такой, как... «Как кто, мама?» — шепнула Виргиния. «Ах, такой, каким я себе его представляла!» — последовал грустный ответ Ани. «Но если мы каждый день будем об этом молиться, то, может, однажды все и будет хорошо!» — быстро добавила она и опустила руки, которые держала до сих пор скрещенные на груди. «И тогда отец не будет больше так делать на Рождество?» — спросил Лавел. В его голосе, хотя и прошло уже много времени, все еще звучало то страшное разочарование. «Ах, как это было ужасно!» — снова заплакала Виргиния. «Да, это было ужасно!» — вздохнула Анни. «Но давайте никогда об этом не будем вспоминать в присутствии других людей. Давайте попробуем любить отца. Быть может, мы найдем, чем мы можем его хоть немножечко обрадовать. Мне это тоже принесет немного счастья, потому что я знаю, что Бог никогда не отводит от нас своих глаз, даже если мы и в темноте. Нам нужно сохранять в сердце все лучшее, что в нас есть». «Но мама», — продолжала плакать Виргиния, «если Иосиф хочет уехать, то дом наш совсем чужим станет». «Но душой он всегда будет с нами, Виргиния, моя дорогая. Мы будем каждый день о нем вспоминать, будем о нем молиться, и он будет часто писать нам письма». «Мама, у меня есть хорошая идея», — сказал Лавел и выпрямился во весь рост. «Может, я смогу в следующем году принять на себя работу завхоза в школе. Тогда учитель Герман мне тоже подарит почтовые марки». «Лавел», — серьезным голосом возразила ему мать, «не вздумай эту мысль высказывать при отце. У него достаточно средств, чтобы купить вам учебники и каждую неделю выдавать нам несколько марок. Ты, во всяком случае, слишком молод, чтобы нагружать еще больше на свои неокрепшие плечи. У тебя и так довольно много работы. Я каждый день молюсь о том, чтобы никто из вас детей не получил какое-нибудь увечье или не причинил себе вреда из-за того, что много и тяжело работаете. Когда я вспоминаю, как тяжело пришлось работать Иосифу, хотя он был еще совсем маленький, то я уверена, что только Бога надо благодарить за то, что руки его стали крепкими, спина не искривилась и сердце выдержало. Бог сохранил ему жизнь для своих определенных планов». Стоя в дверях, освещенная светом луны, Аня еще раз повторила для себя слова, которые она больше, чем 10 лет тому назад нашла в Библии. «Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его

и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Анни содрогнулась. «Ты замерзла, мама?» — спросила Виргиния и обняла ее за плечи. «Нет», — ответила она, погруженная в свои мечты. Но тверд оставался лук его и крепки мышцы рук его. Она смотрела, подняв лицо к небу, от рук мощного бога Яковлева. На лице ее появилась улыбка. «Вон они едут!» — закричал Лавелл и указал на два силуэта, которые в темноте быстро приближались к ним. «Будем теперь ужинать?» — спросил он. «Ты прав, мы же еще не ужинали. А между прочим, все уже, наверное, остыло». Когда она открыла дверь кухни, и ей навстречу пахнуло сушеным мясом, фасолью холодного приготовления и тушеными яблоками, у нее появилось чувство отвращения. Разговор, который состоялся перед этим между ними, лишил ее всякого аппетита, принес ей слабость и нервозность. Ей не раз приходилось бороться с подобными приступами в последние месяцы, да и вообще все эти годы, но вряд ли какой-либо из них был сильнее, чем этот. Анни всегда была убеждена в том, что детей хотела она, а не Бинет. Может, он хотел иметь детей, если бы был уверен, что они будут похожи только на Амстронгов. Это его замечание, как никакое другое из высказанных Бинетом, в последние годы задело Анни очень сильно. Она думала, что он будет счастлив видеть в детях и некоторые черты Стоксов. Она слышала, как ее отец как-то сказал, что в их родословной, насколько далеко в прошлое он ее может проследить, никогда не было идиотов, разбойников, изменников, ни даже просившего когда-либо милостыни. Все были люди уважаемые, были учителя, проповедники, несколько врачей, даже поэты и композиторы. Внутренне Анни всегда гордилась своими предшественниками, и если отец не мог подарить ей ферму в приданое, то все же она наследовала от него хорошую кровь и некоторые достойные черты характера, а именно благодарность за все, что имеет, и высокие идеалы, а также неопороченную совесть. Несколько раз она слышала, как отец цитировал Мильтона: «Хороший человек, как спелый плод, который земля дарит небу». И потом еще: «Слава проходит, известность часто случайна, богатство легко потерять. Те, кто сегодня ловят каждое твое слово, завтра могут тебя проклинать, только человеческий характер постоянен». Да, он был прав. Ее любимый старый отец имел лишь небольшую ферму, но когда его хоронили, то к его гробу пришли сотни людей, чтобы отдать последние почести сильному характеру человека, который в ее жизни оставил лишь добрые воспоминания. И это для нее значило больше, чем если бы он оставил ей в наследство несколько ферм. Она не смогла поехать домой на похороны отца, но Тимоти ей подробно написал, как впечатляюще было богослужение, и даже привел ей в письме отдельные выдержки из проповеди. В конце письма он писал: «Дорогая сестра, мы хоронили великого отца». А теперь как было в ее семье? Разве могут ее дети когда-нибудь так сказать? Их собственные дети по плоти и по крови, которых она воспитывала со слезами и молитвами. Иосиф, ее старший сын, которого она так долго ждала и о котором так долго молилась, сможет ли он когда-нибудь сказать: «Да, мой великий старый отец»? Сможет ли он когда-нибудь сказать: «Я от отца наследовал внутреннее побуждение исполнить волю Божию»? Анни чувствовала себя больной и разбитой, точно так, как наследуют дети цвет глаз и волос и типичные черты лица их родителей, так они и наследуют их физические достоинства или недостатки, характер и манеры поведения, предрассудки и предубеждения, общественное мнение и религиозные наклонности. Она никогда не изучала в школе психологию, но, несмотря на это, ей было совершенно ясно, что дом и семья, школа, церковь, общество, в которой ребенок растет, каждый день обновляют ему что-то, формируя его.
И понимание этого часто, когда она была одна, ставило ее на колени. Она хотела, чтобы ее дети учились любить, а не ненавидеть. Она хотела, чтобы ее дети воспринимали только хорошее. Она хотела воспитать в своих детях положительное отношение к родительскому дому, к церкви, любовь к Богу. Это Анни пыталась сделать. Иногда она даже молилась, чтобы Бог, если он увидит, что в будущем кто-то из трех ее детей способен совершить что-то дурное, позорное, по великой милости своей за день до этого взял у него жизнь. Когда она сидела так одна в своем маленьком домике с открытой Библией в руках, то она словно чувствовала, как руки ее предков с небес протягиваются к ней и несут ее вверх, а молитвы родителей обдают ее вокруг благовониями. Без этих мгновений жесткие слова и часто несправедливые замечания мужа привели бы ее на грань отчаяния. Многих прекрасных достояний жизни он ее лишил, даже необходимой одежды, но этих мгновений духовного пробуждения он ее лишить не мог. Маленькая, нежная Анни Амстронг Стокс знала таинство, которое не было известно даже многим королям. Бинет был очень строгим человеком, он часто возлагал на семью тот или иной запрет. Да, он мог приказать Иосифу так рано уехать из семьи, чтобы работать где-то в винограднике, но он не мог уничтожить доверие, которое он питал к своей матери, или ей сказать, чтобы она за него больше не молилась. Обязанность правильно воспитать своих троих детей тяжелее, чем раньше, ложилась ей на плечи. Она чувствовала себя больной и слабой. Бинет плакал. «О, дорогой, ты ранен?» С вытянутыми руками вперед устремилась к нему Анни. «Лавел, помоги отцу добраться до кровати. Иосиф, расскажи нам, что случилось?» «Где ты ранен, отец?» — спросил Иосиф и сделал несколько шагов по направлению к нему. «Я не ранен», — всхлипывал Бинет. «Бедные, бедные животные разбились. 5 или 6, или, может, их было даже 10, которые ушли в пропасть. Я это не перенесу». Крупные слезы катились по его щекам, рыдания сотрясали его тело. Страшное чувство охватило Анни и трех детей, стоявших вокруг него, чувство, похожее на ненависть. «Иосиф!» — все еще всхлипывал, выдавливал Бинет. «Принеси мне фонарь и зажги его, я поеду обратно». «Что? Что ты там будешь делать?» — спросила Анни. Ее охватил какой-то необыкновенный ужас. «Я вернусь и останусь там, пока рассветет, чтобы посмотреть, сколько животных пропало. Это страшный убыток». «Убыток, убыток. Вот, значит, о чем плачет Бинет». Однажды уже Анни видела его плачущим. Это было, когда Пите умер. От воспоминаний о той сцене ее тошнило. В ее семье бывали другие случаи нездоровья. Бинет не пролил ни единой слезинки, когда его жена дважды имела сердечный приступ и с трудом избежала смерти. Как часто он несправедливо обижал Иосифа, чем тяжело ранил его и ее сердце. Но по поводу потери такого рода доверия он не показывал никакого сожаления. Он намеренно лишил семью всякого удобства, а детей их любимых друзей и знакомых, двоюродных братьев и сестер. Но эти личные потери, которые он причинил тем, кого он должен был бы больше всего любить, не были для него даже достойны того, чтобы о них вспоминать. Эти лишения в его глазах равнялись потере наполовину использованного карандаша. А вот этот убыток, погибший скот, был лично его потерей. Эти животные принадлежали ему, они для него драгоценность, их можно было скоро отправить на рынок. Они стоили по $80, а может и больше. Бинет плакал, словно сердце его разрывалось. Иосиф протянул отцу зажженный фонарь и наблюдал, как он медленно поднимался. Он шатался, как старик. «Бинет, может, ты хоть немножко чего-нибудь поешь?» — догнала его Аня уже в воротах. «Я не могу сейчас кушать!» — всхлипнул он. «Я, скорее всего, до утра не вернусь!»
В этот вечер они вчетвером, как потерянные, сидели за столом. Каждый чувствовал себя жалким, забытым и подавленным. Бывают в жизни минуты, которые трудно выразить словами. Бывают минуты, когда мысль легче передать жестом. Стол словно стонал за них. Лампа всхлипывала. Коричневые обои на стенах проливали горькие слезы, и весь дом наполнен непроницаемой горечью. Все это казалось невыносимым. «Знаете что?» — прервал Иосиф эту давящую тишину. «Давайте не будем впадать в уныние. Отец не должен так расстраиваться. Он сам чуть не сорвался вместе с животными в пропасть». «Иосиф!» — воскликнула Аня испуганно. «Да, мама, это правда. Я от страха глаза закрыл. Он чудом спасся. Но давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим». Он видел, как побелело у матери вокруг носа, и в глазах ее появилось странное выражение. «Подай мне, пожалуйста, фасоль, сестренка. А ты, Лавел, возьми себе мясо и потом подай его мне, пожалуйста. Уже, наверное, больше 9, я страшно голоден».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любовь — это высшая добродетель, которая дается от Бога за терпение. Проще говоря, кто не научился терпеть, никогда не сможет полюбить по-настоящему. Любовь — это не обладание, это жертва ради своего ближнего. Если говорить о повседневной жизни, то счастливая крепкая семья возможна лишь тогда, когда супруги прислушиваются друг к другу. Не там, где каждый в споре доказывает свою правоту и побеждает самый крикливый, а там, где муж с женой способны поговорить и понять друг друга. Мало построить дом, надо суметь жить так, чтобы в этом доме царили любовь, нежность, уют, тепло, ласка, взаимоподдержка, взаимопонимание и взаимоуважение. Иначе даже самый большой дом очень быстро превратится в тюрьму. Брак от Бога и условия крепкого союза во взаимной любви мужа и жены. Не столько внешней любви, сколько внутренней, духовной. Именно с потерей духовной любви рушится брак. Если же в семью вошли ревность и раздор, значит, уходит любовь. А мир в семье может быть достигнут только через христианскую любовь

навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль.

Мы живем на земле, нам родной, совершенно не ставшую. Очень много приходится разных лишений терпеть. Труден путь наш порой, и душа, от скитания уставшая, часто сил не имеет, чтоб к небу в молитве взлететь. А противник, охваченный яростью, очень старается, чтоб хоть как-то и где-нибудь нам на пути повредить. Восстает в своей злобе на тех, кто к Христу приближается, даже жизнь под угрозою ставит, желая сразить. Непрестанно молитесь, совсем не напрасно нам сказано. Знает Бог, сколько враг замышляет в коварстве своем. Бог готов нам помочь, только мы ведь молиться обязаны, чтобы помощь Его подоспела кратчайшим путем. Ибо небезызвестны для нас все врага злые умыслы. Тем усерднее нужно о Божьей защите взывать, чтобы нам избежать всевозможных уловок задуманных и под кровом Господним свой путь на земле продолжать. Как мы счастливы в том, что имеем такого защитника! Он в любви своей нежной нас в мире от зла бережет, охраняет от сетей лукавым искусно так вытканных, и как добрый тот пастырь всегда впереди сам идет. Перед ним устоять не возмогут врага ополчения, сила Божья любую сразит сатанинскую рать. Только б нам постоянно иметь с Иисусом общение, чтоб в союзе том тесном победу в борьбе одержать. Непрестанно молитесь, пусть эти слова очень важные будут сопровождать нас повсюду в дороге земной. И с хвалой на устах мы могли бы в мгновение каждое быть готовыми, чтоб перейти в небеса, в край рая.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В течение последних 6 недель мы изучали книгу Неемии, очень назидательную книгу Ветхого Завета с большим количеством практических советов. Наша серия программ основана на призыве Неемии, обращенном к жителям Иерусалима, сражаться за семью. Мы касались разных областей семейной жизни и различных типов семейных взаимоотношений, нуждающихся в особом внимании, в подкреплении и, возможно, даже в восстановлении. Сегодня мы закончим эту небольшую серию из книги Неемии с надеждой, что она расположит к новому началу во многих семьях, которые прослушали ее. Мы молимся о том, чтобы вы начали сражение за свою семью, защищая ее от атак врага, и чтобы, если необходимо, вы провели работу по восстановлению разрушенного и укреплению стен вашего дома. В третьей главе книги Неемии мы читаем об определенной группе людей, о нефинеях, живших в Иерусалиме. Нефинеи значит «подаренные». И вот что написано о них в 26 стихе 3 главы книги Неемии. «Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили наступротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Кто же были эти нефинеи, починившие стену у водяных ворот? Нефинеи прислуживали в храме. Они рубили дрова и носили воду. Само слово «нефинеи», «подаренные», говорит об их положении, о том, что они были слугами. Они посвящались на служебные работы. Чтобы узнать об их происхождении, они ведь не израильтяне, мы должны возвратиться в дни Иисуса Навина и прочитать историю о племени Гаваонитян. Иисус Навин со своими войсками неустанно продвигался вперед, завоевывая обетованную землю. Пали Иерихон и Гай, и непобежденные еще племена были в страхе. Они знали, что скоро дойдет очередь и до них. Было, однако, одно племя, гаваонитяне, решившие, что сопротивление войскам Иисуса Навина напрасно, и они придумали очень хитрый план. Набючив на своих ослов потертые мешки и старые мехи с вином, запасясь заплесневелым хлебом и сделав вид, как будто они пришли из далекой страны и вовсе не были врагами Израиля, нефинеи вступили в переговоры с начальниками израильскими. И в 9 главе книги Иисуса Навина мы читаем, что старшие Израиля взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Итак, Иисус Навин и его люди были обмануты и заключили с гаванитянами завет мира. И пока Иисус Навин узнал правду, бесполезно было уже что-то предпринимать. Израильтяне стали роптать на своих начальников, но старшие ответили: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». Однако было придумано компромиссное решение. Я читаю: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества и для жертвенника Господня». Этому племени слуг, или, может быть, даже нам следует назвать их рабами, было суждено всю жизнь рубить дрова и черпать воду. Но позже, как вы помните, израильтяне были уведены в плен вавилонский, и гаванитяне, рабы, также должны были последовать за ними. Но, по иронии судьбы, вавилонское пленение освободило гаванитян из-под власти Израиля только для того, чтобы наложить на них иго нового господина, царя Вавилонского. Однако их новый властелин позволил гаванитянам возвратиться в Иерусалим вместе с израильтянами, если они этого желали. И когда Ездра вывел группу израильтян из Вавилона, 220 гаванитян вызвались пойти с ними. Это было их собственным выбором. Но зачем я рассказываю вам всю эту историю о гаванитянах? Я уверен, что вы уже догадались, что гаванитяне и нефинеи – это одни и те же люди. Читая книгу Неемии, вы обнаружите, что о нефинеях не раз сказано, как о слугах. И почему они работали около водяных ворот и чинили стену именно в той части Иерусалима? А потому что в их обязанности входило черпание воды, точно так же, как это было с их предками в дни Иисуса Навина. Итак, гаванитяне или нефинеи добровольно возвратились в Иерусалим. И в книге Неемии мы обнаруживаем об их причислении к израильтянам и об их подчинении авторитету израильтян. А теперь все это делалось добровольно. Мы находим, что они поклоняются Богу и вместе с остальными жителями Иерусалима обещают не пренебрегать домом своего Бога. Когда я читаю историю о нефинеях, об этом племени слуг, я невольно думаю о роли, которую на протяжении столетий исполняют женщины. Во многих культурах принято, что женщины отдаются мужчинам, чтобы рубить дрова и черпать воду.
2: В веках с женщинами обращались как с представителями низшего класса. При чтении истории нас охватывает ужас. Становится страшно, когда узнаешь о дискриминации, которой подвергались женщины. Говорят, что в древности евреи молились: «Благодарю Тебя, Боже, что я не язычник, не раб и не женщина». Древние греки и римляне обращались с женщинами не намного лучше, чем с животными. Потребовался голос с неба, приветствующий молодую девушку Марию, прежде чем настал рассвет нового дня. Через воплощение Божества во Христе Бог навсегда возвратил женщине ее достоинство. «Радуйся, благодатная», — сказал ангел Марии, — зная, что ей оказано преимущество родить Сына Божия. Женщины были первыми при Его рождении и последними у Его креста. Они первыми побежали рассказать о Его воскресении.
1: Иисус всегда с большим уважением относился к женщинам, предоставив им возможность участвовать в Его служении. Он говорил с ними вежливо. Они были в кругу его близких друзей. Апостол Павел, вопреки обычаям того времени, доверял женщинам небывалое задание. Они были вестниками его посланий, например, исполняя поручения, которые раньше доверялось только мужчинам. Он признавал их как сотрудниц в своей миссионерской работе. Павел учил мужей уважать и любить своих жен. Во Христе, в Божьих очах, женщины во всем равны мужчинам. Тем не менее, нередко женщин все еще считали пригодными только на то, чтобы рубить дрова и черпать воду. Мужья все еще отдавали их в бесконечное рабство или нефинейство.
2: Даже если мы и упустим 15 столетий, отмеченных гнетущим, оскорбительным обращением с женщинами, к 16 столетию положение не улучшилось. В Англии, например, законом позволялось мужу бить свою жену, если он хотел, обращаться с ней точно так, как своим слугой или ребенком. Только в 18 столетии в английский закон были внесены некоторые перемены, облегчившие положение женщины. Он гласил: «Отныне нет необходимости прибегать к розге в обучении жены ее обязанностям. Ее не следует считать рабыней мужа». А также прежнее устаревшее представление о том, что ее следует бить палкой, дергать за волосы, душить и плевать ей в лицо или толкать ногами, такого рода унижения отныне не признаются нашим законом.
1: В других частях Европы положение было не менее критическим. Это отражено в литературе тех дней, и особенно очевидно из пословиц, дошедших к нам. Так в Испании часто вспоминают следующий диалог. «Мама, а что такое брак?» «Дитя мое, это прялка, рождение детей и слезы». Русская пословица говорит: «Бей жонку к обеду, а к ужину опять. Без боя за стол не сядь». Английский писатель писал: «Некоторых женщин следует бить регулярно, словно гонг». Неудивительно, что многие женщины восстают против пренебрежительного обращения, которое стало их уделом на протяжении столетий. Многие по-прежнему не смеют сказать ни слова, но все больше и больше женщин отвергают традиции прошлого, разводятся со своими мужьями, оставляют свои семьи и стараются проторить себе новую дорогу в жизни. Они изнемогли от рабства. Но, освобождаясь из-под власти одного властелина, они обнаруживают, что их собственный эгоизм – властелин страшнее прежнего. Из одного рабства они попадают в другое.
2: Есть, однако, женщины, сделавшие чудесное открытие, а именно, что настоящее освобождение наступает после принятия ими добровольного решения служить царю царей. Он добрый господин, любящий, уважающий и благословляющий тех, кто служит ему. Выбор, перед которым стоят женщины сегодня, в какой-то степени сходен с тем, который нужно было сделать Нефинеям в дни Неемии. Некоторые из них решили остаться в Вавилоне, где они обретали избавление от власти израильтян, требовавших, чтобы они рубили дрова и черпали воду. Но другие, и они были в меньшинстве, добровольно решили возвратиться в Иерусалим, чтобы там служить Господу. Они связали себя обязательством восстановить стены, рубить дрова и черпать воду. Это было радостное подчинение Богу и Его авторитету. Однако быть слугами Господа призваны не только женщины. Каждый христианин, каждый член семьи, начиная с мужа, должен быть слугой, должен развивать в себе дух подчинения и желание служить. Все христиане призваны быть слугами своего царя, Божьими рабами. Независимо, бедны они или богаты, мужчины или женщины. Поступая так, мы обретаем настоящую свободу. Все зависит от нашего выбора.
1: Итак, сегодня женщина знает, что в Божьих очах она равноправна с мужчиной, и что Бог не напрасно отдал своего сына, умершего за нее. Христос освободил женщину от рабства, и она воистину свободна. Зная, что она была спасена, чтобы служить, женщина-христианка прилагает все усилия, чтобы освоить образ мышления слуги. Она знает, что апостол Петр называл себя рабом Господа Иисуса Христа, и что она также должна подчиниться, преимущественно не потому, что она женщина, а потому, что в первую очередь она последователь Христа.
3: Марфин труд. Ежедневно. И с рассвета раннего. Кухня, стирка. Разве не обидно? Попечительство о доме и о странниках. Как однообразно и безвидно. Дух зовет побыть в уединении, за закрытой дверью с Иисусом. И душа все жаждет насыщения, но заботы для нее, как узы. Быть бесплодной веткою не хочется, и смутишься. В этом ли призвание? Неужели так и жизнь окончится в колыбели вечного желания? Марфин труд. Но не скорби особенно. Доверяй такому заключению. Если он другим в труде способствует, значит, сам участвует в служении.
1: В заключении программы послушаем слова апостола Павла, записанные в послании к Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 8. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной».

Иногда тебе нужно делать что-то снова и снова, прежде чем ты сможешь увидеть урожай. Мы все хотим мгновенных результатов, но это не всегда так работает. Иногда это требует усилий и времени. Терпение, последовательность и настойчивость перед лицом трудностей являются ключевыми. Если ты не отступишь, ты будешь наслаждаться наградами за то, что ты делаешь сейчас. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа. Псалом 26:14. Чтобы излечиться от проказы, Нейману потребовалось 7 погружений в воду Иордана. Илии потребовалось 7 молитв, чтобы увидеть дождь, который он предсказывал. Не отступай. Твоя победа находится на стороне мужества и стойкости.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Деяния апостолов, глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот, ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. А после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тлении, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяния апостолов, 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные».

камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедавший Евангелие этому городу, и, приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедавши Слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Прослушайте 15 главу из книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе».

0: ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов, глава 16. Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, Отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведшие их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились».
1: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам, пророкам, последние дни сии говорил нам Сын.

Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам.

что ты сделаешь Богу распятому? Может быть, как Пилат, оттолкнешь? Безразличен тебе, непонятен он, и как многие ты уйдешь. Неужели, как все, ты снова будешь гвозди в руки вбивать и заставишь любовью обильную еще раз за тебя страдать? Неужели, как римский воин, будешь снова бить полонитом, и он снова избитый, оплеванный, пойдет по горячим плитам? Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как все те прочие: поживу без тебя немного, надоедлива жизнь непорочная, и, сказав, повернешься?

вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Хочет он подарить тебе небо, радость хочет он подарить. И каким бы ты грешником не был, он все может тебе простить. Может быть, этот зов последний. Солнце ласково лёт лучи, а в душе твоей мрачный летний, закувавший счастье ключи. А Иисус тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты доверишь душу? Реши сейчас, не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому

А что мне больше всех надо? Не раз каждый из нас слышал эту фразу, а может и говорил сам. Зачем нужно делать то, что не делают и даже не думают делать другие? И вот здесь можно задать вопрос. Если бы так думал Ездра, когда выводил людей из вавилонского плена, исполняя пророчество? Если бы так думал Неемия, восстанавливая стены Иерусалима? А если бы так думал Илия, обличая самого царя Ахава и сон его лжепророков? А если бы так думал Иоанн Креститель, говоря суровую правду фарисеям и царю Ироду? Но верные мужи так не думали. Они знали, как правильно, и Бог давал им силы действовать. Фраза «А что мне больше всех надо?» — убийца всех добрых мыслей и побуждений. Сколько всего люди могли бы сделать, если бы не говорили такие слова? Давайте лучше скажем: «Мне надо это сделать, потому что так надо. Так велит Господь».

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

В эфире передача «Это интересно». Бог наш Отец создал много природных сокровищ, которые скрыты в недрах или потаенных уголках нашей планеты. Одно из них — индонезийская шахта серы, которая производит уникальную синюю лаву. Изображения этой лавы настолько завораживают, что на них можно смотреть часами. Кава Айджин — это часть комплекса вулкана Айджин, группы стратовулканов или композитивных вулканов Восточной Явы в Индонезии. Он имеет активный кратер 200 метров глубиной. Комплекс также является родиной самого большого бирюзового кислого озера в мире, наполненного серной кислотой. На этом озере добывают серу. Шахтеры несут загруженные этой породой корзины вручную со дна кратера. Они работают ночью, чтобы удвоить свой скудный доход. Но им не мешает темнота. Кава Айджин, который выглядит как обычный скалистый кратер днем, ночью превращается в освещенную светом цвета электрик гору. Как только солнце садится, мистический свет начинает подниматься из глубин кратера. Высокотемпературная жидкая сера, вытекающая из озера, вспыхивает синим пламенем, достигающим 5 метров в высоту. Хотя условия в озере недостаточно горячие, чтобы сера самовоспламенилась, она просто становится литой, когда вытекает по скалам из вулкана. Ее собирают и транспортируют, чтобы потом продать по 5 центов за килограмм. Красота не избавляет это место от тяжелых испарений, которые вызывают у туристов удушающий кашель. Если человек планирует побыть там подольше, то ему надо захватить с собой противогаз. А в озеро наступать и вовсе опасно. Оно состоит из серной кислоты. Бог создал яркую и красивую природу, чтобы мы восхищались ею. Только представьте себе огромное твердое озеро Уюн площадью более 10 тысяч квадратных километров, поверхность которого зеркальная, практически абсолютно ровная. Очутившись в таком месте, вполне можно почувствовать себя на другой планете. Озеро Саланчак-Уюни является одним из самых интересных, необычных и увлекательных озер Боливии. А вовсе не потому, что это озеро, а потому, что оно напрочь отличается от обычного нашего понимания озера. Оно известно во всем мире, потому как его площадь составляет 10 582 километра. И оно считается самым большим соленым озером во всем мире. В сезон дождей Саланчак-Уюни покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало. Посреди бескрайнего зеркального пространства кажется, будто оказался в раю или настал конец света. Регион имеет относительно устойчивую среднюю температуру, максимум 21 градус по Цельсию с ноября по январь, с минимумом 13 в июне. Ночи холодные на протяжении всего года. Температура колеблется между 9 и 5 градусам по Цельсию. Относительная влажность составляет 30-45% в течение всего года. Осадки ничтожны. Даже в сезон дождей количество дождливых дней не больше 5 в месяц. Саланчак практически лишен растительности. Исключение составляют гигантские кактусы, достигающие высоты в 12 метров, и кустарник, которые местные жители используют в качестве топлива. Каждый год в ноябре на Саланчак-Уюни прилетают на размножение три вида южноамериканских фламинго — чилийский фламинго, андийский и Джеймса. Вместо овец в этих краях водятся альпаки. Из шерсти альпак делают теплые мягкие одеяла, пледы, одежду, а из меха предметы для дома.
Солончак у июне содержит запас порядка 10 миллиардов тонн соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тысяч. У июне также название городка, в котором проживает 10 600 жителей. Отели здесь строят из соли, точнее, из соляных блоков. Столы, стулья, кровати и прочие предметы тоже сделаны из соли. А на стенах висят объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать. Переночевать в таком отеле можно за $20.

Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния 10:34-35. Радуясь многоразличной благодати Божьей, мы читаем о начавшемся пробуждении среди цыган Закарпатья. В настоящее время к молодой цыганской общине присоединилось еще 7 человек. И что особенно отрадно,

получить Святой Совет со своим Спасителем, армия безбожников взволновалась. «До чего дожили? Цыган крестят!» Христиане цыганской общины очень бодры. Многолюдные собрания проходят оживленно и горячо. Молодые проповедники, уверовавшие 3 года назад, говорят Слово Господне просто и с большой убедительной силой. В каком бы помещении ни проходило богослужение, оно всегда бывает переполненным. После 3 или 5 молитв обязательно все собрание хором повторяет молитву Господню «Отче наш». В конце собрания они дружно поют «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Они очень любят петь христианские гимны и на цыганском языке, и на русском. Псалом «Научи меня, Боже, молиться», который поют в наших собраниях, теперь звучит и в цыганских собраниях. «Я хочу с тобой поговорить», и еще несколько простых песен они поют с большой радостью. И когда споют все куплеты по-цыгански, непременно повторяют их по-русски. В песеннике почти никто не смотрит, поют по памяти, потому что они преимущественно люди неграмотные. Стоит только появиться в таборе приезжему проповеднику, как со всех домов сбегаются и взрослые, и дети. Сразу оставляя свою работу, они готовы до глубокой ночи слушать Слово Господне. Был бы только служитель в состоянии говорить, а они, кажется, никогда не утомятся. В одно из таких посещений богослужение начиналось в 8 часов утра, и только поздно вечером первыми стали уходить женщины, и то после намеков служителей, что пора оканчивать собрание. Так они не хотели расставаться. Я также посещал верующие цыганские семьи. Пришел как-то к брату. Жена его из новообращенных. 5 детей у них. Было уже 11 часов вечера. Вместе со мной в дом вошло человек 30. В доме 2 больших комнаты. Одна мастерская, другая жилая. Я прочитал несколько стихов из Священного Писания и призвал к молитве. Во время молитвы из угла комнаты раздался пронзительный милицейский свисток, привлекший внимание всех. Там на топчане лежал страшный старик. Лицо его было в синяках, со следами беспросыпной пьянки. Одежда — сплошные лохмотья. Волосы всклочены, торчат во все стороны. «Кто это?» — спросил я у хозяина. «Ваш родственник?» «Нет, я его не знаю». «Как не знаете? В вашем доме, в вашей комнате и вы не знаете?» «Мороз на улице сильный, он бы замерз. Я и пригласил его переночевать». «Как же вы терпите человека, который свистит?» «Ну как же, пес замерзает, и то нужно согреть. А это ведь человек». Немного побеседовав, мы снова склонились на колени. «Проклятие!» — завизжал, что есть силы старик. Долго в памяти стояла эта картина. Я думал: «Нет, моя жена никогда не согласилась бы принять на ночлег того, кто призывал бы проклятие и во время молитвы свистел свисток». А потом я обличил себя. «При чем здесь жена? Да я и сам не согласился бы в дом принять такого человека. Какое широкое сердце у этого простого народа!» С большой радостью братья-цыгане свидетельствуют другим о Господе и пользуются для этого любой возможностью. Зайдя как-то в столовую, брат-цыган пожелал рассказать людям о Господе. Но с чего начать, не знал. Получив первое и второе блюдо, он поставил их на стол и, прежде чем кушать, громко помолился. Благодарил за обильный урожай, за здоровье, за то, что нет голода. Словом, все, что мог, что было на сердце, выразил в своей молитве. Зал притих, слушая, как цыган молится Богу. Он думал, что после молитвы его будут расспрашивать, возмущаться, но все молча искоса поглядывали на него. Брат покушал и решил также вслух поблагодарить Бога за пищу. Все с любопытством смотрели на него. «Что вы смотрите на меня?» — обратился он ко всем после молитвы. «Вам странно, что цыган молится Богу? Я тоже этому удивляюсь.
Как это я, цыган,

0: стал молиться Богу, а вот вы не научились еще молиться. Даже курица после каждого глотка поднимает к небу голову, а вы сколько едите, и никто не говорит спасибо Богу. Вол знает ясли хозяина своего, а люди не знают своего Бога, который каждый день столько пищи дает, здоровье посылает, жизнь хранит. Проповеди их настолько своеобразны и доходчивы, что иногда и опытным проповедникам Евангелия есть чему поучиться. До покаяния братьев-цыган их жены ходили по селам и воровали кур. Когда мужья познали Господа, то, по примеру Закхея, решили возместить всем понесенные убытки. Осенью брат цыган сколотил большой ящик, собрал туда всех своих кур, поставил ящик на подводу и поехал по селу. Стучит в первую калитку. «Хозяйка, хозяйка, иди сюда!» Люди выбегают из соседних домов, думают, что цыган будет торговать чем-то. А он спрашивает. «Слушай, у тебя цыганка кур воровала? Пропадали у тебя куры?» «Пропадали», — отвечает в недоумении хозяйка. «Я не знаю, сколько моя жена украла у тебя. На, вот тебе 3 курицы. Я теперь не ворую и ей не разрешу. Я уверовал в Бога. Я теперь больше не вор. Не удивляйся, бери. Я правду тебе говорю. Бог меня простил. Я хочу, чтобы и ты меня простила». Женщина ничего не может понять. Стоит шум. Куры кудахтают, люди сбегаются со всех дворов, а брат цыган стоит на вазу и проповедует всем о Христе. Кто берет своих кур, кто отказывается, а он едет дальше по селу, снова стучит в калитки и так, пока не раздаст до последней курицы. И всем успевает сказать, что Бог сделал его теперь честным, хорошим человеком. Другой брат из цыган, однажды проезжая на подводе по селу, услышал песни, музыку, шум. Праздник семейный был в разгаре, и ему очень захотелось этим людям рассказать о Христе Спасителе. Как только он вошел во двор, хмельная компания сразу же окружила его. «О, цыган, спляши!» И в такт стали хлопать в ладоши. «Я не умею плясать». «Что за цыган, который не пляшет? Ну, погадай!» «И гадать не умею». «Вот тебе! А что ж ты умеешь делать?» «Я Богу молиться умею». «О, это очень интересно!» — закричали все. «Ну, помолись, только ты, наверное, всех нас проведешь. Посмеяться над нами захотел». «Я вот сейчас за вас всех помолюсь». «Помолись, помолись! Мы такого еще не слыхали от цыган. Только я прошу вас вместе со мной встать на колени». «Давайте встанем, повеселимся с цыганом», — захохотали все. Кто в шутку, кто как, но все же все встали на колени. «А мне было не до шуток», — рассказывал брат. «Я закрыл глаза и стал просить у Господа милости для этих людей». Сильно просил, чтобы Бог простил им грехи. Когда я встал, у некоторых на глазах были слезы. Но мне было тяжело, что после меня никто не помолился. Рассказывали братья-цыгане и о цыганской свадьбе. Шумное веселье было, пляска. И по цыганскому обычаю никто не должен омрачать торжества. Но уверовавший брат не мог спокойно смотреть на то, как его собратья огорчают Господа, и решил рассказать им о жизни вечной, о вечной радости на небе. Быстро набрал камней полные карманы и вошел в круг пляшущих. «О Господе хочу рассказать вам!» — закричал. «Послушайте меня!» — остановил он шумную толпу. «Какое счастье Бог дает людям!» «Прощает грехи и на небо к себе возьмет. Вы тоже хотите быть счастливыми?» — спросил он жениха с невестой. Произошло маленькое замешательство, и вдруг к нему подходит старый барон, старший над всеми. Все его слушать должны. «Зачем ты пришел? Порядок сломать?» «Я хочу о Господе рассказать». «Слушай, выпей стакан вина, повеселись с нами. А если что другое хочешь сказать, то завтра приходи, а сейчас не мешай. Завтра ты и я можем не жить, завтра можем умереть. Я сегодня хочу». Барон схватил его за грудь, но брат спокойно говорит: «Барон, дай мне твои руки». Барон послушно протянул руки. Брат соединил их и спрашивает: «Ты ругаешься плохими словами?»
1: «Ругаюсь».
0: Брат вынимает камень и кладет на руки барону. «Куришь?»
1: «Да».
0: Кладет второй камень. «Твоя жена гадает?»
1: «Да».
0: Кладет третий камень. «Ты воруешь?»
1: «Да».
0: Четвертый камень. «Дерешься? Пьешь водку?» И камни из правого и левого кармана перекочевали в пригоршни к барону. «Вот когда ты придешь на суд к Богу, эти камни будут говорить о тебе, что ты грешник и не хотел меня слушать, и другим не давал слушать о Господе. Тебе надо каяться, барон. Ты погибнешь, будешь в аду за свои грехи. Надо тебе молиться, чтобы Бог простил тебе грехи. Бог тебя любит, барон». Сказал эти простые слова и пошел. А старый барон долго стоял посреди круга и смотрел то на камни, то на уходящего цыгана. Методы цыганских проповедей просто неподражаемы. Проповедуют они и в наших собраниях. 2 мая 1979 года в Пересыпской церкви города Одессы шло богослужение. Приехало много сотрудников милиции. Было неспокойно. И как только за кафедру встал приезжий брат из цыган, офицер стал возмущаться. Он начал кричать. «Прошу, помолчи, начальник», — сказал проповедник. «Я о Боге хочу говорить. Тебе надо слушать». Но тут поднялся тайком шум, что проповеднику пришлось остановиться. Когда все успокоилось, то брат продолжал говорить. «Братья и сестры, у меня из головы все вышло, о чем хотел говорить. Давайте помолимся Богу, чтобы Бог вернул мое слово». После молитвы брат продолжил проповедь. «Слышал я одну цыганскую проповедь у них в таборе.
1: Кто хочет покаяться?»
0: Обращался молодой проповедник к присутствующим. «Кто хочет жить вечно в небесном Иерусалиме? У Бога есть книга жизни. В этой книге есть чистые страницы, и ваше имя Бог может записать туда. Кто хочет?» Один 15-летний юноша встал и говорит: «Я хочу». «Ты понимаешь, что ты грешник?» — спросил его проповедник. «Да». «А Иисуса кровь омоет твои грехи?» «Да». «Вставай на колени». Вот такой простой подход. И мы все были участниками этой молитвы. Она была на цыганском языке. И пусть мы не понимали цыганского языка, но духом мы поняли, что тот же Бог, который понимает и спасает нас, спасает и этих милых людей. Их души также дороги Богу. И хотя цыгане в пренебрежении за свое воровство, обман, но когда они обращаются к Богу, то так же, как и мы, получают возрождение, оставляют греховный образ жизни и с радостью свидетельствуют о Господе своим собратьям. Слава Господу за неизреченный дар Его!

Ты веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, чтоб был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1, ничья. В любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности и светлые мгновения увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки не успел на самолет? Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и будто навсегда погаснул свет. Но кто-то закричал: «О Боже, чудо!» И крик раздался громким малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду», и улыбалась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и яснее. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильнее. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя: ты видел Бога? Я спрашивал: поверил ли в Него?

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой серии радиобесед, которые мы начинаем сегодня, будут «Божий план для ваших денег». Мы будем рассматривать тему, которая является жизненно важной и практической темой для каждого из нас. Быть может, некоторые из вас будут удивлены тем, что Бог имеет план для наших денег. Быть может, многие думают, что для действительно духовных людей деньги не являются важными, потому что они проявление духа материализма. Некоторые из нас выросли в семьях, в которых духовное мышление вело к заключению, что деньги – это грязный барыш, фраза, имеющаяся в Библии короля Иакова, King James. Однако это неправильный взгляд на то, что говорит о деньгах Библия. Истина состоит в том, что в нашей современной культуре деньги играют в жизни каждого из нас большую роль. Если бы у Бога не было плана для наших денег, то большая часть нашей жизни не находилась бы под Божьим контролем. И это истина в отношении ко многим христианам. Их жизнь беспорядочна, они не находятся под Божьим контролем, и много раз они спрашивают «почему?» и стараются быть более духовными. Но в данном случае ответ в том, чтобы быть более практичными. Сфера, в которой мы не действуем так, как следует, может быть финансовой сферой, а это играет такую большую роль в жизни каждого из нас сегодня, что автоматически следует. Если твое отношение к деньгам не отвечает Божьему плану, тогда вся твоя жизнь как бы бессвязна. Вне зависимости от того, насколько духовными вы являетесь в других сферах, вы никогда не узнаете реального благословения и руководства Бога в вашей жизни, пока не начнете в сфере денег руководствоваться принципами, данными в Священном Писании. У Бога есть план для ваших денег. Библия говорит об этом ясно. Моей ответственностью, как учителя Божьего Слова, есть познакомить вас с Божьим планом для ваших денег точно так же, как я знакомил бы вас с Божьим планом в других областях или сферах жизни. Я желаю процитировать слова апостола Павла, которые он сказал группе людей, которым он служил Словом Божьим около 2 лет, и он напоминает им, как он служил им Словом Божьим. В книге «Деяния апостолов» 20 главе, 20 и 27 стихе апостол Павел говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Стих 27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Апостол Павел говорит здесь «все в Слове Божьем, что было бы полезно детям Божьим, я всему учил. Я провозгласил им всю волю Божью». Вся воля Божья включает в себя также и волю Бога в сфере денег. И как учитель Божьего Слова, я имею ответственность не укрывать от вас и этой сферы, потому что она будет вам в помощь. Эта сфера – часть великого Божьего плана для нас. Я желаю вам сказать, что у Бога существует план, который покрывает все сферы нашей жизни. Я прочту из послания к Римлянам, 12 главу, стихи 1 и 2, где Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на то, что духовное поклонение включает в себя и наше тело, то есть оно осуществляется и в плоскости физического мира.
Некоторые люди думают, что тело не духовно. Но быть духовным значит также делать праведные дела и в теле. И апостол Павел говорит, чтобы мы представили наши тела Богу как жертву живую. Тогда он продолжает в следующем стихе так. Читаю. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». У Бога есть воля, раскрытая для нас в трех последовательных фазах. Три замечательные слова. Воля Божья добрая, она угодная или приемлемая и совершенная. И это три фазы в нашем восприятии воли Божьей. Когда мы только в первый раз начинаем ее воспринимать, мы открываем, что она добра. Бог никогда не дает ничего плохого своим детям. После этого мы узнаем, что она угодная, приемлемая. Чем больше мы ее познаем, тем больше она приемлема нами. И, наконец, когда мы продвигаемся вперед нашим восприятием Божьей воли, мы обнаруживаем, что она совершенна или закончена. Она покрывает каждую сферу нашей жизни, и она включает также и наши деньги. Дальше. Апостол Павел в этом отрывке указывает на два главных шага в нахождении Божьей воли. Первый. Покоритесь Богу безоговорочно, беззаветно. Апостол Павел говорит, представьте тела ваши как жертву живую. Он противопоставляет эту жертву жертве ветхозаветней, где животное, приносившееся в жертву, сначала подвергалось закланию и ложилось на жертвенник, то есть отделялось для Бога. Апостол Павел говорит, вы должны делать то же самое со своими телами. Возложите свое тело на алтарь Божьего служения безоговорочно. Однако есть одна разница. Вы не должны убивать своего тела. Вы представьте его живым на жертвенник, как жертву живую. И дальше вторым главным шагом нахождения Божьей воли есть учиться Божьему пути. Апостол Павел называет это обновлением нашего ума, изменение всего вида, вашего мышления, ваших ценностей, ваших стандартов, ваших приоритетов, предпочтений. И только обновленным умом вы можете понять и главное принять Божью волю. Я желаю указать на нечто очень важное, касающееся ваших денег. Не недооценивайте своих денег, не уменьшайте их, не думайте о них, что они недуховны и неважны. Что же представляют на самом деле ваши деньги? Я считаю, что они представляют собой, по крайней мере, вот эти три вещи. Ваше время, вашу силу и ваши таланты. Кроме этого, быть может, они представляют собой ваше наследство. Деньги вы можете получить как наследство или в виде других ценных вещей, домов, земель, от людей, которые вас любили и ушли из этого мира. Итак, деньги представляют собой три или четыре важные объекта. Ваше время, вашу силу, ваши таланты и, возможно, ваше наследство. Так, например, вы посещали колледж, вуз, высшее учебное заведение и получили хорошее образование. Все эти годы вашего обучения представлены вашими деньгами, потому что если бы вы не имели образования, вы не могли бы зарабатывать теперь деньги. Или, например, у вас есть специальные таланты или способности. Они также представлены в деньгах. И уж, конечно, ваши деньги представляют ваше время. Вот вы работаете 8 часов ежедневно, 5 дней в неделю, то есть 40 часов в неделю. И эти 40 часов в неделю выражаются в заработанной вами зарплате. Таким образом, если вы вкладываете во что-либо свои деньги, вы вкладываете, собственно говоря, самого себя. Теперь вы начинаете понимать, что вкладывая деньги, вы вкладываете себя.
в доброе или злое. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

распятие то над всем миром взметнулось. Оно заставляло глаза поднимать. Иди и смотри, чтобы сердце проснулось. Иисус за тебя в мир пришел.

проповедовал Иоанн Креститель, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Марка 1:7. Развязать ремень обуви на Востоке означало снять ее. Европейцы и американцы, входя в дом, снимают шляпу, оставляя обувь на ногах. Восточные же народы, снимая обувь, оставляют шляпу. На Востоке считалось плохим тоном сидеть за столом в сапогах. Входя в дом, друзья и соседи снимали обувь сами. В домах, где есть слуги, хозяин пользуется для снятия своей обуви их услугами. Если к хозяину приходит гость, то служанка, поджидая гостя, получает от хозяина приказание снять обувь с особой поспешностью. Бывают случаи, когда гость заслуживает исключительного почета. Тогда его обувь снимает сам хозяин. Другими словами, восточная процедура снятия обуви определяла то или иное отношение хозяина к гостю – меньший или больший почет. Когда Иоанн Креститель начал свою проповедническую деятельность, то многие думали, что он и есть тот Мессия, которому надлежало прийти. Иоанн положил конец этим догадкам и слухам. Он заявил: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Христос безмерно велик, а я ничтожно мал. Он Господин, а я наименьший из его рабов». Христос же, принявший образ раба, не только снял обувь с ног своих учеников, но и, сняв с себя верхнюю одежду и взяв полотенце, припоясался, а потом, влив воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Два урока смирения. Смирение Иоанна Крестителя и смирение самого Спасителя. Истинное смирение глубоко отлично от самоуничижения. Источник его есть любовь к Богу и абсолютному добру, побуждающая сравнивать себя не с другими людьми, а с идеалом абсолютного добра. Откуда возникает признание себя бесконечно далеким от совершенства и неспособность достигнуть его одними собственными силами, без благодатной помощи Бога.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Не опускай усталых рук. Я знаю, ты устал, мой друг. Бороться, верить и любить, и просто в этом мире жить. Тебе так хочется домой, где утомленный ждет покой. Не опускай усталых рук, пока звучит сердечный стук. Еще не все свершил ты здесь, еще одна осталась песня, а может две. Крепись, мой друг, не опускай усталых рук. Пока ты дышишь, ты в живых, и очень ценен этот миг. А значит, силы Бог пошлет, ведь Он сверх меры не дает. Не опускай усталых рук, Бог слышит каждую мольбу. Ответ придет, когда не ждешь. И будет день, и будет дождь. Благословение жизнь твою, увидишь новую зарю. А все идет, как быть должно. Нам в бурях

Духовные размышления на каждый день. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Преображение, обновление нашего ума. Наш ум, или скорее наше мышление, формируется в зависимости от того, с чем мы имеем дело каждый день. То, что мы слышим, видим, о чем думаем, оно влияет на нас, даже если мы не осознаем этого. Музыка, фильмы, интернет-сайты, социальные сети — все это незаметным образом навязывает нам образ мышления этого мира. Если же вместо этого мы читаем Слово Бога и заняты тем, что имеет вечную ценность, наше мышление формируется в другом, позитивном плане. Мы можем сравнить это с ежедневным приемом пищи. Бог создал людей как тех, кто не может жить без еды. Как нашему внешнему человеку каждый день нужна обычная пища, так нашему внутреннему человеку каждый день нужна и пища духовная. Однако об этом так легко забыть в повседневной жизни. Господь Иисус сказал, что Он есть хлеб жизни, и призвал Своих учеников питаться им. Но что это значит для нас практически? Как это делать? Пища, которую человек употребляет, усваивается организмом. Чтобы усвоить Господа Иисуса, мы должны быть заняты им, например, изучая Его жизнь в четырех евангельских повествованиях. Но не обязательно ограничивать себя Евангелиями. Послания тоже указывают на различные аспекты славы Сына Божьего, над чем следует поразмышлять. Например, можно порассуждать над Его титулами. Но что они означают? Как может выглядеть то место, где Он сейчас пребывает? Что Он делает там в славе? Когда Он находится у нас перед глазами, Святой Дух совершает в нас нечто удивительное. Все больше и больше преображает нас в образ нашего Господа.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

0: Иосиф как раз мыл руки перед ужином, когда дверь распахнулась и в комнату вошел Бенет, впустив струю ароматного апрельского воздуха. «У меня вот договор на аренду», — сказал он, вынув из кармана пиджака свернутый лист бумаги и развернул его так, чтобы все видели. «Договор на аренду Макракена виноградника в 10 моргенов». «Аренду чего?» — удивленно спросила Анни. Она чуть не уронила сковородку с растопленным жиром, который она как раз хотела вылить в одну из чашек. «Договор на 3 года», — ответил Бенет жестко и официально. «Иосиф поедет туда и возьмет эту работу на себя». «Иосиф?» — вырвалось у Анни. Теперь ее удивление было еще больше. «Один?» «Да, все уже обговорено», — продолжал Бенет, увлажняя губы и высмаркивая свой большой римский нос. «Все уже решено», — повторил он тоном, не допускающим возражения. «Я встретил господина Макракена в Чикаго и хотел сначала поехать к нему, чтобы все это на месте посмотреть, но потом подумал, что я могу сделать это потом, попозже. И я решил поехать сначала домой, посмотреть, как здесь мой скот. Он себя оплачивает». «Ты все сделал, как я наказывал, Иосиф». «Значит, ты за хорошую цену продал эти 40 голов скота, которые ты отправил на рынок. Так я поняла». «Своей цели достиг?» — спросила Анни, умело обходя вопрос, адресованный Иосифу. «Конечно, Иосиф сделал все старательно, как можно лучше». «Да, во всяком случае, не за плохую», — ответил он почти доверительно и притянул свой стул к столу. Он вытер пальцы о свой носовой платок и настойчиво продолжал начатый разговор. Он готов выдержать большой шторм, который, безусловно, должен был разыграться. «Иосиф», — таким образом продолжал он, — «ты отправишься в этот виноградник и увидишь все там на месте. В субботу мы с тобой поедем в город, чтобы купить тебе необходимую одежду и проездной билет». «Я?» — Бенет заметил, как Анни вздрогнула. Он видел, как тяжело поднималась и опускалась ее грудь. И он торопливо продолжал. «Я хочу, чтобы ты в конце следующей недели отправился и начал там свою работу. Макракен тебе покажет, как нужно виноградник обрезать. Это в данный момент самое главное. Он сказал, что некоторые кусты нужно пересадить и изгородь нужно местами поправить, пока листья на кустах еще небольшие. В течение лета нужно позаботиться, чтобы виноградные кусты были вовремя удобрены, контролировать рост и...» «Но Бенет!» — с бледным лицом и дрожа от волнения выдавила Анни. «Выходит, что Иосиф уедет и за 3 года ни разу не сможет приехать?» «Я этого не сказал, Анни, я этого не сказал!» — холодно повторил Бенет. «Надо сначала подождать, сколько дохода нам принесет первый урожай. Если Иосиф все-таки не справится с работой, то мне придется кого-то другого к делу приставить. Или же самому взять дело в руки. Или, может быть, о, но нет, Лавел еще слишком маленький. Притом он еще и в школу ходит. Иосиф достаточно взрослый, чтобы работать самостоятельно». Все это время Иосиф стоял возле печки и прислушивался к разговору. Если он правильно себе это представлял, то он мог от имения Макракена ходить в церковь пешком, если в воскресенье пораньше встать. И уж, конечно, можно будет устроить так, чтобы изредка встречаться с Фредди. Сердце Иосифа учащенно забилось. «Макракен считает, что Иосиф, безусловно, сможет снять комнату с минимальными удобствами на ферме Бантум, находящуюся вблизи от виноградника. А еще сегодня вечером я напишу туда и все расспрошу. Мы еще, конечно, получим ответ, прежде чем...»
1: «Но Бенет», — слабо возразила Анни, — «ты уверен, что мы без Иосифа можем обойтись?»
0: «Мы?»
1: — Бенет засмеялся.
0: «Я могу, а ты?»
1: «А я не знаю», — ответила она, переполненная чувствами. «Но если Иосиф хочет ехать, то я возражать не буду».
0: «Конечно, не будешь», — сухо вставил Бенет. «Это вообще был бы анекдот, и при этом он не может теперь сказать «нет». Вот он, договор.
1: Он получит оплачиваемое рабочее место.
0: «А что будет Иосиф за это получать?» — робко спросила его мать.
1: «Что он будет получать?»
0: — спросил Бенет.
1: «Как что? Он, работая, получит ценный опыт, свободный проезд, комнату, уход и одежду. Разве этого мало? Иосиф еще молод, и если я оплачу за его комнату, за уход и одежду, что ему еще надо?»
0: Анни не возражала. До сих пор Иосиф еще не проронил обо всем происходящем ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф хоть как-то будет возражать.
1: Он еще не дозрел, чтобы иметь собственную лошадь и экипаж. А что молодому человеку его возраста с деньгами делать?
0: «Ну, — сказала Анни, — ему понадобятся деньги на почтовые марки, чтобы домой письма писать».
1: Бенет снова засмеялся. Анни никогда не нравился этот смех. «Вот будешь ему писать, и каждый раз клади ему в письмо марку для обратного письма, — сказал Бенет.
0: Но это Анни ни в коей мере не успокаивало, потому что вряд ли Бенет ей каждый раз даст марку, когда она захочет написать. Будет ли он согласен давать ей по 2 почтовые марки в неделю? Анни в этом сильно сомневалась.
1: «Иосиф, ты согласен поехать?» — спросила мать, пытливо глядя ему в глаза.
0: «Если нужно», — сказал он и вопросительно посмотрел на мать.
1: «Конечно же, поедешь!» Вмешался Бенет и забарабанил пальцами по столу. «Ты еще не дорос, чтобы самому решать, что ты будешь делать. Анни, зачем ты вбиваешь ему в голову такие мысли?»
0: «Да я это совсем не так имела в виду, Бенет. Я просто хотела, чтобы он свое мнение сказал. В конце концов, твое решение для всех нас очень неожиданно. Я чувствую себя так, словно мы уже состарились, Бенет. У нас сын уже такой большой, что уходит из дома». Она опустила глаза, чтобы никто не мог разгадать ее чувств. Когда она продолжала, голос ее звучал неуверенно и взволнованно. «Мне как-то тяжело сознавать, что он уезжает».
1: «Но Анни», — произнес Бенет с упреком в голосе, «потихоньку наступает время, когда ему нужно показать себя. Я бы хотел знать, Амстронг он или нет».
0: «А кто он еще может быть?» — спросила Анни, но в голосе ее прозвучала какая-то нотка неодобрения.
1: «Конечно», — проворчал Бенет, «но ты же знаешь, что я имею в виду. Стокс — хорошие люди, но они никогда не умели продвинуться вперед».
0: Анне это больно задело, в ней заговорила гордость за свою семью, и слезы выступили у нее на глазах. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из токсов жил на социальном обеспечении?» — отважилась она спросить.
1: «А мой отец имел свою собственную ферму». «И это все, что он имел, и больше ничего, кроме фермы, да и то небольшой. А когда умер, оказалось, что все строения пришли в ветхость и подлежат сносу».
0: «Ты прав, Бенет», — ответила Анни, и 2 блестящие слезинки прокатились по ее щекам. «Но в духовной жизни он нисколько не обнищал, и если Иосиф станет таким человеком, как его дедушка Стокс, то я буду спокойна. В жизни имеются и другие ценности, за которые стоит работать, и не только». В это мгновение раздалось несколько сильных ударов в дверь, потом топот конских копыт.
1: «Амстронг!» — кричал с улицы срывающийся мужской голос. «Выходи, паника началась!»
0: Не успел Бенет накинуть пальто и шапку, как дверь снова постучали, на этот раз так сильно, что дверь задрожала, грозя развалиться. Крик раздавался еще громче.
1: «Амстронг, ты чего не слышишь?»
0: «Иду, иду!» — отвечал Бенет, задыхаясь. Он распахнул дверь и бросил Иосифа через плечо.
1: «Иосиф, садись на Квиксильвера и езжай за мной, я возьму Доу!»
0: В одно мгновение Иосиф оказался на улице.
1: «Ну, старик, не подведи!» — сказал он и вскочил в седло. Они мчались по прериям навстречу скачущему в панике табуну. Впереди себя Иосиф видел лишь удаляющееся облако пыли. «Ну, дружок, не отставай!» — сказал Иосиф, желая подбодрить Квиксильвера, и поддал ему под бока. Они галопом мчались по равнине. Помоги мне показать отцу, что я Армстронг с достаточным количеством стойкой отцовской крови в моих жилах, чтобы быть настоящим парнем». Доу не был таким проворным и уверенным на ногах, как Квиксильвер, и Бинету приходилось напрягаться, чтобы не отстать от Иосифа. Доу в таких делах вообще не имел опыта, поэтому дважды споткнулся, чуть не сбросив с себя седока. «Что же так перепугало животных?» — спросил Иосиф коня. «Может, ты что-нибудь знаешь, Квик? Урагана вроде бы не предвидится». На горизонте в панике, как стрела, 200 голов скота мчалось по направлению к утесу, который круто обрывался вниз, где на 10-метровой глубине текла река Деннифер-Ривер. Иосиф осознавал эту страшную опасность и затаил дыхание. Подчиняясь внезапно возникшему вдохновению, иногда раньше, не испытывая ничего подобного, лошадь вдруг помчалась прямо к утесу, перерезая ведущему путь. Взяла таким образом на себя роль вожака этого дико скачущего стада, которое вытянулось в широкую дугу и провела его мимо пропасти на расстоянии лишь 1 метра. Лишь 5 животных оказалось в таком горячечном бреду, что неслись прямо вперед, и в тот момент, когда Бинет на Доу достиг обрыва, сорвались со скалы вниз, исчезли в шумящей пучине, потом вынырнули возле скал. «Держи, держи!» — кричал Бинет так громко, как только мог, когда одно из обезумевших животных помчалось прямо на него и угрожало сорвать его с собой в пропасть. Спасти его сейчас мог только Бог. Иосиф в это время оглянулся и понял, что отец находится в смертельной опасности. Он закрыл глаза. «О, Боже!» — в ужасе закричал он. Животное пронеслось мимо Бинета, который в этот момент мгновенно заметил волка. «Вот он, бестия! Вот он, бестия!» — истерически закричал Бинет. В этой спешке он совсем забыл сунуть за пояс пистолет. Что ему теперь делать? Он выходил из себя. «Чарли!» — кричал он владельцу соседнего ранчо, который тоже стучал в двери Армстронгов. «Чарли, где ты?» Бинет так резко засвистел, что Чарли его услышал и ответил из темноты. «Стреляй, Чарли, скорее стреляй в волка!» Бинету показалось, что целый час прошел, пока Чарли выстрелил. Выстрел за выстрелом раздавались в ночи и многократным эхом прокатились по горам. Анни стояла в открытой двери. Руки она скрестила на груди, будто молилась. «Мама, а что такое паника?» — спросила Виргиния. На ее лице отразился этот неожиданно явившийся откуда-то ужас. «Кто это там стреляет, мама? Смотри, вон висит пистолет отца!» «Слушай, слушай!» — ответила ее хрупкая мама. «Как страшно воют волки! Они, наверное, этой ночью очень голодные. Давай вместе помолимся, чтобы никого не ранило. Иосиф совсем неопытен в этих делах.

Мать задумчиво. И для меня это обозначает. Что это обозначает для тебя, мама? Спросили оба дети в один голос. Как вам лучше это объяснить? Сказала Аня и глубоко вздохнула свежий ночной воздух. Перед тем, как в дверь постучали, мы говорили о таких печальных вещах. Видите, как быстро могут измениться наши мысли, так же быстро могут и разрушиться наши планы. Как часто я уже чувствовала себя на дне темной пропасти, но как я уже Иосифу часто рассказывала, когда он еще был совсем маленьким мальчиком, Бог нас и в темноте видит, даже когда мы об этом почти забыли. Мы стоим здесь в темноте, страхе и ожиданиях, и вдруг тучи расступаются, и нас освещает своим светом луна. Он, этот свет, все время был здесь, только мы его не видели. Вы только посмотрите, теперь все прерии осветились этим дивным светом. Может быть, это значит, что и для нас однажды все будет намного приветливее. «Как ты это понимаешь, мама?» — совсем серьезно спросил Лавел. «Нет, вы только послушайте, волки перестали выть, и я слышу голос отца. Я надеюсь, что никто не пострадал». Молча стояли они втроем и слушались в ночь. На горизонте четко отпечатались тучи пыли. «О, я верю, что все будет хорошо», — произнесла Анни, вкладывая в эти слова всю силу своего убеждения. «Вы знаете, что наш дом мог бы быть лучше, но мне хочется, чтобы вы поняли, как сильно я вас люблю, и вы оба всегда ко мне относились с любовью и уважением. Иосиф тоже хороший мальчик. Когда я об этом думаю, то мне кажется, что мою жизнь освещает свет с неба. У меня есть так многое, что меня делает счастливой. Когда я начинаю думать о моей жизни, когда... Да, если бы отец хоть немного был такой, как... «Как кто, мама?» — шепнула Виргиния. «Ах, такой, каким я себе его представляла!» — последовал грустный ответ Ани. «Но если мы каждый день будем об этом молиться, то, может, однажды все и будет хорошо!» — быстро добавила она и опустила руки, которые держала до сих пор скрещенные на груди. «И тогда отец не будет больше так делать на Рождество?» — спросил Лавел. В его голосе, хотя и прошло уже много времени, все еще звучало то страшное разочарование. «Ах, как это было ужасно!» — снова заплакала Виргиния. «Да, это было ужасно!» — вздохнула Анни. «Но давайте никогда об этом не будем вспоминать в присутствии других людей. Давайте попробуем любить отца!» «Быть может, мы найдем, чем мы можем его хоть немножечко обрадовать. Мне это тоже принесет немного счастья, потому что я знаю, что Бог никогда не отводит от нас своих глаз, даже если мы и в темноте. Нам нужно сохранять в сердце все лучшее, что в нас есть». «Но мама», — продолжала плакать Виргиния, «если Иосиф хочет уехать, то дом наш совсем чужим станет». «Но душой он всегда будет с нами, Виргиния, моя дорогая. Мы будем каждый день о нем вспоминать, будем о нем молиться, и он будет часто писать нам письма». «Мама, у меня есть хорошая идея», — сказал Лавел и выпрямился во весь рост. «Может, я смогу в следующем году принять на себя работу завхоза в школе. Тогда учитель Герман мне тоже подарит почтовые марки». «Лавел», — серьезным голосом возразила ему мать. «Не вздумай эту мысль высказывать при отце. У него достаточно средств, чтобы купить вам учебники и каждую неделю выдавать нам несколько марок. Ты, во всяком случае, слишком молод, чтобы нагружать еще больше на свои неокрепшие плечи. У тебя и так довольно много работы. Я каждый день молюсь о том, чтобы никто из вас, детей, не получил какое-нибудь увечье или не причинил себе вреда из-за того, что много и тяжело работаете. Когда я вспоминаю, как тяжело пришлось работать Иосифу, хотя он был еще совсем маленький, то я уверена, что только Бога надо благодарить за то, что руки его стали крепкими, спина не искривилась и сердце выдержало. Бог сохранил ему жизнь для своих определенных планов.
стоя в

дверях, освещенная светом луны, Аня еще раз повторила для себя слова, которые она больше, чем 10 лет тому назад нашла в Библии. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли и враждовали на него стрельцы». Аня содрогнулась. «Ты замерзла, мама?» – спросила Виргиния и обняла ее за плечи. «Нет», — ответила она, погруженная в свои мечты. Но тверд оставался лук его и крепки мышцы рук его. Она смотрела, подняв лицо к небу, от рук мощного бога Яковлева. На лице ее появилась улыбка. «Вон они едут!» — закричал Лавел и указал на 2 силуэта, которые в темноте быстро приближались к ним. «Будем теперь ужинать?» — спросил он. «Ты прав, мы же еще не ужинали. А между прочим, все уже, наверное, остыло». Когда она открыла дверь кухни, и ей навстречу пахнуло сушеным мясом, фасолью холодного приготовления и тушеными яблоками, у нее появилось чувство отвращения. Разговор, который состоялся перед этим между ними, лишил ее всякого аппетита, принес ей слабость и нервозность. Ей не раз приходилось бороться с подобными приступами в последние месяцы, да и вообще все эти годы, но вряд ли какой-либо из них был сильнее, чем этот. Анни всегда была убеждена в том, что детей хотела она, а не Бенет. Может, он хотел иметь детей, если бы был уверен, что они будут похожи только на Амстронгов. Это его замечание, как никакое другое из высказанных Бенетом, в последние годы задело Анни очень сильно. Она думала, что он будет счастлив видеть в детях и некоторые черты Стоксов. Она слышала, как ее отец как-то сказал, что в их родословной, насколько далеко в прошлое он ее может проследить, никогда не было идиотов, разбойников, изменников, ни даже просившего когда-либо милостыни. Все были люди уважаемые, были учителя, проповедники, несколько врачей, даже поэты и композиторы. Внутренне Аня всегда гордилась своими предшественниками, и если отец не мог подарить ей ферму в приданое, то все же она наследовала от него хорошую кровь и некоторые достойные черты характера, а именно благодарность за все, что имеет, и высокие идеалы, а также неопороченную совесть. Несколько раз она слышала, как отец цитировал Мильтона: «Хороший человек, как спелый плод, который земля дарит небу». И потом еще: «Слава проходит, известность часто случайна, богатство легко потерять. Те, кто сегодня ловят каждое твое слово, завтра могут тебя проклинать, только человеческий характер постоянен». Да, он был прав. Ее любимый старый отец имел лишь небольшую ферму, но когда его хоронили, то к его гробу пришли сотни людей, чтобы отдать последние почести сильному характеру человека, который в ее жизни оставил лишь добрые воспоминания. И это для нее значило больше, чем если бы он оставил ей в наследство несколько ферм. Она не смогла поехать домой на похороны отца, но Тимоти ей подробно написал, как впечатляюще было богослужение, и даже привел ей в письме отдельные выдержки из проповеди. В конце письма он писал: «Дорогая сестра, мы хоронили великого отца». А теперь как было в ее семье? Разве могут ее дети когда-нибудь так сказать? Их собственные дети по плоти и по крови, которых она воспитывала со слезами и молитвами. Иосиф, ее старший сын, которого она так долго ждала и о котором так долго молилась, сможет ли он когда-нибудь сказать: «Да, мой великий старый отец»? Сможет ли он когда-нибудь сказать: «Я от отца наследовал внутреннее побуждение исполнить волю Божию»? Аня чувствовала себя больной и разбитой, точно так, как наследуют дети цвет глаз и волос и типичные черты лица их родителей, так они и наследуют их физические достоинства или недостатки, характер и манеры поведения, предрассудки и предубеждения, общественное мнение и религиозные наклонности.
Она никогда не изучала в школе психологию, но, несмотря на это, ей было совершенно ясно, что дома семья, школа, церковь, общество, в которой ребенок растет, каждый день обновляют ему что-то, формируя его. И понимание этого часто, когда она была одна, ставило ее на колени. Она хотела, чтобы ее дети учились любить, а не ненавидеть. Она хотела, чтобы ее дети воспринимали только хорошее. Она хотела воспитать в своих детях положительное отношение к родительскому дому, к церкви, любовь к Богу. Это Анни пыталась сделать. Иногда она даже молилась, чтобы Бог, если он увидит, что в будущем кто-то из трех ее детей способен совершить что-то дурное, позорное, по великой милости своей за день до этого взял у него жизнь. Когда она сидела так одна в своем маленьком домике с открытой Библией в руках, то она словно чувствовала, как руки ее предков с небес протягиваются к ней и несут ее вверх, а молитвы родителей обдают ее вокруг благовониями. Без этих мгновений жесткие слова и часто несправедливые замечания мужа привели бы ее на грань отчаяния. Многих прекрасных достояний жизни он ее лишил, даже необходимой одежды, но этих мгновений духовного пробуждения он ее лишить не мог. Маленькая, нежная Анни Амстронг Стокс знала таинство, которое не было известно даже многим королям. Бинет был очень строгим человеком, он часто возлагал на семью тот или иной запрет. Да, он мог приказать Иосифу так рано уехать из семьи, чтобы работать где-то в винограднике, но он не мог уничтожить доверие, которое он питал к своей матери, или ей сказать, чтобы она за него больше не молилась. Обязанность правильно воспитать своих троих детей тяжелее, чем раньше, ложилась ей на плечи. Она чувствовала себя больной и слабой. Бинет плакал. «О, дорогой, ты ранен!» С вытянутыми руками вперед устремилась к нему Анни. «Лавел, помоги отцу добраться до кровати. Иосиф, расскажи нам, что случилось?» «Где ты ранен, отец?» — спросил Иосиф и сделал несколько шагов по направлению к нему. «Я не ранен!» — всхлипывал Бинет. «Бедные, бедные животные разбились!» 5 или 6, или, может, их было даже 10, которые ушли в пропасть. Я это не перенесу». Крупные слезы катились по его щекам, рыдания сотрясали его тело. Страшное чувство охватило Анни и трех детей, стоявших вокруг него, чувство, похожее на ненависть. «Иосиф!» — все еще всхлипывал, выдавливал Бинет. «Принеси мне фонарь и зажги его, я поеду обратно». «Что? Что ты там будешь делать?» — спросила Анни. Ее охватил какой-то необыкновенный ужас. «Я вернусь и останусь там, пока рассветет, чтобы посмотреть, сколько животных пропало. Это страшный убыток». «Убыток, убыток. Вот, значит, о чем плачет Бинет». Однажды уже Анни видела его плачущим. Это было, когда Пите умер. От воспоминаний о той сцене ее тошнило. В ее семье бывали другие случаи нездоровья. Бинет не пролил ни единой слезинки, когда его жена дважды имела сердечный приступ и с трудом избежала смерти. Как часто он несправедливо обижал Иосифа, чем тяжело ранил его и ее сердце. Но по поводу потери такого рода доверия он не показывал никакого сожаления. Он намеренно лишил семью всякого удобства, а детей их любимых друзей и знакомых, двоюродных братьев и сестер. Но эти личные потери, которые он причинил тем, кого он должен был бы больше всего любить, не были для него даже достойны того, чтобы о них вспоминать. Эти лишения в его глазах равнялись потере наполовину использованного карандаша. А вот этот убыток, погибший скот, был лично его потерей. Эти животные принадлежали ему, они для него драгоценность, их можно было скоро отправить на рынок. Они стоили по $80, а может и больше. Бинет плакал, словно сердце его разрывалось. Иосиф протянул отцу зажженный фонарь и наблюдал, как он медленно поднимался.
Он шатался, как старик. «Пинет, может, ты хоть немножко чего-нибудь поешь?» Догнала его Аня уже в воротах. «Я не могу сейчас кушать!» — всхлипнул он. «Я, скорее всего, до утра не вернусь!» В этот вечер они вчетвером, как потерянные, сидели за столом. Каждый чувствовал себя жалким, забытым и подавленным. Бывают в жизни минуты, которые трудно выразить словами. Бывают минуты, когда мысль легче передать жестом. Стол словно стонал за них. Лампа всхлипывала. Коричневые обои на стенах проливали горькие слезы, и весь дом наполнен непроницаемой горечью. Все это казалось невыносимым. «Знаете что?» — прервал Иосиф эту давящую тишину. «Давайте не будем впадать в уныние. Отец не должен так расстраиваться. Он сам чуть не сорвался вместе с животными в пропасть». «Иосиф!» — воскликнула Аня испуганно. «Да, мама, это правда. Я от страха глаза закрыл. Он чудом спасся. Но давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим». Он видел, как побелело у матери вокруг носа, и в глазах ее появилось странное выражение. «Подай мне, пожалуйста, фасоль, сестренка. А ты, Лавел, возьми себе мясо и потом подай его мне, пожалуйста. Уже, наверное, больше 9, я страшно голоден».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Не отрекусь, тот клялся на вечере, но с грустью на него смотрел Христос, и наступило утро отречения, и пролились потоком жгучих слез. Не высыхали влажные ресницы, не поднимались на друзей глаза. О, бедный Петр, как могло случиться, что ты, не знаю, о Христе сказал? Как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял против греха. Каким ужасным было то мгновение, когда ты слышал пение петуха. Не доставало сил тебе молиться, ты безутешно плакал у костра. Ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для души твоей мир черным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, что грех простится твой когда-нибудь. Но вот в гробу пустом лежат одежды, как ты бежал, чтобы на них взглянуть. Ты убедился, что отвален камень, что нет того, кто был там погребен. Коснулся ты дрожащими руками оставшийся от мертвого пелень, и загорелась слабой искрой вера. Ты был с учениками в поздний час. Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Не призрак и не дух, живой Сын Божий, могла ли удержать Иисуса смерть? О, Петр, не верить было невозможно, но как в глаза воскресшему смотреть? Когда в груди, как рана, след той ночи, ты отречение слов не мог забыть. Учитель жив, но разве он захочет отрекшегося грешника простить? И снова ты ушел на лодке в море, но видел Иисус твою печаль. Он знал, в чем сердце поселилось горе, когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, знакомый мягкий голос, «Ты любишь ли меня?» — спросил Христос, «сильней других?» И раскаяние полон, «Люблю, Господь!» — ты тихо произнес. Три раза тот вопрос к тебе раздался, не верит этой мыслью огорчен. Ты вспомнил, Петр, что трижды отрекался, и понял, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, ученика по-прежнему любя, и жизни новое сердце застучало. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. О, друг, и мы с тобою не однажды могли грехом похожим согрешить. И как Петру нам было очень страшно, захочет ли Иисус наш грех простить? И мы на лодке в море уплывали и были перед Господом в долгу. Он не простит, наши уста шептали, а Иисус нас ждал на берегу. По-прежнему Он угощал нас хлебом, по-прежнему любил. На всходе дня воскресший Иисус под чистым небом нас спрашивал, «Ты любишь ли меня?» Из наших душ снимал Он преступления, даруя нам прощение и любовь. И повторялось чудо воскресения. Мы благодати оживляли вновь. О, если сегодня в море кто-то и чьи-то плечи тяжкий груз несут, не плачьте безутешно, словно Петр. Плывите к берегу, там ждет Иисус.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. У каждого христианина должна быть верная база, правильное основание для его слов и действий. Мы живем для Господа, и мы живем им, мы принадлежим Ему, поэтому все, что мы говорим и делаем, должны делать во имя Его и для Него. Мы должны говорить и поступать так, чтобы угодить Ему, чтобы прославить Его. Все наши слова и действия должны соответствовать Его святой воле и Его сущности. А это значит, все наши слова и поступки, сделанные во имя Господа Иисуса Христа, будут наполнены Его святой любовью, миром, праведностью и чистотой. Такой подход — все говорить и делать во имя Господа — будет прекрасным мерилом для всех наших поступков. Это предохранит нас от неверных слов и дел. Перед любым действием задайте себе следующие вопросы. То, что я хочу сказать или сделать, будет ли угодно Христу? Благословит ли Господь мои слова и дела? Хочу ли я, чтобы Его пришествие застало меня за тем, что я делаю сейчас? Послужит ли это к Его славе? Или это будет бесславием для Господа? Все, что нельзя делать или говорить во имя Господа, все, что не возвеличивает Его, не делайте и не говорите. Во имя Господа нельзя красть, нельзя говорить гнилые слова, нельзя клеветать, обманывать, лукавить, лицемерить. Во имя Господа нельзя любить этот мир, жить плоской жизнью, завидовать нечестивым. Во имя Господа нельзя читать светские романы, смотреть сайты, где нечестие, грязь и все худое. Ибо все эти действия будут поношением, а не прославлением Его имени. Все наши слова, все наши дела должны быть сделаны во имя Господа. Не для себя, даже не во имя других людей, а только во имя Господа. Даже такие простые и естественные дела, как есть, пить, отдыхать, мы должны делать во имя Его. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. 1 Коринфянам 10:31. Все наши действия, вся наша жизнь должна быть посвящена Богу и прославлять Иисуса Христа. Если мы что-либо делаем ради своего имени или других людей, но не во имя Господа, мы делаем бесполезное дело. И за всякое слово, за каждое дело мы будем отвечать перед Богом. Да даст нам всем Господь мудрости и силы, чтобы в жизни руководствоваться этим простым правилом — все говорить и делать во имя Его.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

побыть с тобой в тишине. Кто это испытал, тот знает, как дороги минуты те, когда вокруг все засыпает, и после шума, суеты вдруг тишина объемлет землю, и мягкий, тусклый свет луны скользит тихонько по течению реки. Она же отдыхает, а ночью, так же, как и днем, свой путь спокойно продолжает, как ей повелено.

и ощущая над собой твои всевидящие очи, я бессиленной душой перед тобой склоняюсь, отче. И в этом уходящем дне, дыша вечернюю прохладой, побыть с тобой в тишине мне больше не нужно.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Солнце только что взошло, птичка робкая вспорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов, нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса, не ветшающее утро.

Дорогие дети, мы прошли приблизительно половину ветхозаветных книг Библии, и я еще не представила вам некоторых из царей того времени, а также пророков. На всем этом мы коротко остановимся и придем постепенно к книгам Нового Завета и жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. От самого начала наших бесед я говорила вам о нем и о том, что весь Ветхий Завет служит подготовкой к его приходу в мир. Бог многообразно и многократно говорил нашим предкам через пророков о том, что его Сын придет в мир и искупит человечество от греха, в который впали Адам и Ева, и который перешел во всех нас. Вы узнали, что израильский народ, из которого и должен был прийти Христос, пришел под водительством Иисуса Навина в Ханаан и поселился в нем. Много лет прошло с тех пор, как этот народ перешел чудесным образом через Иордан. Израильтяне построили себе дома, селения, города. Они обработали землю и жили мирно от ее плодов, радуясь в Господе и благодаря Его за все. Иисусу Навину было теперь 110 лет, и он не мог вести город на войну против язычников, которые окружали его, если бы это вдруг пришлось сделать. Он знал, что ему пора скоро умирать, и он созвал народ, чтобы сказать ему кое-что на прощание. Когда все предстали пред ним, он вспомнил с ними все чудеса, которые Господь совершил с ними, и советовал им быть мужественными и никогда не переставать надеяться на помощь Господа. Ведь он так много сделал для них в прошлом. А теперь, когда они пришли в обетованную землю, тоже сохранит их от врагов, которые окружали их тогда со всех сторон. «Храните закон, который дал вам Моисей», — говорил Иисус Навин народу. «Не бойтесь врагов ваших, не поклоняйтесь их богам, не берите себе жен из их среды. Будьте послушны Господу во всем, и Он благословит вас». Иисус Навин напомнил народу о том, как Бог за послушание ему пообещал отдать Ханаан ему и его потомкам, и как здесь прежде жил Исаак, а потом Иаков до своего переселения в Египет. «Когда вы страдали в Египте, Бог послал Моисея, чтобы он вывел вас оттуда из страны рабства», — говорил народу Иисус Навин. «Когда вы пришли к Черному морю, Господь перевел вас через него, а египтян потопил». Когда Иисус Навин говорил, люди качали головами в знак согласия, и особенно, когда он упоминал имена Авраама, Исаака и Иакова, о которых они слыхали с детства. Они знали также о том, что Господь рукой Моисея вывел их из Египта, но особенно радостно было слышать о том, что они сами пережили, когда переходили через Иордан, а потом побеждали врагов, которые становились у них на пути. Все это было еще свежим в их памяти, и они поняли, что Господь верен своему слову и действительно привел их в эту благословенную страну, где им теперь так мирно и хорошо живется. Иисус Навин предложил народу сделать еще раз выбор. Кому хотите служить? Богу живому, сделавшему для вас так много, или языческим истуканам, которые ни на что не способны? Выбирайте, как хотите, а я и мой дом будем служить Господу. Он сделал свой выбор и не стыдился его, и пусть весь мир не верит в Бога и не служит ему, а я и мой дом будем служить Господу. Какое чудное решение! Оно вызвало отклик в народе, и все громко говорили, что тоже хотят служить Господу и быть послушными Его повелениям. Иисус Навин знал, что ему осталось немного жить, и хотел, чтобы народ не забыл о своем торжественном обещании, и потому записал его в специальную книгу. А на месте, на котором народ давал это обещание, он поставил большой камень в Сихеме, и каждый раз, когда люди смотрели на этот камень,

чувствую ответственность перед Ним, и поэтому говорю о Нем всем, кого встречаю, чтобы они могли познать Его и принять Его вечное спасение. Вот и вам, мои юные слушатели, я тоже рассказываю о Нем, а вы сделайте выбор. Я и дом мой будем служить Господу. Пусть эти слова останутся у вас в памяти. Я и дом мой будем служить Господу. Вы знаете, что такое дом? Что это значит? Это значит моя семья, мои близкие, родные, папа, мама, братья, сестры. Это и есть наш дом. У нас еще есть наша страна, и трудно людям без своей страны. Поэтому израильтяне так радовались, когда Бог дал им страну. Я вам расскажу небольшой рассказ, который проиллюстрирует вам немножко, что такое семья, что такое родной дом. Однажды мальчик Володя играл в мяч со своим другом, и вдруг бах, мяч попал прямо в окно соседу. Через мгновение соседи видели, как Володя мчался во всю прыть в сторону своего дома, а за ним по пятам бежал злой пострадавший сосед. Когда Володя вбежал в дом, где его уже ожидала взволнованная от шума на дворе мама, сосед уже барабанил дверь кулаками и кричал. Володя с ужасом думал о том, что будет, когда мама откроет дверь. «Ваш мальчишка разбил мое окно!» — кричал не своим голосом сосед. «Он умышленно бросил мяч прямо мне в окно!» «Я неумышленно бросил мяч!» — пытался защищать себя Володя. «Но он сам пошел куда-то в бок и попал к нему в окно!» Мама вежливо и спокойно задала соседу несколько вопросов и сказала: «Я заплачу за окно, которое разбил вам мой мальчик!» Это смягчило соседа, и он ответил: «Ну ладно!» Может быть, он бросил неумышленно, но пусть больше не играет около моего дома. Володя вздохнул облегченно и с тех пор играл только около своего дома. Но что бы делал он, если бы у него не было дома, где можно было бы укрыться от гнева соседа, и не было бы мамы, которая стала на защиту в нужный момент? Разве вы не бежали тоже домой, когда натворили что-то плохое? Конечно, бежали. Разве и вам не было приятно иметь свой дом и родных, которые всегда готовы защищать вас? Но не только в такие времена, когда нам нужно убежище от преследования, нам приятно иметь дом. Когда вы возвращаетесь летом домой из лагеря или с дачи, где провели каникулы, разве не билось ваше сердечко от радости при виде вашего дома? Как счастлив тот солдат, который находит свой дом на месте, когда он приходит домой с войны, а на пороге его ожидает мать, жена и дети. Какая это радость! Я и мой дом. И нет счастливее дома, чем тот, где вся семья любит Господа и служит Ему. Есть чудное стихотворение, которое называется «Блажен тот дом». Оно также поется, как гимн. Я прочитаю вам его. «Блажен тот дом, где настежь дверь открыта тебе, Господь, Спаситель всех людей, где среди гостей больших и знаменитых ты всех дороже, ближе и милей, где все сердца летят тебе навстречу, где все глаза к тебе обращены, где уши всех открыты к твоей речи, где вся семья любви твоей сыны. Блажен тот дом, где муж одно с женою, твоя любовь связала тесно их, твой дар спасения видит пред собою, твой дух хранит их на путях земных. К тебе прильнули верными сердцами в добре и скорби, счастье и нужде. Прибыть с тобой всегда стремятся сами, тебе служить им радостно везде. Блажен тот дом, где на руках молитвы к тебе приносят маленьких детей, где с ранних дней искать тебя привыкли со всякой скорбью и нуждой своей, где с умилением принимают слово, где с ликованием песни тебе поют, где пред тобой всегда стоять готовы, где твое имя постоянно чтут. Блажен тот дом, где ты во все вникаешь, где разделяешь радости и плач, где в торжестве участие принимаешь и где в болезни ты единый врач, где управляет всем твоя десница, где все идут твоим святым путем, туда, откуда ты в наш мир явился и нас направил в чудный вечный дом. Дети, пусть ваш дом будет таким домом. Это желание моего сердца, потому что я знаю, что вы не будете счастливы, если это не будет так. Никто и ничто не может занять в нашем сердце то место, которое принадлежит только нашему Господу. Только когда Он Сам займет это место, мы будем счастливы и осчастливим тех, кто окружает нас.

Господи Боже, мир нам пошли! Слава за то, что Тебя мы нашли! Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоею согрет! Господи Боже, добрый Творец! Папа сказал, что его Ты отец, мама сказала, что Ты жизнь даешь. Боженька милый, когда Ты придешь? Ты наш отец, от себя не откинь. Спать я хочу. До свидания. Аминь.

0: Дирк Вильямс внезапно остановился. Что-то промелькнуло среди деревьев на тропе, по которой он шел. Может, ему побежать? Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать бургомистра и его помощников из Асперина. Они были прямо за поворотом. Дирк знал, что они охотились, но не на зайцев или перепелов, которые водились в лесу. В Голландии в 1569 году был открыт сезон охоты на христиан, мужчин и женщин. На них охотились, как на воров. Может быть, его еще не заметили. Дирк развернулся, когда процессия огибала поворот, и низко пригнулся, застыв в лесных зарослях. Ни одно движение не должно было его выдать. Дирк, притаившись, начал молиться. Но вскоре крики и распоряжения, лошади, скачущие галопом, и топот бегущих ног указали ему на то, что его заметили. Он выскользнул из своего места и побежал вниз по склону.
1: «Остановись!» – услышал он. «Остановись сейчас же!»
0: «Почему я должен останавливаться?» – думал Дирк. «Когда они меня догонят, вот тогда я и остановлюсь». Дирк Вильямс бежал легко, без усилий. Он всегда хорошо бегал. Он бежал так, как будто знал, куда бежит. Почему бы и нет? Конечно же, он мог легко ориентироваться в лесу в дневное время, потому что часто делал это в темноте. «Дороги небезопасны для таких людей, как я», – думал он, проворно перебирая ногами. «Мне не нужно было сегодня туда идти, тогда бы этого не случилось». Дирк бежал осторожно, экономя силы. Он удивился, когда, оглянувшись, увидел догоняющего его человека.
2: «Это ловец воров», – проговорил он, задыхаясь. «И самый лучший бегун, который у них есть».
0: Дирку надо было быстро принимать какое-то решение. Он попытался успокоиться. Куда ему поворачивать, направо или налево? И тут он вспомнил про лошадей, которые стояли прямо на дороге.
2: «Нет», – простонал он, – «я никуда не смогу убежать. Если они знают местность, они поскачут вперед и перережут мне дорогу в любом направлении».
0: Оставался только один путь. Внизу была река, покрытая тонким слоем льда. Достаточно ли он крепкий, чтобы выдержать человека? «Если я переберусь через реку», – лихорадочно думал Дирк, – «то смогу оторваться от ловца воров на лесистом склоне того берега. Я знаю каждое дерево и каждый сучок в этом лесу, и в этом мое большое преимущество. Может быть, я смогу спрятаться в пещере, где у нас прошлым летом проходили собрания. Хотя мне будет очень обидно, если они обнаружат наше место укрытия».
2: В этот момент он добежал до кромки льда. Проверять его крепость или думать, что делать, времени не было. Бегущий за ним человек был уже совсем близко. «А что, если лед не выдержит?» Однако это была его единственная надежда. Дирк представил себе тюрьму Асперина, комнату пыток. Он вдруг ощутил свое тело, растянутое на дыбе. Ему послышались голоса безжалостных судей и жаждущего крови бургомистра. Он увидел мучителей в черных сутанах, стоящих вокруг него и задающих ему бесконечные вопросы, стараясь заставить его предать своих братьев по вере. Ему представилось, как они мучают его изо дня в день, истощая его силы, пытаясь надломить его дух и разрушить его веру. Дирк больше не колебался. Человек, преследовавший его, был так близко, что он слышал, как тот хрипло дышит. Он видел также, как другие люди заходили с боков. Дирк был окружен. Вдоль берега лед был слишком тонким, поэтому он сделал глубокий вдох и прыгнул. Лед опасно прогнулся и оглушительно затрещал, заходив ходуном вверх и вниз по всей длине. С каждым шагом ему казалось, что он проваливается. Один раз Дирк поскользнулся и чуть было не упал, но все же продолжал бежать и молиться. Вода просачивалась наверх и оставляла за ним черные следы. Остановись он хоть на мгновение, тотчас провалился бы. Вот уже близко другой берег, еще один прыжок, и слава богу, он в безопасности. А что там сзади? Далеко ли ловец воров? Хватило ли ему смелости бежать по льду? Дирк оглянулся, и тут до него донеслись всплески и вопли. Он увидел, что преследователь барахтается в темной ледяной воде.
0: «Бог, благодарю тебя!» – прошептал Дирк. «За то, что ты услышал мои молитвы и спас меня!»
2: Он повернулся и бросился было бежать по крутому склону, который был прямо перед ним. Но с первого шага почувствовал, что не может бежать. Что-то удерживало его.
0: «Боже!» – в отчаянии прокричал он. «Ты ведь не хочешь, чтобы я это сделал?»
2: И снова перед Дирком предстала темная камера в мрачной тюрьме. Он снова ощутил, как его тело разрывают на дыбе. Но на этот раз он почувствовал жар огня у столба, к которому привязывали приговоренных к смерти. Он почувствовал, как огонь заставляет корчиться его тело, как он разгорается и обжигает. Если он вернется, то это будет его собственный выбор. Мог ли он сделать это? Нет, пока он не увидел нечто другое. Он увидел другой огонь. Это был океан огня. Языки этого пламени поднимались все выше и выше и были горячее, чем любой огонь, зажженный у столба. Он увидел души, которые вопили от боли в этом огненном море. Мог ли он позволить душе человека, бегущего за ним и теперь сражающегося за свою жизнь, пойти в вечный огонь из-за своего страха у столба смерти? Мог ли он позволить этому человеку утонуть, не предупредив и не приготовив его? Дирк повернулся лицом к реке и побежал назад, поспешно срывая с себя тяжелое пальто. Что надо сделать, чтобы помочь выбраться этому человеку? Дирк действовал быстро, спокойно и уверенно. Он растянулся на льду и стал медленно продвигаться вперед. Тонущий ловец-воров цеплялся за неровные края льда, уже окоченевшими пальцами. Дирк схватил в руки один конец рукава, а другой бросил человеку в воде. Тот отчаянно ухватился за него. Затем Дирк помог насквозь промокшему преследователю выжать воду из его одежды. Он собрал дров и разжег огонь, чтобы высушить и согреть дрожащего человека. Дирк больше не думал о том, чтобы убежать. Он решил сделать то, что от него требовалось. Он начал добрый и мягкий разговор с ловцом воров. Дирк рассказал о любви Бога ко всем людям, о Божьем Сыне, который умер за всех. Ловец воров был жестокосердным человеком, но в этот момент он был тронут и потрясен. С противоположного берега реки бургомистр кричал: «Схвати этого человека, пока он не убежал! Закуй его в цепи!» Губы ловца воров дрожали, но не от холода. «Отпустите его!» – умоляюще прокричал он в ответ. «Он вернулся и спас мне жизнь, хотя легко мог убежать! Он хороший человек!» «Мне безразлично, что сделал этот человек!» – громко закричал в ответ бургомистр, все больше гневаясь. «Вспомни свою клятву и хватай его! Он враг и должен быть наказан!» Дирка Вильямса схватили и увели. И ему пришлось уже в действительности перенести все те муки, которые он ранее представлял себе. Одинокие часы в камере, бесконечные допросы и в конце жар огня у столба смерти. Но проходя через все это, он знал, что не мог поступить иначе. В его сердце был мир, а в душе радость. Дирк чувствовал, что своим поступком, хоть и незначительным, он проявил свою любовь к тому, кто отдал свою жизнь за всех, и сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

0: Проверь себя. Мы с вами прослушаем рассказ «День рождения Саши». У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске, а это так здорово! Последний звонок был особенно задорным.
1: Ура! Наконец можно бежать домой!
0: Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки.
1: Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет.
0: Саша, выходя из школы, взвистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне.
2: «Ну надо же, мой сын стал почти взрослым. Пусть он сегодня будет особенно счастлив».
0: На столе красовался огромный торт.
1: «Ух ты, какой торт! И все это для меня? А сколько всего ты наготовила? Мама, когда ты все успела?»
2: «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Я думаю, ты заслужил такое внимание. А сейчас переоденься и марш за хлебом».
0: Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой, которая таинственно улыбалась.
3: «Саша, у меня для тебя тоже подарок есть».
1: «Да ты что? Что же это такое?»
3: «Не скажу, потом подарю. Ишь ты хитренький какой!»
0: Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на столы. Семья ждала гостей, а их пригласили немало.
1: «Какой же я все-таки счастливый, ведь у меня столько друзей!»
0: Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Проходя через него, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его.
1: «Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Эй, герой, ты что плачешь?»
3: «Заблудился я».
1: «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь?»
3: «Нет, я сюда на троллейбусе приехал. Я далеко живу».
1: «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем?»
3: «Я аптеку искала. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком троллейбусе ехали. Я хотел ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у меня. У-ху.
1: А родители твои где?»
3: «Они на дачу уехали. После выходных вернутся».
1: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?»
3: «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал. Выписано этой бумажке лекарство. А я ей укол делал вот с такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарство в аптеку? А кто же кроме меня пойдет? Бабушка меня самого не пустила. Я подождал, пока она заснет. Взял деньги и поехал на троллейбусе. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так и все сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был».
1: «Вот глупыш! Ты же, наверное, не в тот троллейбус сел».
3: «Вот, они же все одинаковые».
1: «Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у них разные и маршруты тоже. Тебя как зовут?»
3: «Женя, я Васильев».
1: «Ты адрес свой знаешь?»
3: «Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7.
1: Что же с тобой делать?
3: Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась и ищет меня. Ей волноваться нельзя. У нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка.
1: Ты боялся, что она умрет? Поэтому за лекарством поехал?
3: Да, она знаешь, какая у меня хорошая?

0: ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой.
1: Правда, ты такой добрый?
0: Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали.

0: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную, и они сели в троллейбус. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице.
1: «Мы почти дома. Нам сейчас выходить. А вон там, видишь, мой дом».
0: Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя. Даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро.
2: «Женя, я дальше не пойду. Мне пора возвращаться».
1: «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь. От бабушки попадет. Пойдем со мной. Мы тут на первом этаже. Ты быстро».
2: «Хорошо, Женя, только я отведу тебя к бабушке и домой побегу».
0: Малыш радостно направился в подъезд. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрел на Сашу, потом он начал кричать и звать бабушку. Наконец вошла средних лет женщина.
3: «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли».
1: «Она не умерла?»
0: Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове.
3: «Нет, родной, ей там лучше будет. Как вот только с тобою нам быть?»
2: «Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем».
3: «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им, родственник?»
1: «Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут. Я только к нему поеду.

0: Тетя Люба не сопротивлялась, проводила мальчиков до остановки и пообещала позвонить бабушке в больницу. На обратном пути Женя был тихим. На сиденье он прижался к Саше и зашептал:
1: «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел».
2: «Жень, за бабушку не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся, а завтра мы ее навестим в больнице».
1: «Правда? Как здорово!»

0: Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка. Булочная была уже, правда, закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что уже давно опоздал на свой собственный день рождения. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это. С ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им. А это лучший подарок ко дню рождения. А дома его обязательно поймут и помогут этому синеглазому мальчику Жене.
1: Раз, два, Бог любит меня. Три, четыре, и всех людей в мире. Пять, шесть, семь, желаю всем. Восемь, девять, десять, поверь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам вот так всегда начинать всякое наше служение с этих простых слов. Но я всегда добавлял эту истину, но с каждым нашим богослужением оно наполняется все большим и большим смыслом и большей благодарностью, за что слава и благодарение Богу. Ну, у нас уже сегодня 89-й разбор книги пророка Исаии. Я думаю, что 20 хватит нам, чтобы кончить. Я как-то, когда написал эту последнюю книгу, то меня обвинили в том, ты неясно написал. А я сам себе думаю, как я могу ясно написать? Бог, чтобы ясно написал, 66 книг написал нам, и то мы не разберемся. А я хотите, чтобы в 10 строчках написал ясно. Невозможно, потому мы имеем сегодня такое обилие Слова Божия. И сегодня я опять напомню то, что не один раз говорил, что наш русский перевод считается одним из самых лучших переводов. Может быть, не самый лучший, но один из самых лучших. Все-таки перевод есть перевод. Для того, чтобы знать это священное писание глубоко, ну, надо знать язык оригинала. А кто его сегодня знает, этот гебрайский язык? Может быть, евреи, которые постоянно живут в еврейском языке, вот они и знают его. А нас сегодня очень часто вот эти термины, они, может быть, некоторые берут, теряют свой первоначальный смысл. Ну что, но Бог сделал это очень аккуратно. Он одну и ту же самую тему раскрывает через нескольких евангелистов в разных книгах. И когда мы на одном месте обосновываемся, но на всех 4 или 6, мы видим полную картину. Это компенсирует недостаток перевода, за что слава и благодарение Богу. Тем более, что эта книга про Исаии, кто-то сказал, это пророк Нового Завета, очень много говорит о Христе, очень много говорит о спасении, наверное, больше, чем кто-либо. И о страдающем Мессии написал, и так далее, и так далее. Ну, и принципы остались те же самые, которые были и в древнее время заложены, в его поведении, в его образе мышления, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы еще что-то в это слово дополнило веры нашей. Почему веры нашей? Вера от чего? Ослышание? А слышание от чего? От Слова Божия. И очень хотелось бы, чтобы не просто взяли вот эти буквы, но чтобы Дух Святой указал нам, вот твои проблемы, вот твои недостатки, чтобы мы услышали, что внутренним нашим человеком в это Слово Господне, которое нам нужно для чего? Чтобы просто голову загрузить, просто блеснуть знанием, чтобы никто к нам претензий никаких не имел. Не в этом дело. Оно нам нужно для того, чтобы знать, и вера наша на нем основывалась. Вера – ослышание. А то, что мы не слышали, как можно верить тому, что мы не слышали и не знаем? Поэтому Господь так и сделал для нас на сегодняшний день. Дал нам эту великую милость, что мы можем читать Священное Писание, исследовать его. Ну и, конечно, без Духа Святого. Что можно исследовать и что можно понять? Невозможно. Вы читаете Священное Писание и помните, что написано, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда оно не было произнесено по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы чем? образованием или разумом, или еще чем? Духом Святым. Он дает нам то образование, которое нам необходимо. Вы помните, один из текстов Писания, кто говорит, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, то что? Тому сам знает или дано знание? Дано. Дано знание от Него. Поэтому я всегда, когда проповедую, когда разбор прошу, я всегда прошу: Господь, если я чего не понимаю, или понимаю по-своему, то дай, чтобы я этого не говорил вообще. Я же понимаю, что я всего не знаю. Я же не знаю всего. Но когда Бог контролирует нас, я приведу один пример. Когда один из братьев, я его тоже когда-то напоминал на разборы, когда мы ехали в машине, где-то ехали на служение, он, значит, стал жаловаться, что никак не дают мне сказать проповедь. Один раз не хватило времени, брат его позвал в следующий раз, на следующее служение. Говорит: я прихожу тогда в гости. Говорит: извини, брат, не могу. Гости. Третий раз. И то не дали. Я у него спрашиваю: а что ты хотел говорить? Он когда мне стал рассказывать, что он хотел говорить: слушай, так хорошо, что тебе не дали, ты же ярость какую-то хотел говорить. Понимаете? Это же ярость, что ты хотел говорить. Как? Я ему говорю: правда? Вот почему иногда нам не дают говорить. Ну, одна причина. Кто-то не желает потерять свой авторитет. Это одна причина. А вторая причина, когда Бог почему-то мешает, это вторая причина. Я тоже напомню один из случаев. Это была какая-то церковь под Пинском. Я уже не помню, какая это церковь была. Наверное, лет 30 назад было, может, больше даже. А может, меньше? Нет, наверное, меньше все-таки. Лет 20-25 назад было. Позвали в церковь туда и говорят: ну ты, брат, проповедуй, только смотришь, не скажи лучше, чем наш пастор. Он тебе никогда тогда не разрешит больше. Он у нас такой, если ты лучше скажешь, он тебя больше никогда не позовет. А я думаю: а я откуда знаю, как он говорит? Ну откуда я знаю, что мне сказать? На каком уровне? Я же не могу понять этого. Поэтому вот такие явления часто бывают, но, тем не менее, ну, уже Бог рассматривает их по-своему, почему у нас так получается. Почему так или по-другому получается. Поэтому я всегда хочу, чтобы лучше меня говорили. Так хорошо, когда слушаешь, и радость наполняет сердце. Ну, лучше, так это же хорошо, что лучше. Я бы хотел, чтобы люди действовали больше силы, чем я. Мне же меньше работы было бы тогда. Вы понимаете меня? Ну, у меня же работы было тогда. Зачем мне выкладываться из общих сил, когда есть других? Пожалуйста. Я очень хотел бы, чтобы в вашем мышлении именно вот эта истина осталась. Я, когда буду продолжать разбор, я напомню один из текстов Писания, но я его присовокуплю. Это текст моей мысли. Когда Моисей согрешил, не явил своей святости. Помните, я затрону по-другому вопросу эту тему. Бог ему сказал: ты в обетованную землю не войдешь. Но утверди Иисуса Навина, он ведет в обетованную землю. Знаете, если бы Моисей был горд, что он сказал бы? Я его буду готовить. Я сам уже на высшем уровне. Зачем мне это надо? Наверное, палки в колеса ставил бы, наверное, отодвил его на задний план. Но он так не подумал. Он сразу начал готовить его. Долго-долго еще вел народ израильский. Но увел кто? Стоял на границе, просил у Господа: Господи, вот обетованная земля. Наверное, в мыслях его было: я столько выставил этого народа, столько вел его, вот разреши мне вступить в эту обетованную землю. Господь, даже не проси меня об этом. Все. Вы не явили святостью, вот мир, и вы все. А Иисус Навин, он ведет народ в обетованную землю. Он должен был готовить его. он оказался, ну, не знаю как, если бы Иисус Навин прошел такой путь, как Моисей, может быть, он еще хуже поступил бы, но оказался более достойным. Но я тут трудно сравнивать, взвешивать их. Это уже Бог взвешивает, потому что мы все дети своего времени. А живем в свое время, кто-то другой будет работать вместо нас. Потому что за нами дело не станет. Но, тем не менее, на сегодняшний день должны готовить тех и готовить очень серьезно, чтобы они продолжали вот этот большой труд, за что слава и благодарение Богу. Я просто напомню из той же самой главы книги пророка Исаии, 60 главы, с 3 стиха, просто еще напомню очень коротенько, о чем я говорил в прошлый раз. «И придут народы к свету твоему». Помните, я говорил, не к тебе, а к твоему свету. Потому что Господь будет среди тебя, Он будет светом твоим. Вот раньше мы читали. Когда мы еще говорим, к нам приди, не надо звать к нам, мы ничего не посветим. А вот к свету, который у нас есть, среди церкви, когда Господь делает свою работу, вот и надо звать туда. Придут не к тебе, а к свету твоему. И цари, к чему? К восходящему над тобой, что? Сиянию. Знаете, вот еще свет и сияние, наверное, я ставлю разницу. Это что-то особый свет какой-то, особый блеск какой-то. Свет есть слово Господне. Это и есть свет. Помните, свет, слово твое, свет стезе моей, светильник ноге моей. Так написано? Так. А когда Господь совершает чудеса свои, это как вспышка вот этого сияния, вот это и привлекает сегодня людей. Сегодня людей не удивишь красивыми речами. Сегодня их не удивишь красивыми зданиями, которые мы сегодня имеем. Да, красивые здания. Но они в мире строятся не хуже, чем мы сегодня строим. И украшаются не хуже. Образование у них не меньше. Но где нет Духа Святого, там не будет того сияния. Слова есть слова. И вы помните, когда где-то апостол Павел писал такую истину, «Ибо благословение наше было у вас не только в слове, но и в чем еще?» Но и в силе, и в какой силе, лишь бы в какой силе, или во Святом Духе все-таки. Во Святом Духе, не только в слове, но и в силе. Но не просто в силе, дьявол тоже силу свою показывает. Но здесь же надо разницу видеть. Помните, я когда-то рассказывал, у меня сосед жил рядом со мною по Баранова, экстрасенс. Однажды пришел ко мне и говорит, давай будем в твоей церкви лечить людей. Вот разреши мне. Это же такая будет слава Богу. Я думаю, ну какой же ты наглец, дьявол. Неужели ты думаешь, я тебе разрешу в церкви гипнозом лечить, людей калечить? Пришел, давай, уговаривает меня, давай сделать. Я говорю, нет, дорогой мой, уже это я не надо твоего света. Да, получается что-то у них, делает что-то. Но как делают? Одно лечит, а другое калечит. Вот в чем дело. Я помню одно такое свидетельство. Но он рассказал, когда он пришел к этому колдуну просить помощи у него, потому что врачи, никто не мог ему помочь. Я не тот случай рассказываю, который я рассказывал, но, может, немножко другой. Говорит, помоги мне. «Исцели меня от этой болезни». Он посмотрел на него и говорит, «Слушай, неужели ты не понимаешь, что мы не исцеляем, мы только одно заменяем другим?» «Мы одно заменяем другим. А теперь выбирай. Болеть не будешь, но впадешь в блуд, в пьянство или еще что-то. Выбирай что. Выбрал пьянство. И через 3 года... сгорел от водки. Вот как они лечат. Вот это все их лечение. Поэтому хорошо, что Кашпировскому не разрешили в Минске свои сеансы проводить. Пишут, говорят, почему не разрешили? На уровне правительства не разрешили. Ну, не разрешили, и все. Не разрешили.

начиналась тема с этим оккультизмом. Он мне рассказывает. Говорит, он был водителем, возил какой-то товар, какую-то такую забитую деревню, глушь какую-то. Однажды поехал в рейс, завез туда, значит, продукты или что, не помню, что он туда завозил. Ну и, говорит, очень сильно стал болеть зуб. А в этой деревне, говорит, нет ни амбулатории, ничего нету, все далеко очень. Стал болеть зуб очень сильно, и говорит, там есть, говорит, женщина, которая зубы заговаривает. Ну, зубы заговаривает, не просто заговаривает, не заговаривает мне зубы. Она, в самом деле, лечила так вот эти зубы. Он пошел, заговорил этот зуб, перестал болеть. А вот кровать, и смотри, говорит, все зубы повыкрышивались, без боли, без всякой. Заговорила, чтобы не болело. И верхний рад до половины выкрашены, и нижний. Без всякой боли посыпали зубы. Заговорила зубы. Поэтому я просто хотел бы сегодня предупредить во всех, не делать таких опрометчивых поступков. Не думаю, что они ничего не лечат. Они просто одно заменяют другим. Вот и все. Если где-то что-то болеть перестало, пьянство бросился, блуд бросился, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда эти люди, они очень недоступны для Слова Божия. Очень такие жесткие, ну, не доступиться и все, никак не могут понять. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня на основании этого святого божественного слова и шли к этому свету и к восходящему над ними сиянию. А это должно происходить в церкви. Исцеление и так далее, и так далее, и так далее. И мы должны очень хорошо различать, кто есть кто. И дальше читаю: «Возведи очи, посмотри вокруг». Помните, я говорил на эту тему? «Возведи очи, не копайся в земле. Если не поднимешь глаза вверх, то ничего не увидишь». Ну, почему сегодня люди так делают? Потому что заняты работой, а кто-то занят обогащением. Ну, работы вроде хватило бы, чтобы накормить себя. Так надо же больше и больше, больше и больше. А Священное Писание говорит, у ненасытимости есть две дочери еще. Помните, какие дочери, как их имя? Давай и давай. Давай и давай. Еще будет мало, мало и мало, мало. Давай и давай. Ну, обиды тоже. С обидами никогда не будешь смотреть вокруг себя. Все в одну точку, одна проблема, как ему сдачи дать. Помните, я рассказывал вам, как это, что делать. И все вокруг этого вращается, все вопросы вращаются. И поэтому хочется, чтобы были свободны от всего и могли хотя бы понять друг друга. Очень часто вообще мне что происходит? Жена что-нибудь скажет мужу. Ну, пойди там, вынеси что-то на свалку, пойди вынеси, вдруг взорвался. Почему? Что я тебе сказала? А почему? Очень просто все. У него какая-то проблема не решена. Все вопросы вращать около этого греха. Все мысли. Он никак не может найти выход. А ты его выбивай своими, принеси то, сходи в магазин. Взорвался, конечно. Все просто. Жена то же самое может сделать. Вокруг вращает мысль, вокруг ее проблемы, она этим занята, а ты со своим лезешь. Почему? Поэтому я всегда напоминаю вот о чем. Очень часто мы хотим перевоспитать друг друга. Муж хочет перевоспитать жену, жена хочет перевоспитать мужа. И когда зовут служителей, иди повлияй на него, иди повлияй на нее. А я говорю, я на нее не повлияю, на него не повлияю. И я однажды сказал так, давайте приходите одной семье. Но сначала ты свою беду расскажи, а его беде не рассказывай, а ты расскажи о своей беде. Если вы выберете из сердца свои минусы, то будет хорошо все, а вы друг друга минусы не выдержите никогда. Вы понимаете меня, что я говорю? Никогда не выберешь минусы. Каждый свои знает, каждый выберет свои, тогда нормально все будет. А сколько мы не стараемся вырвать что-то из чужого сердца, не получается. Не получается, и все.

А когда мы каждый себя будем чистить? Почему я каждый раз, когда перед приемным днем, я всегда говорю, не рассказывайте мне, пожалуйста, какие вокруг вас плохие люди. Не рассказывайте мне, какие у вас плохие жены, какие у вас плохие мужья, какие у вас плохие соседи, какие у вас плохие пастыри. Я часто говорю, я тоже плохой пастырь для многих. Плохой, и все. Рассказывай, какие плохие вы. Вот это будет выход. Рассказывай, какие плохие вы. А что, кто плохой? А что я делаю, что он плохой? Вместе с тобой тебе я смогу помочь, а ему как я помогу? Если он идти не хочет, вообще знать не хочет этих проблем, своя точка зрения, что я могу сделать тогда? Поэтому я очень хотел бы, когда мы сегодня будем слушать Слово Божие, не направляя его к кому-то, а к самим себе. Чтобы на основании Слова Божия мы увидели, какие плохие мы сами. Это сегодня сказали Богу. Вот и все. И вся проблема будет. «Возведи очи твои, посмотри вокруг, все не собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Ну, дочери, семье, сыновья и дочери, что ж женский пол называется, к которому мужской пол должен относиться все-таки с почтением и с любовью. Поэтому вот это на руках несут. Кого несут на руках? Ну, ясно, кого несут на руках. Или своих сестер родных, семейные узы должны быть очень крепкими. И если это другой уровень отношений, тоже должны быть крепкие. На руках несут. Но вы знаете, что на руках нести очень тяжело, даже своего сына, когда он брыкается, когда не хочет, чтобы ты его нес куда надо. Попробуйте понести его. Ты его взял, он упирается руками и ногами, он не хочет, чтобы туда его несли. Но тут уже надо согласие. Один взял, несет куда надо, другой согласен, чтобы его несли туда, куда надо. Поэтому здесь вопрос стоит конкретный. Почему мы читаем в Священном Писании, Иоанн Креститель, когда пришел на землю, и о нем было пророчество. Для чего он придет? Чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их. Предоставить Господу народ приготовленный. Поэтому там, где крепкие семьи, там будет и крепкая церковь. А там, где семьи, лишь бы что, никогда не будет нормальной церкви. Я имею в виду неразделенные церкви, где один верующий, другой неверующий. Я имею в виду верующих людей. Я не могу понять, когда живут по 40 лет вместе, и у мужа свой кошелек, а у жены свой кошелек. Ну как это понять? Ну как понять такое разделение труда? Я удивился, когда это узнал. Ну как так? Ну это так. Это так, оказывается, деньги для многих людей – это дороже, чем муж, а для мужа – дороже, чем жена деньги. Это же не работа. Это же не значит, что все нормально. Тем более верующие оба. Ну, как это понять? Я называю это верующеватые. Это верующеватые, он неверующий. У него полный набор есть. Что хочешь, найдешь в нем. Поэтому, вот, пожалуйста, я просто хочу обратить на это внимание. «И дочерей твоих на руках несут». И вот я начинаю с 5 стиха. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе». «Достояние народов придет тебе». Вот этот текст Священного Писания, этот 5 стих, но в нем много заложено очень мыслей. Во-первых, «тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет сердце твое». Вы знаете, что вот увидишь, увидишь. Я понимаю, что этот народ был под наказанием большим. И вдруг Господь его помиловал, он это понял. И когда он увидел, что его ожидает, конечно, возрадовался. Но надо, наверное, иметь угол зрения правильный. Когда увидишь, возрадуется сердце твое. Я приведу один пример. О нем вспоминал Моисей во Второзаконии, когда сказал так. «Вот Господь Бог
отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцу твоих, не бойся и не ужасайте. Но вы подошли ко мне и сказали. Что они сказали? Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. Вы захотели посмотреть. Кажется, ну что плохого? Мы тоже хотели бы посмотреть глазами Божьими на наше будущее, что нас ждет впереди. Но не всегда Бог это открывает нам и хорошо делает. Если бы я в самом начале моего христианского пути узнал, что меня ожидает, наверное, не пошел бы. Сказал: Господь, зачем мне это надо? Да зачем мне это надо? Такие проблемы, такие трудности. Зачем мне это надо? Но я ж не знал. В свое время Давид Вилькерсон, когда он занимался с этими бандами в Нью-Йорке, помните? Когда он прошел этот путь, то сказал так: я не знал, что меня ожидает, поэтому пошел. Если бы теперь повторно, навряд ли я пошел бы. Но вот не знал и пошел, Бог послал и пошел. Думал, что все хорошо будет, будет устлана дорога цветами. А на самом деле, помните, что было с ним? Ну, я уже не говорю, что с ним было. Вы, наверное, читали его свидетельства, слышали и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот хочется заглянуть вперед, что будет. Но не всегда оно приятно, то, что нас ожидает впереди. Написано, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. И от этого никуда не денешься. От этого никуда не уйдешь, что многими... А какими? Не знаю. Вот никогда не думал, что такие испытания пошли, какие пошли. Да вы их о них не знаете, я о них больше сам знаю. Потому что это больше внутреннее переживание, это больше, ну, кто знает, что я переживаю. Ну, Николай идет, как все равно, ему как все равно ковровую дорожку кто-нибудь послал. Кто же не знает, как я иду. А один брат был, это Роман Иванович Билов говорил, ну, Николай, говорит, и в Баченко зайдет Царство Небесное. В Баченко зайдет. Если бы ты знал, какие у меня ботинки часто бывают, то не говорил бы так. Он и в ботинках зайдет, и Царство Небесное. Ну, может быть, и так и в ботинках зайдет. Но кто ж знает, что мы переживаем на сегодняшний день? Никто ж не знает то, что пережили, и так далее, и так далее. Поэтому я обращаю внимание на это. Тогда увидишь. Ну, вот увидели посланные. И что они сделали? Весь народ провели у робости в страх. Они сказали: да, земля хорошая, Бог нам правильно сказал все. Там течет молоко и мед. Они принесли виноградную кисть, которую несли на шесте двое. Но он же нам не сказал, кто там живет в этой стране. Там города укреплены высотой до небес. Там люди высокорослые. Да и сынов Янакомых вы видели там. Мы перед ним были как саранча. Они глядели, но на что обратили внимание? На то отрицательное, что там было. В нашей жизни тоже так бывает. Есть две категории христиан, которые в церквах обращают внимание на недостатки и живут этим. Ну и отмечают, и хорошее есть. А другие люди обращают на хорошее и отмечают, и недостатки есть. Вот две разницы. Вот две разницы. На чем фокусируешь внимание? На недостатках или на положительном? Когда ты на положительном обращаешь внимание, а то это положительное занимает твое сердце, поможет тебе избыть твои недостатки. А когда обращаешь внимание на недостатки полностью, тогда, наверное, трудно будет. А где их? У кого их нету? У кого их нету, эти недостатки? Я помню однажды, я даже не знаю, я просто приведу один пример. Где-то я рукополагал кого-то, не помню кого-то. И где-то засняли вроде на видео или что-то, и мне один из братьев пишет письмо.
Как это ты не заметил, что сестра молилась без платка? А я не заметил, правда. Думаю, ну что, я тебя и слушать твоих проповедей не хочу больше. Ну, я думаю, так если так разбираться, вообще всю Библию надо выкинуть. Я тогда Моисея читать не буду. Он согрешил, он убил человека, а потом что было с ним? Вот миры вы не явил свят, я его читать буду. Зачем он мне нужен? Давида тоже не буду читать. Столько псалмов, а он что сделал, тоже не буду читать. Петра тоже, он отрекся однажды. А потом лицемерил месяц с большими иудеями. Было такое или нет? Было. А Петр что делал? А Павел? Однажды сказал, Бог себя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ты что, говорит, первосвященника Божия поносишь? Братья, я не знал, что он первосвященник. Уже написано, начальству, что в твоем народе не злословил. А потом взял обрезание, сделал обет исполнил ветхозаветные. Ему сказали так, чтобы тебе не соблазнять, сделай это. И помните, что было, помогло ему это или нет? Не помогло, в тюрьме оказался, гонение воздвигли. Не помогло. Оказывается, я никого вообще читать не могу, Библии. Все что-то сделали не то, что надо. Поэтому, пожалуйста, в этом вопросе будьте очень осторожны, чтобы не перебрать той грани, которую Бог нам указывает. Естественно, я ж не говорю, что мы должны закрыть глаза на все. Нет. Но на что надо обратить внимание? Положительное. А я думаю, что церквей нет идеальных, совершенных нету церквей. Церковь совершенно будет, когда Христос возьмет ее. Ну, у нас же сегодня что есть? 5 мудрых и 5 неразумных, правда? Может быть, где-то в другом месте по половине бы. У нас все разумные. Попробуй скажи что-нибудь не так, тогда себя покажут. Надо что-то не так сделал, не так, не так, не так. И то не так, и то не так. Наберется много чего не так. Но мы сегодня понимаем эти вещи. Господь несовершенные усовершенствует в конце концов. Доведет до той нужной кондиции, чтобы мы были на должном уровне перед Господом. И потому тогда, говорит, и возрадуешься. А вот эти люди, которые пошли, эти 12 соглядатаев, ну, конечно, Иисус Навин, Халию, они были на должном уровне. А все остальные что увидели? Возрадовались или не возрадовались? Не возрадовались. Не возрадовались. Они огорчились очень сильно. Потому что действительно, сыны Янаковы, я уже не раз вам говорил, когда мы сегодня читаем, на земле были исполины, мы не совсем понимаем, что это были за исполины. Сегодня целый кладбище находит 6-метровые скелеты, 10-метровые скелеты. 16 метров где-то скелет нашли. А в штате Огайо где-то в 1870 году, не помню точно в каком году, но это уже 2 века назад, нашли череп человеческий диаметром 2 метра. По пропорциям это был человек где-то под 1,50 м ростом. Понятно? Израильтянин, еще не я, 1,72 м, глянул вверх, сказал, а, куда мне идти? Ну, я не знаю, сыны Янаковы были такого роста или 6-метрового роста были. Попробуйте сегодня 6-метрового человека поставить здесь. Он, наверное, головой касался бы, ну, наверное, касался бы светильников. Мы бы, наверное, попадали бы вообще от этого ужаса. Но Бог иногда нам не показывает, каким мы проблемами встретимся, просто доводит к этому моменту. Вошли, а дальше уже не смутили всех людей. Они же не только сами смутили, но этими речами они поколебали все, эти стали плакать. Куда ты нас завел? Почему мы не остались в Египте? Почему ты нам такой устроил, так сказать, ну, прием в этой земле? Вот поэтому, знаете что? Иногда мы хотели бы знать, что будет, но не всегда это полезно знать. Бог подготавливает к этому моменту. И когда уже открывается, то мы более-менее тогда уже готовы к этому. А в самом начале, что мы можем знать на сегодняшний день? Что может знать ребенок, который только что родился? Если бы он узнал, что его ожидает в будущем, вообще страх напал бы, вообще ужас объял бы. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, да,
мы хотим что-то видеть. Действительно, хотим видеть. Потому что все-таки вера приводит к знанию. Вы помните, вот это вера же есть что? Осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. И то, что если мы верим и получаем, то мы уже знаем что-то. Не просто верим. Мы, может быть, верили, что Бог есть. А когда мы пришли, когда Он имел с нами дело, когда получили от Него, то мы уже знаем, что Он есть. Я просто повторю ту старую мысль, которую я когда-то говорил. Когда на работе меня перевоспитывали долгое время, то кто-то из начальников сказал так: «И ты еще веришь, что Бог есть?» Я говорю: «Давно не верю. Я говорю, знаю, что Он есть». Есть разница между верою и знаю. Вера вводит в определенное знание. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы в действительности могли правильно ориентироваться. И возрадуешься. Но от чего возрадуешься? Не от человеческого чего-то, что у нас сегодня часто не хватает, от присутствия Божия, когда мы видим, что Бог что-то делает, и сверх наших человеческих сил получается. Вот от этого возрадуешься. Я, когда молюсь, очень часто говорю, хочу видеть благословение Божие. Я говорю: «Господь, благослови его, чтобы он имел достаток не от непосильного труда, а от твоего благословения». Понимаете разницу? От непосильного труда можно тоже иметь. Но что ты тогда сделаешь, если от непосильного труда будешь иметь что-то? А когда от благословения Божьего, тогда останется время для служения Богу. Так что слава и благодарение Богу. А Бог же умножал хлеба, да? Что там возьмет? А там 5 хлебов, там сколько там рыбок. И что сделал? Накормил такую огромную армию людей. Умножил хлеб? Кто-то мог сделать. Петр, Павел или 12 апостолов, а что они сделали бы? Они просто разламывают их. А он все время оказывался, даже набрать, кажется, 12 коробов лишить, не помню уже сколько-то. Ну как так? Там несколько хлебов, несколько рыбок, и тут 12 коробов набрали. Чудо! Но этого чуда так и не поняли. Искали его, нашли на другой стороне реки, помните, на другой стороне озера, и Господь говорит им. Они спрашивают: «Рави, как ты сюда пришел?» Иисус поглядел на них и говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а что ели хлеб и насытились». А когда это услышали: кто ты такой? А кто тебе дал такую власть?» Уже не понравилось. Сразу не понравилось. Вы там читайте. Не понравилось сразу. Потому что он говорит: «Ну, ищите, да не того, чего надо, ищите». Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы искали горнего. А все остальное, что будет? Останетесь голодными или приложится? Приложится. Приложится. Приложится все это. И возрадуйся, и затрепещет сердце твое. Чье сердце может трепетать? Не трепещущее сердце – это сердце застывшее. И оно не может расшириться, такое сердце. Вы знаете, что металл расплавленный, он тоже бурлит, да? Трепещет, переливается, когда расплавленный хорошо. Его можно сформировать, любую форму залить. Он любую форму может принять. Он трепещет. Почему я говорю сегодня, этот текст трепещет? Перед чем трепещет? Я прочитаю один из текстов Писания. Исаия, мы еще будем эту главу читать, 66 главу, то последняя глава будет. Не знаю, когда мы ее прочитаем. 66 глава Исаии, 2 стих. «Ибо все это садил рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презру? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Вот сегодня давайте и подумаем.
трепещем мы перед Словом Божьим или не трепещем, или нам все равно. Ай, тут поговорили, тут знаем, ну и что? Знаем, то знаем, но ему хорошо проповедовать, а мне как исполнять его? Ну, что это такое? Это не трепещет от сердца абсолютно. А вот когда мы слушаем его, может, где-то не исполнили, сразу затрепетали: Господь, помоги мне. Помоги мне. Натрепешь уж перед словом его. Это уж не есть слово, какое-то ужасное слово, которое страх подает, какой-то плотской страх. Нет. Просто и желание исполнить его, чтобы нам не попасть в сети, откуда только что вылезли. А нарушение Слова Божия, оно же несет за собой проблемы. И когда у нас в жизни существует проблема, значит, где-то было нарушено Слово Божие. Вы меня хорошо слышите? Если где-то в нашей церкви или в нашей семье, или еще где-то получился конфликт, значит, где-то было нарушено Слово Божие. Значит, где-то мы не знали пути мира. Помните, мы говорили на эту тему? Пути мира они не знают, их пути искривлены. И пути мира они не знают. И вот вам, пожалуйста, что значит сегодня нам знать Слово Божие? Хотя бы для того, если у нас где-то что-то не получалось или не получалось, хотя бы покаяться надо. Если мы не знаем, в чем каяться, не просим прощения за этот грех, то Божий не может его простить. Понимаете меня, о чем я говорю? Бог прощает только те грехи, которые мы в жизни называли грехом. И старались, ну пусть даже падали, ну пусть даже бесчель делали, но мы же прощили, Господь, прости. И опять напомню вам еще раз, когда мы читаем книгу Левит, там 4 глава, с 4 главы начинаются эти все жертвоприношения, была жертва за грех, жертва повинности, жертва благодарения и жертва посвящения было. 4. Там еще несколько есть. И вот жертва повинности какая? Помните, какая? Приносилась за грехи неведения. И помните, там написано один из текстов Писания: если священник помазанный согрешит, и вдруг обнаружит, что он согрешил, пусть быстро идет и приносит жертву за грех. Жертву повинности. Потому что придется рассчитываться за это, за эти вот ошибки. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы правильно понимали эти вещи. И возрадуюсь, и затрепещет сердце, и расширится сердце твое. Сердце, которое не трепещет, оно застыло, оно не может расшириться. Никогда не расширится. А которое расплавлено этим огнем любви Божией, которое трепещет перед Словом Божьим, оно расширится, оно может вместить кого-то совершенно неудобного на сегодняшний день для себя и для меня. И сердце Бог расширяет, когда проводит нас через определенные обстоятельства жизни. И наказывает, и милует. И после дает что-то. Мы тоже будем читать этот текст Писания, когда говорит: за поношение вам будет вдвое. Награда вдвое за поношение, которое терпели и несли. Вот, пожалуйста. А когда такое случается, когда мы получаем что-то от Господа, сразу расширяется наше сердце. Оно растопляется от этой любви Божией. Оно становится шире, оно-то учится вмещать всех. Почему сегодня так много религий, даже христианств? Потому что кто-то кого-то не уместил. Не уместил? Ну, раз так, то я пойду своей дорогой. А потом пришло время еще отделить, а я пойду своей дорогой. Потому что не могли уместить. А если не уместили, значит, все, пути расходятся тогда. Если пути разошлись, значит, что? Мы уже тогда не можем иметь влияние друг на друга. Не можем исправить, что пути разошлись. Пути разошлись. И расширится сердце твое.
потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Ну, богатство моря, я не знаю, как это понимать, но говорят, что это мертвое море, где раньше стояли Содом и Гоморра, оно наполнено очень несметными богатствами. И удобрений там много, и всего там много. Может быть, это имеется в виду. Но я не утверждаю, что так, я не знаю. Но богатство моря обратится к себе, написано. А это значит, что все-таки море занимает большую часть суши, чем земля наша. И там столько богатства, столько еще неизведанного, что если оно обратится, то оно обогатит очень много. Там, говорят, и запасы нефти очень большие. Не знаю, нужно бы в Третьем царстве нефти или там не надо будет, но не знаю. Но, тем не менее, огромные запасы существуют. Поэтому я на этом останавливаться не буду. Но я читаю дальше. «Достояние народов придет к тебе». Вот, оказывается, для чего Бог дал достояние и богатство всем народам. Для того, чтобы они смогли отдать это народу Божьему. И на сегодняшний день мы тоже пользуемся этим достоянием. Мы самолеты не строим, но мы на них летаем. Мы сегодня автомобили не делаем, но мы на них ездим, да? Кто-то же делает, кто-то делает. А делает кто? Солома. Все остальные народы будут как солома, которая будет брошена в печь. Вы скажете, о, какой Бог жестокий. Ничего не жестокий. Сегодня, вчера был солома, сегодня показ и стал зерном. Вообще-то никогда солома в поле нашем не может стать зерном. Но без соломы, без колосков и зерна не было бы. Согласны со мной? Сначала растет что? Парасточек маленький вырастает, потом колос, а потом зерно в колосе, а потом что? Потом выколачивают все, и солому в житницу, зерно в житницу, а солому что делают? Сжигают. Почему сейчас скажете, как это сжигают? Что Бог так нас ненавидит? Ха, так вы сами себя делаете соломой. Можете же не быть соломой. Христос умер за грехи всего мира. Но как мало спасается людей. Они просто не признают его Голгофской жертвы. Они хотят признать его, потому остаются соломой. И скажите, а кому нужна эта солома? Я напомню вам один из текстов Писания, вообще не из текстов Писания, а искушение Иисуса Христа, когда дьявол искушал его. Помните? Во мгновение мира показал ему все царства мира и славу их. И сказал, помните что? Поклонись мне, и все это будет твое. Там Христос дал конкретный ответ. Господу Богу твоим поклоняйся, Ему одному служи. Но я вижу немножко с другой стороны, когда я не говорю, что Христос неправильно ответил, но я вот что имею в виду. Что вы мне предлагаете? Или дьявол, что ты мне предлагаешь? Ты ж покоришься всех людей этих. Предлагаешь мне наркоману, бандиту, сквернослову различного рода. Зачем они мне надо? Вы понимаете меня? Зачем им не надо? Покайте, я вас переделал, будете моими. Зачем? Конечно, зачем? Уничтожу и сожгу. Для чего оставлять человека, который в семье является деспотом? Зачем оставлять тех, которые с бандой связан? Зачем? На время. Есть время покаяться, есть время обратиться. А если нет, зачем ты тогда нужен Богу? Вы поняли меня, что я говорю? Зачем ты ему тогда нужен? Не нужен. Но я опять повторяю, если люди останутся вне спасения, ну кто-то сегодня может сказать, ну, в церкви есть определенное число людей. Да, есть. Но спасенных будет очень много.
Очень много будет спасенных. Церковь есть церковь, народ израильский есть народ израильский, у них своя линия. И разве напрасно написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись? Так написано? Хочет, чтобы все люди спаслись. Неужели у него места не хватит для всех людей? Хватит для всех. Я уже не раз говорю, и еще раз напомню, что тут это огромная вселенная. А на небе у Отца что написано? Обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, я пойду и приготовлю вам место, и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Сказал бы, приготовлю место. Но оно же приготовлено уже. На небе у Отца обителей много. Что такое обитель? Происходит от слова «обитая» – жить. Есть где жить. Есть где поселить нас. Потому не надо нам бояться, что если много будет, не будет места. Всем хватит места. Всем хватит места. Ну, а в сегодняшний день можно казаться и соломой. И ничего удивительного. Разве Бог может допустить, чтобы всю вечность жены страдали от мужей? Дети страдали от матерей, которые сегодня пьянствуют, которых лишают материнства и так далее. Зачем это? Кому это надо? Богу это надо. Поэтому он сегодня предлагает спасение путь, чтобы не остаться соломой, потому что солома будет уничтожена вся. Поэтому я читаю дальше. «Потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народу придет к тебе». Вот, и опять обращаю внимание на это. Люди трудятся. Для чего? И самим Бог дает, но и нам тоже пользуемся теми благами. И для чего, оказывается, делается? Для его народа. Народ Божий является центром его внимания. Вся остальная политика государства строится вокруг церкви. Да, люди этого не понимают. Они свои имеют цели, свои определения. Но Библия говорит, основной Господу вопрос – построить церковь. Если надо нас немножко прижать, если мы в разнос идем, то создаются такие законы. Если нормально все, значит, нормально будет. Я дальше вот буду читать, что там будет написано об этом, что Божий гнев очень часто проявляется в чем? Бог допускает ожесточиться другим народам против Израиля на то время. А сегодня Божий гнев тоже может так проявляться. Не стоим на должном уровне. Значит, что-то будет такое. Но не только этот вопрос стоит. Может, для испытания нашего, для убеления. Ну, все строится. Потому что центром внимания Божьего является церковь. От нее зависит очень многое. «Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадьямы и Ефы, все Нисавы принесут золото и ладан». Ну, я обращаю внимание, золото и ладан, только золото и ладан. Вы помните, когда пришли волхвы к Иисусу в Назарет посетить его, принесли золото, ладан и еще что? И смирно. Здесь написано только золото, ладан, уже смирно нет. Вы помните, псалом мы поем? «Христос опять придет на землю, не в том венце, что был в крови. Придет он к нам, владыка сильный, чтобы суд свершить свой над людьми». Он же не придет, как раб. Не придет, чтобы страдать, чтобы кровь проливать. Он ее пролил уже, придет. И золото и ладан уже смирные ему проносить не будут. Как рабу. Золото и ладан. Но я немножечко обращаю внимание на это. На что еще обращу внимание? «Множество верблюдов покроет тебя». Дромадеры. Это двугорбые верблюды. Это корабли пустыни называются. И они гораздо более быстрые, чем двугорбые. «Множество верблюдов покроет тебя». Дромадеры. Одногорбые верблюды. Почему написано здесь? «Из Мадьяма и Ефы вообще не из Савы придут, принесут золото и ладан». Быстрее, быстрее надо доставить своему народу все блага, которые Бог им обещал.

не видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его, его присутствие наполняло весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя каждый закрыл лице свое, и двумя ноги свои, а двумя летал.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Бог наш Отец создал много природных сокровищ, которые скрыты в недрах или потаенных уголках нашей планеты. Одно из них — индонезийская шахта серы, которая производит уникальную синюю лаву. Изображения этой лавы настолько завораживают, что на них можно смотреть часами. Кава Айджин — это часть комплекса вулкана Айджин, группы стратовулканов или композитивных вулканов Восточной Явы в Индонезии. Он имеет активный кратер 200 метров глубиной. Комплекс также является родиной самого большого бирюзового кислого озера в мире, наполненного серной кислотой. На этом озере добывают серу. Шахтеры несут загруженные этой породой корзины вручную со дна кратера. Они работают ночью, чтобы удвоить свой скудный доход. Но им не мешает темнота. Кава Айджин, который выглядит как обычный скалистый кратер днем, ночью превращается в освещенную светом цвета электрик гору. Как только солнце садится, мистический свет начинает подниматься из глубин кратера. Высокотемпературная жидкая сера, вытекающая из озера, вспыхивает синим пламенем, достигающим 5 метров в высоту. Хотя условия в озере недостаточно горячие, чтобы сера самовоспламенилась, она просто становится литой, когда вытекает по скалам из вулкана. Ее собирают и транспортируют, чтобы потом продать по 5 центов за килограмм. Красота не избавляет это место от тяжелых испарений, которые вызывают у туристов удушающий кашель. Если человек планирует побыть там подольше, то ему надо захватить с собой противогаз. А в озеро наступать и вовсе опасно. Оно состоит из серной кислоты. Бог создал яркую и красивую природу, чтобы мы восхищались ею. Только представьте себе огромное твердое озеро Уюн, площадью более 10 тысяч квадратных километров, поверхность которого зеркальная, практически абсолютно ровная. Очутившись в таком месте, вполне можно почувствовать себя на другой планете. Озеро Саланчак-Уюни является одним из самых интересных, необычных и увлекательных озер Боливии. А вовсе не потому, что это озеро, а потому, что оно напрочь отличается от обычного нашего понимания озера. Оно известно во всем мире, потому как его площадь составляет 10 582 километра. И оно считается самым большим соленым озером во всем мире. В сезон дождей Саланчак-Уюни покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало. Посреди бескрайнего зеркального пространства кажется, будто оказался в раю или настал конец света. Регион имеет относительно устойчивую среднюю температуру, максимум 21 градус по Цельсию с ноября по январь, с минимумом 13 в июне. Ночи холодные на протяжении всего года. Температура колеблется между 9 и 5 градусам по Цельсию. Относительная влажность составляет 30-45% в течение всего года. Осадки ничтожны. Даже в сезон дождей количество дождливых дней не больше 5 в месяц. Саланчак практически лишен растительности. Исключение составляют гигантские кактусы, достигающие высоты в 12 метров, и кустарник, которые местные жители используют в качестве топлива. Каждый год в ноябре на Саланчак-Уюни прилетают на размножение три вида южноамериканских фламинго — чилийский фламинго, андийский и Джеймса. Вместо овец в этих краях водятся альпаки. Из шерсти альпак делают теплые мягкие одеяла, пледы, одежду, а из меха — предметы для дома.
Солончак-Уюни содержит запас порядка 10 миллиардов тонн соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тысяч. Уюни – также название городка, в котором проживает 10 600 жителей. Отели здесь строят из соли, точнее, из соляных блоков. Столы, стулья, кровати и прочие предметы тоже сделаны из соли. А на стенах висят объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать. Переночевать в таком отеле можно за $20.

Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Деяния 10:34-35. Радуясь многоразличной благодати Божьей, мы читаем о начавшемся пробуждении среди цыган Закарпатья. В настоящее время к молодой цыганской общине присоединилось еще 7 человек. И что особенно отрадно, среди уверовавших цыган впервые была женщина. Теперь она наша дорогая сестра в Господе. Цыганкам труднее познать путь Господень, потому что они связаны с постоянным гаданием, бесконечным обманом и большими семейными заботами. 29 июля 1979 года все они принимали крещение совместно с другой группой новообращенных в соседней украинской общине. На берегу собралось около 500 верующих и более 300 работников милиции, не говоря уже о дружинниках. И вот, когда в воду входили цыгане, чтобы заключить Святой Совет со своим Спасителем, армия безбожников взволновалась. «До чего дожили? Цыган крестят!» Христиане цыганской общины очень бодры. Многолюдные собрания проходят оживленно и горячо. Молодые проповедники, уверовавшие 3 года назад, говорят Слово Господне просто и с большой убедительной силой. В каком бы помещении ни проходило богослужение, оно всегда бывает переполненным. После 3 или 5 молитв обязательно все собрание хором повторяет молитву Господню «Отче наш». В конце собрания они дружно поют «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Они очень любят петь христианские гимны и на цыганском языке, и на русском. Псалом «Научи меня, Боже, молиться», который поют в наших собраниях, теперь звучит и в цыганских собраниях. «Я хочу с тобой поговорить», и еще несколько простых песен они поют с большой радостью, и когда споют все куплеты по-цыгански, непременно повторяют их по-русски. В песеннике почти никто не смотрит, поют по памяти, потому что они преимущественно люди неграмотные.

вошло человек 30. В доме две больших комнаты. Одна мастерская, другая жилая. Я прочитал несколько стихов из Священного Писания и призвал к молитве. Во время молитвы из угла комнаты раздался пронзительный милицейский свисток, привлекший внимание всех. Там на топчане лежал страшный старик. Лицо его было в синяках, со следами беспросыпной пьянки. Одежда — сплошные лохмотья. Волосы всклочены, торчат во все стороны. «Кто это?» — спросил я у хозяина. «Ваш родственник?» «Нет, я его не знаю». «Как не знаете? В вашем доме, в вашей комнате и вы не знаете?» «Мороз на улице сильный, он бы замерз. Я и пригласил его переночевать». «Как же вы терпите человека, который свистит?» «Ну как же, пес замерзает, и то нужно согреть. А это ведь человек». Немного побеседовав, мы снова склонились на колени. «Проклятие!» — завизжал, что есть силы старик. Долго в памяти стояла эта картина. Я думал: «Нет, моя жена никогда не согласилась бы принять на ночлег того, кто призывал бы проклятие и во время молитвы свистел свисток». А потом я обличил себя. «При чем здесь жена? Да я и сам не согласился бы в дом принять такого человека. Какое широкое сердце у этого простого народа! С большой радостью братья-цыгане свидетельствуют другим о Господе и пользуются для этого любой возможностью». Зайдя как-то в столовую, брат-цыган пожелал рассказать людям о Господе. Но с чего начать, не знал. Получив первое и второе блюдо, он поставил их на стол и, прежде чем кушать, громко помолился. Благодарил за обильный урожай, за здоровье, за то, что нет голода. Словом, все, что мог, что было на сердце, выразил в своей молитве. Зал притих, слушая, как цыган молится Богу. Он думал, что после молитвы его будут расспрашивать, возмущаться, но все молча искоса поглядывали на него. Брат покушал и решил также вслух поблагодарить Бога за пищу. Все с любопытством смотрели на него. «Что вы смотрите на меня?» — обратился он ко всем после молитвы. «Вам странно, что цыган молится Богу? Я тоже этому удивляюсь. Как это я, цыган, стал молиться Богу, а вот вы не научились еще молиться? Даже курица после каждого глотка поднимает к небу голову, а вы сколько едите, и никто не говорит спасибо Богу. Вол знает ясли хозяина своего, а люди не знают своего Бога, который каждый день столько пищи дает, здоровье посылает, жизнь хранит». Проповеди их настолько своеобразны и доходчивы, что иногда и опытным проповедникам Евангелия есть чему поучиться. До покаяния братьев-цыган их жены ходили по селам и воровали кур. Когда мужья познали Господа, то по примеру Закхея решили возместить всем понесенные убытки. Осенью брат-цыган сколотил большой ящик, собрал туда всех своих кур, поставил ящик на подводу и поехал по селу. Стучит в первую калитку. «Хозяйка, хозяйка, иди сюда!» Люди выбегают из соседних домов, думают, что цыган будет торговать чем-то. А он спрашивает: «Слушай, у тебя цыганка кур воровала? Пропадали у тебя куры?» «Пропадали», — отвечает в недоумении хозяйка. «Я не знаю, сколько моя жена украла у тебя. На, вот тебе 3 курицы. Я теперь не ворую и ей не разрешу. Я уверовал в Бога. Я теперь больше не вор». «Не удивляйся, бери. Я правду тебе говорю. Бог меня простил. Я хочу, чтобы и ты меня простила». Женщина ничего не может понять. Стоит шум. Куры кудахтают. Люди сбегаются со всех дворов. А брат-цыган стоит на вазу и проповедует всем о Христе. Кто берет своих кур, кто отказывается, а он едет дальше по селу, снова стучит в калитки и так, пока не раздаст до последней курицы. И всем успевает сказать, что Бог сделал его теперь честным, хорошим человеком.

0: человеком. Другой брат из цыган, однажды проезжая на подводе по селу, услышал песни, музыку, шум. Праздник семейный был в разгаре, и ему очень захотелось этим людям рассказать о Христе Спасителе. Как только он вошел во двор, хмельная компания сразу же окружила его. «О, цыган, спляши!» И в такт стали хлопать в ладоши. «Я не умею плясать». «Что за цыган, который не пляшет? Ну, погадай!» «И гадать не умею». «Вот тебе! А что ж ты умеешь делать?» «Я Богу молиться умею». «О, это очень интересно!» — закричали все. «Ну, помолись, только ты, наверное, всех нас проведешь. Посмеяться над нами захотел». «Я вот сейчас за вас всех помолюсь». «Помолись, помолись! Мы такого еще не слыхали от цыган. Только я прошу вас вместе со мной встать на колени». «Давайте встанем, повеселимся с цыганом», — захохотали все. Кто в шутку, кто как, но все же все встали на колени. «А мне было не до шуток», — рассказывал брат. «Я закрыл глаза и стал просить у Господа милости для этих людей». Сильно просил, чтобы Бог простил им грехи. Когда я встал, у некоторых на глазах были слезы. Но мне было тяжело, что после меня никто не помолился. Рассказывали братья-цыгане и о цыганской свадьбе. Шумное веселье было, пляска. И по цыганскому обычаю никто не должен омрачать торжества. Но уверовавший брат не мог спокойно смотреть на то, как его собратья огорчают Господа, и решил рассказать им о жизни вечной, о вечной радости на небе. Быстро набрал камней полные карманы и вошел в круг пляшущих. «О Господе хочу рассказать вам!» — закричал. «Послушайте меня!» — остановил он шумную толпу. «Какое счастье Бог дает людям!» «Прощает грехи и на небо к себе возьмет. Вы тоже хотите быть счастливыми?» — спросил он жениха с невестой. Произошло маленькое замешательство, и вдруг к нему подходит старый барон, старший над всеми. Все его слушать должны. «Зачем ты пришел? Порядок сломать?» «Я хочу о Господе рассказать». «Слушай, выпей стакан вина, повеселись с нами». «А если что другое хочешь сказать, то завтра приходи, а сейчас не мешай». «Завтра ты и я можем не жить, завтра можем умереть. Я сегодня хочу». Барон схватил его за грудь, но брат спокойно говорит. «Барон, дай мне твои руки». Барон послушно протянул руки. Брат соединил их и спрашивает. «Ты ругаешься плохими словами?»
1: «Ругаюсь».
0: Брат вынимает камень и кладет на руки барону. «Куришь?»
1: «Да».
0: Кладет второй камень. «Твоя жена гадает?»
1: «Да».
0: Кладет третий камень.
1: «Ты воруешь?»
0: «Да».
1: Четвертый камень. «Дерешься?» «Пьешь водку?»
0: И камни из правого и левого кармана перекочевали в пригоршни к барону. «Вот когда ты придешь на суд к Богу, эти камни будут говорить о тебе, что ты грешник и не хотел меня слушать, и другим не давал слушать о Господе. Тебе надо каяться, барон, ты погибнешь, будешь в аду за свои грехи. Надо тебе молиться, чтобы Бог простил тебе грехи. Бог тебя любит, барон». Сказал эти простые слова и пошел. А старый барон долго стоял посреди круга и смотрел то на камни, то на уходящего цыгана. Методы цыганских проповедей просто неподражаемы. Проповедуют они и в наших собраниях. 2 мая 1979 года в Пересыпской церкви города Одессы шло богослужение. Приехало много сотрудников милиции. Было неспокойно. И как только за кафедру встал приезжий брат из цыган, офицер стал возмущаться. Он начал кричать. «Прошу, помолчи, начальник», — сказал проповедник. «Я о Боге хочу говорить. Тебе надо слушать».
1: Но тут поднялся тайком шум, что проповеднику пришлось остановиться. Когда все успокоилось, то брат продолжал говорить. «Братья и сестры, у меня из головы все вышло, о чем хотел говорить. Давайте помолимся Богу, чтобы Бог вернул мое слово». После молитвы брат продолжил проповедь. «Слышал я одну цыганскую проповедь у них в таборе. Кто хочет покаяться?» — обращался молодой проповедник к присутствующим. «Кто хочет жить вечно в небесном Иерусалиме? У Бога есть книга жизни. В этой книге есть чистые страницы, и ваше имя Бог может записать туда. Кто хочет?» Один 15-летний юноша встал и говорит: «Я хочу». «Ты понимаешь, что ты грешник?» — спросил его проповедник. «Да». «А Иисуса кровь омоет твои грехи?» «Да». «Вставай на колени». Вот такой простой подход. И мы все были участниками этой молитвы. Она была на цыганском языке. И пусть мы не понимали цыганского языка, но духом мы поняли, что тот же Бог, который понимает и спасает нас, спасает и этих милых людей. Их души также дороги Богу. И хотя цыгане в пренебрежении за свое воровство, обман, но когда они обращаются к Богу, то так же, как и мы, получают возрождение, оставляют греховный образ жизни и с радостью свидетельствуют о Господе своим собратьям. Слава Господу за неизреченный дар Его!

проходи. Остановись, прохожий. Сегодня здесь о Боге говорят. Звучит призыв любви и правды Божьей. О, подними на небо с верой взгляд. Вся жизнь твоя прошла вдали от Бога. В пустых мечтах ты что-то все искал. Но без Христа к погибели дорога. И в мрачный ад мучительный провал. Мы для тебя пришли на это место. И нашу песню для тебя поем. Чтоб во Христе душа твоя воскресла, навеки сочетавшись со Христом. Не уходи, не упусти мгновения. Грядущий день не знаешь, что несет. Сегодня день великого спасения. Тебя Христос и любит, и зовет.

Не помню час и день, не помню тоже. Не помню, наяву или во сне, спросили. Расскажи нам, если можешь, о том, какая жизнь в твоей стране. Мои дела меня не торопили, и времени хватало мне вполне. Я рассказал им то, о чем просили, о том, какая жизнь в моей стране. Моя страна вся убрана цветами, как будто все готовится к весне. И дерево с бесплодными ветвями не сможете найти в моей стране. Моя страна прекрасна и богата, в ней золото и глина наравне. Там не в цене алмазы и агаты, но истина в цене в моей стране. Там нет войны, и чтобы жить спокойно, не нужно ни копья и ни ножа. И то, что даст отец своим достойным, не украдут и не источит ржа. Там все не так, как у других бывает. Там смерти нет, там не услышат стон. И если в ваших странах умирают, там говорят, еще один рожден. Народ страны в одеждах белоснежных, им горе и болезни нипочем. Кто жил однажды с верой и с надеждой, во славе будет жить перед царем. Прекрасен царь в моем прекрасном царстве и полнотою власти наделен. Наступит день, и ваши государства еще придут ему отдать поклон. Ничто пред ним не будет сокровенно, жезл правоты всегда в руке его. И если он выходит во вселенной, стыдится солнце света своего. Там нет печалей, там прекрасно небо, под солнцем пот не льется по спине. А впрочем, я и сам еще там не был, я просто на пути к моей стране.

момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Духовные размышления на каждый день. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Преображение, обновление нашего ума. Наш ум, или скорее наше мышление, формируется в зависимости от того, с чем мы имеем дело каждый день. То, что мы слышим, видим, о чем думаем, оно влияет на нас, даже если мы не осознаем этого. Музыка, фильмы, интернет-сайты, социальные сети — все это незаметным образом навязывает нам образ мышления этого мира. Если же вместо этого мы читаем Слово Бога и заняты тем, что имеет вечную ценность, наше мышление формируется в другом, позитивном плане. Мы можем сравнить это с ежедневным приемом пищи. Бог создал людей как тех, кто не может жить без еды. Как нашему внешнему человеку каждый день нужна обычная пища, так нашему внутреннему человеку каждый день нужна и пища духовная. Однако об этом так легко забыть в повседневной жизни. Господь Иисус сказал, что Он есть хлеб жизни, и призвал Своих учеников питаться им. Но что это значит для нас практически? Как это делать? Пища, которую человек употребляет, усваивается организмом. Чтобы усвоить Господа Иисуса, мы должны быть заняты им, например, изучая Его жизнь в четырех евангельских повествованиях. Но не обязательно ограничивать себя Евангелиями. Послания тоже указывают на различные аспекты славы Сына Божьего, над чем следует поразмышлять. Например, можно порассуждать над Его титулами. Но что они означают? Как может выглядеть то место, где Он сейчас пребывает? Что Он делает там в славе? Когда Он находится у нас перед глазами, Святой Дух совершает в нас нечто удивительное, все больше и больше преображает нас в образ нашего Господа.

когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Притчи Соломоновы, глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайны потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба, ленивца, убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа — от Господа. Глава 22 книги притчи Соломоновых. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Богатые господствуют над бедными, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего.
Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знание, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Притча Соломона, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. «Ешь и пей», — говорит он тебе, — «а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи Соломоновы, глава 24. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренними внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: «Вот мы не знали этого»? А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель на них и беду от них обоих. Кто предузнает? Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: «Ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена. А обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори: «Как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном,
поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный».

Не смотри с тревогой в свое завтра, если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, планы Божьи милостью полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в Его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и в малом, и видеть верой, понимать и знать, что Он вынывающим, усталым может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле в жизни тех, кто Богу доверял, как ни кружат жизни карусели, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу, это снимет груз с души твоей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Христианская семья поистине является оплотом всякого общества и каждого государства. Христианская семья, в отличие от мирской, зиждется, как и церковь, на Христе и возрожденной жизни, жизни Божьей, жизни, проистекающей от Святого Духа. Христос, искупивший человека, возвратил верующей семье ту божественную любовь, которой была осенена семья при сотворении прародителей. Бог восстановил семью, даровав ей во Христе нарушенные грехопадением права и преимущества, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Только один Христос мог преобразить всю душу человека до последних ее глубин, родить в ней вечную, неудержимо действующую силу. И сила эта творит в человеке, в семье, в обществе совершенно новый облик духовной жизни. Христос спасает человека и его семейную жизнь от страшного, самого опасного разрушителя — эгоизма, неприкрытого врага любви. На протяжении многовековой человеческой истории религиозные учения, философские построения, общественно-социальные теории не могли справиться с чудовищным врагом — эгоизмом. Падшая натура человека всецело управляется им. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть у меня, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Христос освободил верующего в Него от власти эгоизма, греха и смерти, подчинил его иному закону, закону Духа, жизни, любви и свободы. Новозаветная семья явилась таким образом колыбелью, очагом любви Христовой. Любовь положена в основание христианской семьи. Вступая в брак, любящие сердца устремляют свой духовный взор далеко за узкие пределы своих личных самолюбных надежд и желаний. Любовь, жаждущая взаимного счастья, привела людей к семейным узам. И узы эти спаяны взаимной любовью. Такая любовь является порукой того, что супруги не станут замечать многие недостатки и несовершенства, не будут тяготиться ими. Живя под одним кровом, они будут идти на взаимные жертвы. Имея детей, жертвовать ради них собственными интересами. Таково главное условие жизни христианской семьи. Нужно еще и уважение друг к другу. Взаимное уважение и то высокое христианское достоинство, с каким супруги, каждый на своем месте, в каждом житейском положении, блюдут самих себя, вот краеугольный камень супружеского счастья. Уважение всегда прямо связано с любовью. Когда между супругами теряется уважение, любовь становится животной страстью, унижающей человека. Муж никогда не станет главой дома, если он лишен чувства уважения к жене и детям. Мать и жена всегда будут пользоваться глубоким уважением мужа и преклонением детей, если своевременно проникнется серьезностью всех своих сложных обязанностей и с Божьей помощью станет свято и беспрекословно исполнять их. Взаимное уважение мужа и жены будет всегда вести к обоюдному согласию. Из всех добрых ангелов, охраняющих семейный очаг,
Ангел мира – самый родной, близкий и необходимый семейным людям. Немаловажным условием счастливой семейной жизни является взаимное ободрение. Как это благородно, возвышенно, свято ободрять друг друга, подчеркивать в натуре близкого человека хорошие стороны, разделять благородные намерения и побуждения, оставаться всегда взаимно преданными. В тяжкие дни болезни, нужды, неудач, горя, при закате жизни с ее надвигающейся старостью, утратой прежних сил и былых способностей. Ничто так недорого в христианской семье, как постоянная готовность, расположенность к взаимному ободрению. Не следует никогда забывать, что единственным источником семейного счастья и супружеской любви является любовь Божия. Если муж и жена любят Господа от всего сердца, и если их жизнь всецело предана Богу, человеческая любовь таких супругов будет только укрепляться и освящаться. Решившие жить жизнью христианской, жизнью посвященной и полностью принадлежащей Богу, всегда могут рассчитывать на все благословения семейной жизни. В христианской семье Христос является истинным, незримым главой дома. Там, где Христос главенствует, семья будет счастливейшей семьей в мире. Христос приведет семью к земному блаженству, если в ней привязан Его божественный авторитет, если Его слову охотно и радостно повинуются. Его незримое присутствие благоговейно и незримо чтут, Его советы ценят, Его водительство ищут, и на все испрашивает у Бога силы и благословения. Такой христианский очаг не сможет обойтись без семейного алтаря, то есть без общего семейного поклонения Богу. Жить всегда исполненным Духа Святого, поклоняться Богу всей семьей — какое это великое благо! Господь оставил свое обетование — «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Даже самую малочисленную христианскую семью Он не хочет лишить этого Своего великого блага — божественного присутствия. Только почувствовав Его постоянное присутствие в семье, каждый ее член способен будет прийти к глубокому решению, выраженному словами Писания. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Чарльз Спершин.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Бытия, 12 глава, 1 стих. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это Бог говорит Аврааму в свое время. Евреям 11 глава, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Отдай мне твое завтра». Завтрашний день дай мне. Говорят, что в Одессе было много-много воровства, много было воров. И для того, чтобы обнаружить людей, у которых были деньги, и где они спрятаны, входили в автобус несколько человек, и кто-то вроде доброжелательный предупреждал: «Держи карман, Одесса близко». И каждый держался либо за этот карман, либо за другой, где спрятаны деньги. Этим самым они открывались, где находятся деньги. И кто-то наблюдал за этими явлениями, то есть за этим движением, и могли почистить их карманы. Не так ли сегодня показывает или спрашивает нас: чем ты дорожишь? Где твое сокровище? Где оно находится? Оно всегда при тебе. И несешь с собой этот груз, это бремя. Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Я знаю, чем ты живешь, Божий человек. Люди, которые не уверены, они об этом всегда переживают, хватаются за то место неуверенное, потому что они боятся потерять это место, и они переживают об этом. Господь испытал Авраама, показал как человека образца: «Принеси мне сына твоего, которого ты любишь», то есть «отдай мне его в жертву». То есть Господь показывает нам образно, что то, что мы любим, о чем переживаем, оно при нас. О чем люди сегодня говорят? О чем люди больше всего переживают? На что люди обращают внимание? Последние известия, когда они читают, слушают, они думают о будущем. Они переживают о завтрашнем дне. Не будет денег, потеряют работу, не будет страховки, а вдруг заболеют, что вдруг нарушится система покоя, проблемы будут в Америке или в других странах. Переживают, потому что боятся, что-то изменится. Об этом бы хотел я сегодня с вами поговорить. Этот страх, который постоянно давлеет, смущает человека, при нем находится. И вот Господь направил это слово, сказав однажды: «Иди за мною, я дам тебе покой. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если бы это было только на словах, или это были только лозунги красивые, сказанные для человека, то, безусловно, что они гроша бы не стоили. Но это подтверждено историей, жизнью многих христиан, да и вами. Многие из вас смогут сказать, что, уповая на Господа, никто еще не был постыжен. Кто уповал на Господа, они не остались в стыде. Но когда мы не пребываем в Слове Божьем, не пребываем в вере, когда мы уходим от основания, которое Господь некогда поставил для нас, чтобы мир не входил, страх не входил, дьявол не касался, мы переживаем снова, как прочие люди, как язычники, не имеющие надежды. Мы также начинаем переживать, думаем, как это будет, переживаем в жизни нашей, а как это будет, этот страх. Но когда мы не знаем, что нам несет следующий год, наступающий год, и не зная, что принесет нам 13-й год, не зная, и вступить в этот год с надеждой, уповая на Господа, никогда Господь не допустит, чтобы, уповая на Бога, вы были постыжены. Авраам, он услышал голос Божий. Авраам – отец веры. Мы дети Авраама, если поступаем по вере. Авраам вышел и пошел в землю, не зная, куда идет. Нам вообще хочется всегда знать, куда мы идем, кто нас там ожидает, какие там зарплаты, какое там место жительства, а какие там люди нас встретят. Когда мы переселяемся, когда мы думаем о переселении, контролируем, пытаемся испытать этот вопрос, мы тогда уже доверяемся. Но это уже не вера. Это уже не вера, потому что мы идем по проложенному пути. Вера – это не проложенный путь. Это идти по воде. Это идти, не знаешь сам куда. Вера – это доверие Богу. Авраам пошел, не зная, куда идет. А мы всегда хотели бы наперед знать, куда мы идем. Нам достаточно знать и Бога, достаточно знать Иисуса Христа, чтобы идти уверенно. Если бы Бога бы не знали, то для нас это страшно, это рискованно. Господь ведет путем веры за Ним, за Иисусом Христом, за Господом. Когда мы говорим, или от нас требуется доверить Богу, что имеем в виду мы, когда мы говорим, что мы доверяемся Господу? Примерно, когда ты ответственный работник и приходит к тебе для того, чтобы подписать документ, ты должен посмотреть, внимательно прочитать, согласен ли ты, не посадят ли тебя на 10 лет за то, что ты подпишешь то, что противоречит истине или правде, понятию твоему. Под чем ты расписываешься, это должно быть для тебя ясно и понятно. Вот тогда ты можешь свободно и смело расписаться, поставить свою подпись под тем документом, под тем словом, который ты сегодня знаешь. Так вот, когда дети Божьи доверяются Богу, представьте себе, что у вас чистый лист бумаги. Чистый лист бумаги, и вы берете этот лист бумаги и расписываетесь внизу. И говорите: «Господи, заполни этот лист». Мы не знаем, что нам грядущий год принесет. Мы не знаем, друзья мои, но мы абсолютно доверяемся Богу, который знает все. Я знаю, что ты поведешь правильным путем. Доверяя Богу, не будешь постыжен. Ты прославишь меня, говорит Господь. В тот день, в тот час, когда ты вспомнишь, что ты поверил этим словам. Такого не может быть. Господь сказал Марфе: «Не говорил ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью». Славу Божью увидеть невозможно, если ты не распишешься на чистом листе бумаги и не дашь возможность Господу заполнить этот лист. Это рискованно? Да. Неведомое? Да. Авраам пошел, не зная куда. Не зная, куда идет. Мы по мудрости человеческой привыкли всегда исследовать, узнавать, экономить время. Нам планы строить нужно, но доверять нужно Богу. Свои планы, свои желания откройте пред Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Господь знает, в чем вы находите радость. И когда вы ложите свою руку на сердце, когда вы говорите, что для меня нет большей радости, как наслаждаться Его присутствием, Его голос слышать, читать Слово Его, пребывать среди сонма святых, где верующие люди молятся, славят Бога. Для меня это Царство Божие, уже пришедшее в силе. Большая радость, потому что это моя стихия. Как рыба чувствует себя свободно в этой воде, так я чувствую себя свободно в этой атмосфере благословенного общения человека с Богом. Либо за закрытой дверью, в общении святых, в сонме святых, в собрании, в Церкви Божьей. Где бы я ни был, я всегда с Господом. Для того, чтобы войти куда-то, нужно откуда-то выйти. Авраам должен был выйти, оставить все. Авраам был довольно богатым человеком, но сердце его не было привязано к богатству. Он был свободный. Он пришел в то место не для того, чтобы строить шатра, свои земли расширять. Он пришел, и первое, что он сделал, он построил жертвенник Богу. Смотрите, друзья мои, когда мы переселяемся на какое-то место новое, другое место, делаем, соответственно, какой-то шаг. Первое, что мы делаем? Как мы укрепляем свою позицию? Если Бог нам что-то дает, и мы хотим удержать это, необходимо построить жертвенник, поблагодарить, утвердить за собой право получить этот подарок, поблагодарить Его. Когда вы благодарите Бога, Бог никогда не заберет то, за что мы прославляем Бога и Его благодарим. Интересно, что Иисус говорит, что Авраам увидел день мой и возрадовался. Авраам увидел пришествие Христа через голгофские страдания. Он увидел искупленный мир. Авраам увидел ту страну, куда Иисус показал или открыл через свои страдания, через проповедь Евангелия, через рождение в яслях, Авраам увидел и возрадовался. Увидели ли мы этот день? Действительно ли мы возрадовались? Увидим ли мы сегодня, куда Бог ведет нас? «Придите ко мне, и я успокою вас». Он говорит ученикам своим, «Пришли вы ко мне?» «Да, мы пришли». «Не хотите ли вы уйти от меня?» И кто-то ушел, а кто-то остался. И вот те, которые остались, говорит им, «Пребудьте во мне, находитесь во мне. Имя Господа – крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Все твои тревоги и печали и переживания во мне, все твои расчеты, все твои долги на мне, твои болезни я возьму на себя. Доверься мне». Доверить Богу – это не такое простое дело, кажется, для тех людей, которые живут этим, что это просто. Но вначале сделать первый шаг, выйти за борт этой лодки твоего комфорта, твоей обычной жизни, религиозной даже, выйти за порог необычного и жить по вере, идти по вере, доверяясь Богу, рисковать не так просто. Поэтому Господь поощряет нас к этому. Он говорит, доверьтесь мне. Авраам оставил и вошел. Авраам не знал, куда идет. А зачем тогда вера, если я тебе покажу, дам, а ты потом будешь верить? Вера работает, когда еще не получил, когда я доверяю Слову Божьему. Вера тогда ценна, и благословение веры, когда я не знаю, я не вижу, но я доверяю Богу. Господь прав и сегодня, если ты доверишь Богу. Я знаю, что у каждого из нас свои тревоги и переживания о своих детях, будущем, о работе. Скажите, Господь до этого времени вас вел, благословлял, хранил вас до этого времени. Неужели Господь питал, воспитывал, благословлял вас, не благословит и ваших детей, и не сохранит их в мире зла, в переживании грядущего, как ваши отцы вас отдали в руки Господу, так и Господь хочет, чтобы вы отдали в руки Ему своих детей. И именно об этом пульсирует наше сердце, зашкаливая иногда за шкалу нормального. Как это будет? Мы представляем себе по-другому. Вот это и тревожит, и беспокоит наше сердце. Я бы хотел, чтобы мы доверились Господу. «Отдай мне твое завтра». Мы с удовольствием отдали Богу свои тревоги, отдали Богу свои грехи, прошлое мы отдали Богу, мы освободились, но вот завтрашний день нам так сложно отдать Богу. Завтрашний день, что Он принесет нам? Дьявол нас искушает. Вдруг я потеряю, а вдруг не исполнится, по-другому будет. Авраам, написано, оставил дом отца своего, он оставил дом родства своего. Для того, чтобы нам пережить Божье благословение, необходимо оставить дом отца. Не в буквальном смысле слова. Как Христос сказал, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Иногда нам сложно оставить отца и мать. И многие семьи до сегодняшнего дня переживают неблагословение, потому что они не смогли оставить отца и мать. Они прилепились к отцу и матери настолько, что, будучи женатыми или замужними, держатся за отца и мать. Они не могут оставить отца и мать. Господь дал им возможность новое открыть, благословенное, новую семью создать. Они не могут оставить старое. Если мы хотим войти в новое, нам нужно старое оставить. Если мы хотим пережить новое благословение, нужно оставить в прошлом то старое. И мы с удовольствием оставляем прошлое. Может быть, кто-то остался сегодня в переживании, потому что вчерашние грехи он еще не оставил. Они имеют власть над ними, страхи, переживания, прошлое. Но я говорю сегодня о том, чтобы завтрашний день точно так же передать Богу, как прошлое. Боже, Ты знаешь, я не знаю. Господь усмотрит, сказал некогда Авраам. Он доверил Богу настолько, что он сказал, Господь усмотрит. Дорогой Божий человек, Господь усмотрит в твоей жизни. Не переживай, не волнуйся. Доверься Господу, Господь усмотрит. Какая бы ни была нужда, тревоги, переживания, болезни, скорби, волнения о завтрашнем дне, о работе, о здоровье, о страховке, о каких-то других вопросах жизни, о семье своей, Господь усмотрит. Передай Богу свою тревогу. Богу смотрит, как Он хранил тебя, Он будет хранить твоих детей. Как Он воспитывал тебя, Он будет воспитывать твоих детей. Как Он наказывал разумно, как Отец, любящий тебя, Он будет твоих детей дисциплинировать. Мы думаем, что в наших руках судьба наших детей. Ничего подобного. Господь взял руки свои и детей наших. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде же Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы можем планировать наперед, но состоится определенное Господом. Если будет воля Божья, сделаем то или другое. Не опускайте руки, но доверьте Богу свое будущее. Доверьте и ложитесь спать спокойно. Говорит Давид, спокойно ложусь и сплю, ибо Господь охраняет, освобождает меня от завтрашних проблем. Сегодня Бог дал день, пребывай в Господе, читай Слово Божье, не разменивай на мелочь этот драгоценный день, а завтра Бог сам позаботится. Доверьте Богу свои финансы, доверьте Богу свои финансы и не думайте, что вы сохраните их. Ничего подобного. То, что мы можем сохранить, это когда мы пускаем по водам, Он найдет тебя, твой доллар. Он тебя найдет в самое трудное время, когда ты пустишь его по водам, когда доверишь Богу. Бог благословляет верующих людей. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог одевает ее, кольми паче вас, маловеры, а тем паче вы. Жизнь наша в руках Божьих. Господь оценил нас не в 30 серебряников, это мы оценили лица Иуды, Господа. А Бог отдал жизнь свою, кровь свою пролил, чтобы нас искупить. Не будем входить в завтрашний день со своими планами, со своей моделью, со своими понятиями. Я помню время перестройки, магазины у нас в Керчи,

А в понедельник килограмм кофе стало 200 рублей. Только было 18 рублей, а в понедельник 200 рублей килограмм кофе. Этого кофе хватило нам, нашей церкви, общения, которое мы имели постоянно. Только потом раскрылась ценность этого кофе в зернах. Сами понимаете, сегодня для многих кофе тоже является каким-то заменителем даже хлеба. Но тем не менее Бог показал, что Бог заботится о нас. Если бы я решил на следующий день покупать, я бы купил только 1 или 2 килограмма кофе и все. Но в тот день, в тот час Бог знает, как нас прокормить. Бог знает, что нам дать, кого послать навстречу нам. Бог знает, как нам сэкономить, знает, как нас пропитать. Доверяясь Богу, вы не будете постыжены, друзья мои. Вы увидите Божью славу, прославите Господа, потому что вы войдете в Его покой. Разве возможно войти в новое, держась за старое, не доверяясь Ему вполне? Доверьте Богу свое завтра. Покой приходит тогда, когда мы отдаем. Несем груз. Один человек подвозил бабушку. Бабушка, так снимите мешок со спины. Подвозил ее на подвозке. Сынок, спасибо, что ты хоть меня везешь. А уже этот мешок пускай будет на моей спине. Снимите с себя эти мешки, этот груз, бремя. Господь хочет, чтобы мы были свободны. Благослови нас, Господь, отдать Богу свою жизнь, своих детей, отдать сейчас во имя Иисуса.

необъяснимая штука – душа. Никто не знает, где она находится, но все знают, как она болит. Один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека – любовь и забота». Кто-то переспросил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу. Совершенно не обязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то на небесах записывает это в книгу жизни и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела». Золотое правило жизни. Не переживай за того, что ты не в силах изменить. Прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде. «Увижу, поверю», — сказал человек. «Поверишь, увидишь», — ответил Бог. «Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начните благодарить Бога за то, что у вас есть, и Он вам даст то, чего вам не хватает. Бог дал тебе лицо, но тебе выбирать его выражение. Чем больше Бога внутри, тем больше счастья снаружи. Дружба подобна книге. Сжечь ее можно за секунды, но написать ее займет годы. Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Нет такой ссоры, которая была бы важнее дружбы. Когда есть для кого дышать, просыпаться по утрам, улыбаться, заваривать чай, когда есть кого ждать, есть кому говорить: «Я люблю тебя тоже», хочется жить. Не красота решает, кого мы любим, а любовь решает, кого мы считаем красивым. Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Каждый день начинайте с победы. Над своей ленью, над своими страхами. Впереди замечательная жизнь. Бог не сможет благословить ваши шаги, если вы не переставляете ноги. Молитва должна быть вашей первой реакцией, а не последней надеждой. Если жизнь поставила вас на колени, то это самое удобное положение, чтобы обратиться к Богу в молитве. Бог не открывает дверь мудрости тем, чьи сердца закрыты. Если мы найдем время для молитвы, Бог найдет время для ответа. Господи, помоги нам доверять Тебе то, чего мы не понимаем сами.

Момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Иосиф как раз мыл руки перед ужином, когда дверь распахнулась и в комнату вошел Бенет, впустив струю ароматного апрельского воздуха. «У меня вот договор на аренду», — сказал он, вынув из кармана пиджака свернутый лист бумаги и развернул его так, чтобы все видели. «Договор на аренду Макракена виноградника в 10 моргенов». «Аренду чего?» — удивленно спросила Анни. Она чуть не уронила сковородку с растопленным жиром, который она как раз хотела вылить в одну из чашек. «Договор на 3 года», — ответил Бенет жестко и официально. «Иосиф поедет туда и возьмет эту работу на себя». «Иосиф?» — вырвалось у Анни. Теперь ее удивление было еще больше. «Один?» «Да, все уже обговорено», — продолжал Бенет, увлажняя губы и высмаркивая свой большой римский нос. «Все уже решено», — повторил он тоном, не допускающим возражения. «Я встретил господина Макракена в Чикаго и хотел сначала поехать к нему, чтобы все это на месте посмотреть, но потом подумал, что я могу сделать это потом, попозже. И я решил поехать сначала домой, посмотреть, как здесь мой скот. Он себя оплачивает». «Ты все сделал, как я наказывал, Иосиф». «Значит, ты за хорошую цену продал эти 40 голов скота, которые ты отправил на рынок. Так я поняла». «Своей цели достиг?» — спросила Анни, умело обходя вопрос, адресованный Иосифу. «Конечно, Иосиф сделал все старательно, как можно лучше». «Да, во всяком случае, не за плохую», — ответил он почти доверительно и притянул свой стул к столу. Он вытер пальцы о свой носовой платок и настойчиво продолжал начатый разговор. Он готов выдержать большой шторм, который, безусловно, должен был разыграться. «Иосиф», — таким образом продолжал он, — «ты отправишься в этот виноградник и увидишь все там на месте. В субботу мы с тобой поедем в город, чтобы купить тебе необходимую одежду и проездной билет». «Я?» — Бенет заметил, как Анни вздрогнула. Он видел, как тяжело поднималась и опускалась ее грудь. И он торопливо продолжал. «Я хочу, чтобы ты в конце следующей недели отправился и начал там свою работу. Макракен тебе покажет, как нужно виноградник обрезать. Это в данный момент самое главное. Он сказал, что некоторые кусты нужно пересадить и изгородь нужно местами поправить, пока листья на кустах еще небольшие. В течение лета нужно позаботиться, чтобы виноградные кусты были вовремя удобрены, контролировать рост и...» «Но Бенет!» — с бледным лицом и дрожа от волнения выдавила Анни. «Выходит, что Иосиф уедет и за 3 года ни разу не сможет приехать?» «Я этого не сказал, Анни, я этого не сказал!» — холодно повторил Бенет. «Надо сначала подождать, сколько дохода нам принесет первый урожай. Если Иосиф все-таки не справится с работой, то мне придется кого-то другого к делу приставить. Или же самому взять дело в руки. Или, может быть, о, но нет, Лавел еще слишком маленький. Притом он еще и в школу ходит. Иосиф достаточно взрослый, чтобы работать самостоятельно». Все это время Иосиф стоял возле печки и прислушивался к разговору. Если он правильно себе это представлял, то он мог от имения Макракена ходить в церковь пешком, если в воскресенье пораньше встать. И уж, конечно, можно будет устроить так, чтобы изредка встречаться с Фредди. Сердце Иосифа учащенно забилось. «Макракен считает, что Иосиф, безусловно, сможет снять комнату с минимальными удобствами на ферме Бантум, находящуюся вблизи от виноградника. А еще сегодня вечером я напишу туда и все расспрошу. Мы еще, конечно, получим ответ, прежде чем...»
1: «Но Бенет», — слабо возразила Анни, — «ты уверен, что мы без Иосифа можем обойтись?»
0: «Мы?»
1: — Бенет засмеялся.
0: «Я могу, а ты?»
1: «А я не знаю», — ответила она, переполненная чувствами. «Но если Иосиф хочет ехать, то я возражать не буду».
0: «Конечно, не будешь», — сухо вставил Бенет. «Это вообще был бы анекдот, и при этом он не может теперь сказать «нет». Вот он, договор.
1: он получит оплачиваемое рабочее место».
0: «А что будет Иосиф за это получать?» — робко спросила его мать.
1: «Что он будет получать?»
0: — спросил Бенет.
1: «Как что? Он, работая, получит ценный опыт, свободный проезд, комнату, уход и одежду. Разве этого мало? Иосиф еще молод, и если я оплачу за его комнату, за уход и одежду, что ему еще надо?»
0: Аня не возражала. До сих пор Иосиф еще не проронил обо всем происходящем ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф хоть как-то будет возражать.
1: Он еще не дозрел, чтобы иметь собственную лошадь и экипаж. А что молодому человеку его возраста с деньгами делать?
0: «Ну, — сказала Аня, — ему понадобятся деньги на почтовые марки, чтобы домой письма писать». Бенет снова засмеялся. Анне никогда не нравился этот смех.
1: «Вот будешь ему писать, и каждый раз клади ему в письмо марку для обратного письма», — сказал Бенет.
0: Но это Анне ни в коей мере не успокаивало, потому что вряд ли Бенет ей каждый раз даст марку, когда она захочет написать. Будет ли он согласен давать ей по 2 почтовые марки в неделю? Анне в этом сильно сомневалась.
1: «Иосиф, ты согласен поехать?» — спросила мать, пытливо глядя ему в глаза.
0: «Если нужно», — сказал он и вопросительно посмотрел на мать.
1: «Конечно же поедешь», — вмешался Бенет и забарабанил пальцами по столу. «Ты еще не дорос, чтобы самому решать, что ты будешь делать. Анне, зачем ты вбиваешь ему в голову такие мысли?»
0: «Да я это совсем не так имела в виду, Бенет. Я просто хотела, чтобы он свое мнение сказал. В конце концов, твое решение для всех нас очень неожиданно. Я чувствую себя так, словно мы уже состарились, Бенет. У нас сын уже такой большой, что уходит из дома». Она опустила глаза, чтобы никто не мог разгадать ее чувств. Когда она продолжала, голос ее звучал неуверенно и взволнованно. «Мне как-то тяжело сознавать, что он уезжает».
1: «Но Анне», — произнес Бенет с упреком в голосе, — «потихоньку наступает время, когда ему нужно показать себя. Я бы хотел знать, Амстронг он или нет».
0: «А кто он еще может быть?» — спросила Анне, но в голосе ее прозвучала какая-то нотка неодобрения.
1: «Конечно», — проворчал Бенет, — «но ты же знаешь, что я имею в виду. Стокс – хорошие люди, но они никогда не умели продвинуться вперед».
0: Анне это больно задело. В ней заговорила гордость за свою семью, и слезы выступили у нее на глазах. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из Стоксов жил на социальном обеспечении?» – отважилась она спросить. «А мой отец имел свою собственную ферму».
1: «И это все, что он имел, и больше ничего, кроме фермы, да и то небольшой. А когда умер, оказалось, что все строения пришли в ветхость и подлежат сносу».
0: «Ты прав, Бенет», — ответила Анни, и 2 блестящие слезинки прокатились по ее щекам. «Но в духовной жизни он нисколько не обнищал, и если Иосиф станет таким человеком, как его дедушка Стокс, то я буду спокойна. В жизни имеются и другие ценности, за которые стоит работать, и не только». В это мгновение раздалось несколько сильных ударов в дверь, потом топот конских копыт.
1: «Амстронг!» — кричал с улицы срывающийся мужской голос. «Выходи, паника началась!»
0: Не успел Бенет накинуть пальто и шапку, как дверь снова постучали. На этот раз так сильно, что дверь задрожала, грозя развалиться. Крик раздавался еще громче.
1: «Амстронг, ты чего не слышишь?»
0: «Иду, иду!» — отвечал Бенет, задыхаясь. Он распахнул дверь и бросил Иосифа через плечо.
1: «Иосиф, садись на Квиксильвера и езжай за мной, я возьму Доу».
0: В одно мгновение Иосиф оказался на улице.
1: «Ну, старик, не подведи!» — сказал он и вскочил в седло. Они мчались по прериям навстречу скачущему в панике табуну. Впереди себя Иосиф видел лишь удаляющееся облако пыли. «Ну, дружок, не отставай!» — сказал Иосиф, желая подбодрить Квиксильвера, и поддал ему под бока. Они галопом мчались по равнине. Помоги мне показать отцу, что я Армстронг с достаточным количеством стойкой отцовской крови в моих жилах, чтобы быть настоящим парнем». Доу не был таким проворным и уверенным на ногах, как Квиксильвер, и Бинету приходилось напрягаться, чтобы не отстать от Иосифа. Доу в таких делах вообще не имел опыта, поэтому дважды споткнулся, чуть не сбросив с себя седока. «Что же так перепугало животных?» — спросил Иосиф коня. «Может, ты что-нибудь знаешь, Квик? Урагана вроде бы не предвидится». На горизонте в панике, как стрела, 200 голов скота мчалось по направлению к утесу, который круто обрывался вниз, где на 10-метровой глубине текла река Деннифер-Ривер. Иосиф осознавал эту страшную опасность и затаил дыхание. Подчиняясь внезапно возникшему вдохновению, иногда раньше, не испытывая ничего подобного, лошадь вдруг помчалась прямо к утесу, перерезая ведущему путь. Взяла таким образом на себя роль вожака этого дико скачущего стада, которое вытянулось в широкую дугу и провела его мимо пропасти на расстоянии лишь 1 метра. Лишь 5 животных оказалось в таком горячечном бреду, что неслись прямо вперед, и в тот момент, когда Бинет на Доу достиг обрыва, сорвались со скалы вниз, исчезли в шумящей пучине, потом вынырнули возле скал. «Держи, держи!» — кричал Бинет так громко, как только мог, когда одно из обезумевших животных помчалось прямо на него и угрожало сорвать его с собой в пропасть. Спасти его сейчас мог только Бог. Иосиф в это время оглянулся и понял, что отец находится в смертельной опасности. Он закрыл глаза. «О, Боже!» — в ужасе закричал он. Животное пронеслось мимо Бинета, который в этот момент мгновенно заметил волка. «Вот он, бестия! Вот он, бестия!» — истерически закричал Бинет. В этой спешке он совсем забыл сунуть за пояс пистолет. Что ему теперь делать? Он выходил из себя. «Чарли!» — кричал он владельцу соседнего ранчо, который тоже стучал в двери Армстронгов. «Чарли, где ты?» Бинет так резко засвистел, что Чарли его услышал и ответил из темноты. «Стреляй, Чарли, скорее стреляй в волка!» Бинету показалось, что целый час прошел, пока Чарли выстрелил. Выстрел за выстрелом раздавались в ночи и многократным эхом прокатились по горам. Анни стояла в открытой двери. Руки она скрестила на груди, будто молилась. «Мама, а что такое паника?» — спросила Виргиния. На ее лице отразился этот неожиданно явившийся откуда-то ужас. «Кто это там стреляет, мама? Смотри, вон висит пистолет отца!» «Слушай, слушай!» — ответила ее хрупкая мама. «Как страшно воют волки! Они, наверное, этой ночью очень голодные. Давай вместе помолимся, чтобы никого не ранило. Иосиф совсем неопытен в этих делах». И пока Лавел прижимался с одной стороны к матери, а Виргиния с другой прислонилась, Анни Стокс Армстронг умоляла Бога уберечь ее мужа и сына от всякой беды. А пока они так молились, на небе, словно прорвавшись через стремительно несущиеся тучи, появилась луна и осветила темноту ночи. «Мама, ты только посмотри!» — шептала Виргиния, показывая вверх, в небо. «Как вокруг стало светло и красиво!» «Это свет с неба», — ответила ей мать задумчиво. «И для меня это обозначает...» «Что это обозначает для тебя, мама?» — спросили оба дети в один голос. «Как вам лучше это объяснить?» — сказала Аня и глубоко вздохнула свежий ночной воздух. «Перед тем, как в дверь постучали, мы говорили о таких печальных вещах. Видите, как быстро могут измениться наши мысли, так же быстро могут и разрушиться наши планы. Как часто я уже чувствовала себя на дне темной пропасти, но как я уже Иосифу часто рассказывала, когда он еще был совсем маленьким мальчиком, Бог нас и в темноте видит, даже когда мы об этом почти забыли». Мы стоим здесь в темноте, страхе и ожиданиях, и вдруг тучи расступаются, и нас освещает своим светом луна. Он, этот свет, все время был здесь, только мы его не видели. Вы только посмотрите, теперь все прерии осветились этим дивным светом. Может быть, это значит, что и для нас однажды все будет намного приветливее». «Как ты это понимаешь, мама?» — совсем серьезно спросил Лавел. «Нет, вы только послушайте, волки перестали выть, и я слышу голос отца. Я надеюсь, что никто не пострадал». Молча стояли они втроем и слушались в ночь. На горизонте четко отпечатались тучи пыли. «О, я верю, что все будет хорошо», — произнесла Анни, вкладывая в эти слова всю силу своего убеждения. «Вы знаете, что наш дом мог бы быть лучше, но мне хочется, чтобы вы поняли, как сильно я вас люблю, и вы оба всегда ко мне относились с любовью и уважением. Иосиф тоже хороший мальчик. Когда я об этом думаю, то мне кажется, что мою жизнь освещает свет с неба. У меня есть так многое, что меня делает счастливой. Когда я начинаю думать о моей жизни, когда... Да, если бы отец хоть немного был такой, как...» «Как кто, мама?» — шепнула Виргиния. «Ах, такой, каким я себе его представляла!» — последовал грустный ответ Ани. «Но если мы каждый день будем об этом молиться, то, может, однажды все и будет хорошо!» — быстро добавила она и опустила руки, которые держала до сих пор скрещенные на груди. «И тогда отец не будет больше так делать на Рождество?» — спросил Лавел. В его голосе, хотя и прошло уже много времени, все еще звучало то страшное разочарование. «Ах, как это было ужасно!» — снова заплакала Виргиния. «Да, это было ужасно!» — вздохнула Анни. «Но давайте никогда об этом не будем вспоминать в присутствии других людей. Давайте попробуем любить отца. Быть может, мы найдем, чем мы можем его хоть немножечко обрадовать. Мне это тоже принесет немного счастья, потому что я знаю, что Бог никогда не отводит от нас своих глаз, даже если мы и в темноте. Нам нужно сохранять в сердце все лучшее, что в нас есть». «Но мама», — продолжала плакать Виргиния, — «если Иосиф хочет уехать, то дом наш совсем чужим станет». «Но душой он всегда будет с нами, Виргиния, моя дорогая. Мы будем каждый день о нем вспоминать, будем о нем молиться, и он будет часто писать нам письма». «Мама, у меня есть хорошая идея», — сказал Лавел и выпрямился во весь рост. «Может, я смогу в следующем году принять на себя работу завхоза в школе. Тогда учитель Герман мне тоже подарит почтовые марки». «Лавел», — серьезным голосом возразила ему мать, — «не вздумай эту мысль высказывать при отце. У него достаточно средств, чтобы купить вам учебники и каждую неделю выдавать нам несколько марок. Ты, во всяком случае, слишком молод, чтобы нагружать еще больше на свои неокрепшие плечи. У тебя и так довольно много работы. Я каждый день молюсь о том, чтобы никто из вас, детей, не получил какое-нибудь увечье или не причинил себе вреда из-за того, что много и тяжело работаете. Когда я вспоминаю, как тяжело пришлось работать Иосифу, хотя он был еще совсем маленький, то я уверена, что только Бога надо благодарить за то, что руки его стали крепкими, спина не искривилась и сердце выдержало. Бог сохранил ему жизнь для своих определенных планов. Стоя

Она смотрела, подняв лицо к небу, от рук мощного бога Яковлева. На лице ее появилась улыбка. «Вон они едут!» — закричал Лавелл и указал на два силуэта, которые в темноте быстро приближались к ним. «Будем теперь ужинать?» — спросил он. «Ты прав, мы же еще не ужинали. А между прочим, все уже, наверное, остыло». Когда она открыла дверь кухни, и ей навстречу пахнуло сушеным мясом, фасолью холодного приготовления и тушеными яблоками, у нее появилось чувство отвращения. Разговор, который состоялся перед этим между ними, лишил ее всякого аппетита, принес ей слабость и нервозность. Ей не раз приходилось бороться с подобными приступами в последние месяцы, да и вообще все эти годы, но вряд ли какой-либо из них был сильнее, чем этот. Анни всегда была убеждена в том, что детей хотела она, а не Бинет. Может, он хотел иметь детей, если бы был уверен, что они будут похожи только на Амстронгов. Это его замечание, как никакое другое из высказанных Бинетом в последние годы, задело Анни очень сильно. Она думала, что он будет счастлив видеть в детях и некоторые черты Стоксов. Она слышала, как ее отец как-то сказал, что в их родословной, насколько далеко в прошлое он ее может проследить, никогда не было идиотов, разбойников, изменников, ни даже просившего когда-либо милостыни. Все были люди уважаемые, были учителя, проповедники, несколько врачей, даже поэты и композиторы. Внутренне Анни всегда гордилась своими предшественниками, и если отец не мог подарить ей ферму в приданое, то все же она наследовала от него хорошую кровь и некоторые достойные черты характера, а именно благодарность за все, что имеет, и высокие идеалы, а также неопороченную совесть. Несколько раз она слышала, как отец цитировал Мильтона: «Хороший человек, как спелый плод, который земля дарит небу». И потом еще: «Слава проходит, известность часто случайна, богатство легко потерять. Те, кто сегодня ловят каждое твое слово, завтра могут тебя проклинать, только человеческий характер постоянен». Да, он был прав. Ее любимый старый отец имел лишь небольшую ферму, но когда его хоронили, то к его гробу пришли сотни людей, чтобы отдать последние почести сильному характеру человека, который в ее жизни оставил лишь добрые воспоминания. Это для нее значило больше, чем если бы он оставил ей в наследство несколько ферм. Она не смогла поехать домой на похороны отца, но Тимоти ей подробно написал, как впечатляюще было богослужение, и даже привел ей в письме отдельные выдержки из проповеди. В конце письма он писал: «Дорогая сестра, мы хоронили великого отца». А теперь как было в ее семье? Разве могут ее дети когда-нибудь так сказать? Их собственные дети по плоти и по крови, которых она воспитывала со слезами и молитвами. Иосиф, ее старший сын, которого она так долго ждала и о котором так долго молилась, сможет ли он когда-нибудь сказать: «Да, мой великий старый отец»? Сможет ли он когда-нибудь сказать: «Я от отца наследовал внутреннее побуждение исполнить волю Божию»? Анни чувствовала себя больной и разбитой, точно так, как наследуют дети цвет глаз и волос и типичные черты лица их родителей, так они и наследуют их физические достоинства или недостатки, характер и манеры поведения, предрассудки и предубеждения, общественное мнение и религиозные наклонности. Она никогда не изучала в школе психологию, но, несмотря на это, ей было совершенно ясно, что дом и семья, школа, церковь, общество, в которой ребенок растет, каждый день обновляют ему что-то, формируя его. И понимание этого часто, когда она была одна, ставило ее на колени. Она хотела, чтобы ее дети учились любить, а не ненавидеть. Она хотела, чтобы ее дети воспринимали только хорошее. Она хотела воспитать в своих детях положительное отношение к родительскому дому, к церкви, любовь к Богу.

Богу. Это Анни пыталась сделать. Иногда она даже молилась, чтобы Бог, если он увидит, что в будущем кто-то из трех ее детей способен совершить что-то дурное, позорное, по великой милости своей за день до этого взял у него жизнь. Когда она сидела так одна в своем маленьком домике с открытой Библией в руках, то она словно чувствовала, как руки ее предков с небес протягиваются к ней и несут ее вверх, а молитвы родителей обдают ее вокруг благовониями. Без этих мгновений жесткие слова и часто несправедливые замечания мужа привели бы ее на грань отчаяния. Многих прекрасных достояний жизни он ее лишил, даже необходимой одежды, но этих мгновений духовного пробуждения он ее лишить не мог. Маленькая, нежная Анни Амстронг Стокс знала таинство, которое не было известно даже многим королям. Бинет был очень строгим человеком, он часто возлагал на семью тот или иной запрет. Да, он мог приказать Иосифу так рано уехать из семьи, чтобы работать где-то в винограднике, но он не мог уничтожить доверие, которое он питал к своей матери, или ей сказать, чтобы она за него больше не молилась. Обязанность правильно воспитать своих троих детей тяжелее, чем раньше ложилась ей на плечи. Она чувствовала себя больной и слабой. Бинет плакал. «О, дорогой, ты ранен!» С вытянутыми руками вперед устремилась к нему Анни. «Лавел, помоги отцу добраться до кровати. Иосиф, расскажи нам, что случилось?» «Где ты ранен, отец?» Спросил Иосиф и сделал несколько шагов по направлению к нему. «Я не ранен», — всхлипывал Бинет. «Бедные, бедные животные разбились. 5 или 6, или, может, их было даже 10, которые ушли в пропасть. Я это не перенесу». Крупные слезы катились по его щекам, рыдания сотрясали его тело. Страшное чувство охватило Анни и трех детей, стоявших вокруг него, чувство, похожее на ненависть. «Иосиф!» — все еще всхлипывал, выдавливал Бинет. «Принеси мне фонарь и зажги его, я поеду обратно». «Что? Что ты там будешь делать?» — спросила Анни. Ее охватил какой-то необыкновенный ужас. «Я вернусь и останусь там, пока рассветет, чтобы посмотреть, сколько животных пропало. Это страшный убыток». «Убыток, убыток. Вот, значит, о чем плачет Бинет». Однажды уже Анни видела его плачущим. Это было, когда Пите умер. От воспоминаний о той сцене ее тошнило. В ее семье бывали другие случаи нездоровья. Бинет не пролил ни единой слезинки, когда его жена дважды имела сердечный приступ и с трудом избежала смерти. Как часто он несправедливо обижал Иосифа, чем тяжело ранил его и ее сердце. Но по поводу потери такого рода доверия он не показывал никакого сожаления. Он намеренно лишил семью всякого удобства, а детей их любимых друзей и знакомых, двоюродных братьев и сестер. Но эти личные потери, которые он причинил тем, кого он должен был бы больше всего любить, не были для него даже достойны того, чтобы о них вспоминать. Эти лишения в его глазах равнялись потере наполовину использованного карандаша. А вот этот убыток, погибший скот, был лично его потерей. Эти животные принадлежали ему, они для него драгоценность, их можно было скоро отправить на рынок. Они стоили по $80, а может и больше. Бинет плакал, словно сердце его разрывалось. Иосиф протянул отцу зажженный фонарь и наблюдал, как он медленно поднимался. Он шатался, как старик. «Бинет, может, ты хоть немножко чего-нибудь поешь?» — догнала его Анни уже в воротах. «Я не могу сейчас кушать!» — всхлипнул он. «Я, скорее всего, до утра не вернусь!» В этот вечер они вчетвером, как потерянные, сидели за столом. Каждый чувствовал себя жалким, забытым и подавленным. Бывают в жизни минуты, которые трудно выразить словами. Бывают минуты, когда мысль легче передать жестом. Стол словно стонал за них. Лампа всхлипывала.
Коричневые обои на стенах проливали горькие слезы, и весь дом наполнен непроницаемой горечью. Все это казалось невыносимым. «Знаете что?» — прервал Иосиф эту давящую тишину. «Давайте не будем впадать в уныние. Отец не должен так расстраиваться. Он сам чуть не сорвался вместе с животными в пропасть». «Иосиф!» — воскликнула Аня испуганно. «Да, мама, это правда. Я от страха глаза закрыл. Он чудом спасся. Но давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим». Он видел, как побелело у матери вокруг носа, и в глазах ее появилось странное выражение. «Подай мне, пожалуйста, фасоль, сестренка, а ты, Лавел, возьми себе мясо и потом подай его мне, пожалуйста. Уже, наверное, больше 9, я страшно голоден».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любовь — это высшая добродетель, которая дается от Бога за терпение. Проще говоря, кто не научился терпеть, никогда не сможет полюбить по-настоящему. Любовь — это не обладание, это жертва ради своего ближнего. Если говорить о повседневной жизни, то счастливая крепкая семья возможна лишь тогда, когда супруги прислушиваются друг к другу. Не там, где каждый в споре доказывает свою правоту и побеждает самый крикливый, а там, где муж с женой способны поговорить и понять друг друга. Мало построить дом, надо суметь жить так, чтобы в этом доме царили любовь, нежность, уют, тепло, ласка, взаимоподдержка, взаимопонимание и взаимоуважение. Иначе даже самый большой дом очень быстро превратится в тюрьму. Брак от Бога и условия крепкого союза во взаимной любви мужа и жены. Не столько внешней любви, сколько внутренней, духовной. Именно с потерей духовной любви рушится брак. Если же в семью вошли ревность и раздор, значит, уходит любовь. А мир в семье может быть достигнут только через христианскую любовь и единство.

Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. В сердце моем сотрю я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Это утешение в бедствии моем, что Слово

Мы живем на земле, нам родной совершенно не ставшей. Очень много приходится разных лишений терпеть. Труден путь наш порой, и душа, от скитания уставшая, часто сил не имеет, чтоб к небу в молитве взлететь. А противник, охваченный яростью, очень старается, чтоб хоть как-то и где-нибудь нам на пути повредить. Восстает в своей злобе на тех, кто к Христу приближается, даже жизнь под угрозою ставит, желая сразить. Непрестанно молитесь, совсем не напрасно нам сказано. Знает Бог, сколько враг замышляет в коварстве своем. Бог готов нам помочь, только мы ведь молиться обязаны, чтобы помощь Его подоспела кратчайшим путем. Ибо небезызвестны для нас все врага злые умыслы. Тем усерднее нужно о Божьей защите взывать, чтобы нам избежать всевозможных уловок задуманных и под кровом Господним свой путь на земле продолжать. Как мы счастливы в том, что имеем такого защитника! Он в любви своей нежной нас в мире от зла бережет, охраняет от сетей лукавым искусно так вытканных, и как добрый тот пастырь всегда впереди сам идет. Перед ним устоять не возмогут врага ополчения, сила Божья любую сразит сатанинскую рать. Только б нам постоянно иметь с Иисусом общение, чтоб в союзе том тесном победу в борьбе одержать. Непрестанно молитесь, пусть эти слова очень важные будут сопровождать нас повсюду в дороге земной. И с хвалой на устах мы могли бы в мгновение каждое быть готовыми, чтоб перейти в небеса

когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В течение последних 6 недель мы изучали книгу Неемии, очень назидательную книгу Ветхого Завета с большим количеством практических советов. Наша серия программ основана на призыве Неемии, обращенном к жителям Иерусалима, сражаться за семью. Мы касались разных областей семейной жизни и различных типов семейных взаимоотношений, нуждающихся в особом внимании, в подкреплении и, возможно, даже в восстановлении. Сегодня мы закончим эту небольшую серию из книги Неемии с надеждой, что она расположит к новому началу во многих семьях, которые прослушали ее. Мы молимся о том, чтобы вы начали сражение за свою семью, защищая ее от атак врага, и чтобы, если необходимо, вы провели работу по восстановлению разрушенного и укреплению стен вашего дома. В 3 главе книги Неемии мы читаем об определенной группе людей, о нефинеях, живших в Иерусалиме. Нефинеи значит «подаренные». И вот что написано о них в 26 стихе 3 главы книги Неемии. «Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили наступротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Кто же были эти нефинеи, починившие стену у водяных ворот? Нефинеи прислуживали в храме. Они рубили дрова и носили воду. Само слово «нефинеи», «подаренные», говорит об их положении, о том, что они были слугами. Они посвящались на служебные работы. Чтобы узнать об их происхождении, они ведь не израильтяне, мы должны возвратиться в дни Иисуса Навина и прочитать историю о племени Гаваонитян. Иисус Навин со своими войсками неустанно продвигался вперед, завоевывая обетованную землю. Пали Иерихон и Гай, и непобежденные еще племена были в страхе. Они знали, что скоро дойдет очередь и до них. Было, однако, одно племя, гаваонитяне, решившие, что сопротивление войскам Иисуса Навина напрасно, и они придумали очень хитрый план. Набючив на своих ослов потертые мешки и старые мехи с вином, запасясь заплесневелым хлебом и сделав вид, как будто они пришли из далекой страны и вовсе не были врагами Израиля, нефинеи вступили в переговоры с начальниками израильскими. И в 9 главе книги Иисуса Навина мы читаем, что старшие Израиля взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Итак, Иисус Навин и его люди были обмануты и заключили с гаванитянами завет мира. И пока Иисус Навин узнал правду, бесполезно было уже что-то предпринимать. Израильтяне стали роптать на своих начальников, но старшие ответили: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». Однако было придумано компромиссное решение. Я читаю: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества и для жертвенника Господня». Этому племени слуг, или, может быть, даже нам следует назвать их рабами, было суждено всю жизнь рубить дрова и черпать воду. Но позже, как вы помните, израильтяне были уведены в плен вавилонский, и гаванитяне, рабы, также должны были последовать за ними. Но, по иронии судьбы, вавилонское пленение освободило гаванитян из-под власти Израиля только для того, чтобы наложить на них иго нового господина, царя Вавилонского. Однако их новый властелин позволил гаванитянам возвратиться в Иерусалим вместе с израильтянами, если они этого желали. И когда Ездра вывел группу израильтян из Вавилона, 220 гаванитян вызвались пойти с ними. Это было их собственным выбором. Но зачем я рассказываю вам всю эту историю о гаванитянах? Я уверен, что вы уже догадались, что гаванитяне и нефинеи – это одни и те же люди. Читая книгу Неемии, вы обнаружите, что о нефинеях не раз сказано, как о слугах. И почему они работали около водяных ворот и чинили стену именно в той части Иерусалима? А потому что в их обязанности входило черпание воды, точно так же, как это было с их предками в дни Иисуса Навина. Итак, гаванитяне или нефинеи добровольно возвратились в Иерусалим. И в книге Неемии мы обнаруживаем об их причислении к израильтянам и об их подчинении авторитету израильтян. А теперь все это делалось добровольно. Мы находим, что они поклоняются Богу и вместе с остальными жителями Иерусалима обещают не пренебрегать домом своего Бога. Когда я читаю историю о нефинеях, об этом племени слуг, я невольно думаю о роли, которую на протяжении столетий исполняют женщины. Во многих культурах принято, что женщины отдаются мужчинам, чтобы рубить дрова и черпать воду.
2: В веках с женщинами обращались как с представителями низшего класса. При чтении истории нас охватывает ужас. Становится страшно, когда узнаешь о дискриминации, которой подвергались женщины. Говорят, что в древности евреи молились: «Благодарю Тебя, Боже, что я не язычник, не раб и не женщина». Древние греки и римляне обращались с женщинами не намного лучше, чем с животными. Потребовался голос с неба, приветствующий молодую девушку Марию, прежде чем настал рассвет нового дня. Через воплощение Божества во Христе Бог навсегда возвратил женщине ее достоинство. «Радуйся, благодатная», — сказал ангел Марии, зная, что ей оказано преимущество родить Сына Божия. Женщины были первыми при Его рождении и последними у Его креста. Они первыми побежали рассказать о Его воскресении.
1: Иисус всегда с большим уважением относился к женщинам, предоставив им возможность участвовать в Его служении. Он говорил с ними вежливо. Они были в кругу Его близких друзей. Апостол Павел, вопреки обычаям того времени, доверял женщинам небывалое задание. Они были вестниками Его посланий, например, исполняя поручения, которые раньше доверялось только мужчинам. Он признавал их как сотрудниц в своей миссионерской работе. Павел учил мужей уважать и любить своих жен. Во Христе, в Божьих очах, женщины во всем равны мужчинам. Тем не менее, нередко женщин все еще считали пригодными только на то, чтобы рубить дрова и черпать воду. Мужья все еще отдавали их в бесконечное рабство или нефинейство.
2: Даже если мы и упустим 15 столетий, отмеченных гнетущим, оскорбительным обращением с женщинами, к 16 столетию положение не улучшилось. В Англии, например, законом позволялось мужу бить свою жену, если он хотел, обращаться с ней точно так, как с своим слугой или ребенком. Только в 18 столетии в английский закон были внесены некоторые перемены, облегчившие положение женщины. Он гласил: «Отныне нет необходимости прибегать к розге в обучении жены ее обязанностям. Ее не следует считать рабыней мужа». А также прежнее устаревшее представление о том, что ее следует бить палкой, дергать за волосы, душить и плевать ей в лицо или толкать ногами, такого рода унижения отныне не признаются нашим законом.
1: В других частях Европы положение было не менее критическим. Это отражено в литературе тех дней и особенно очевидно из пословиц, дошедших к нам. Так в Испании часто вспоминают следующий диалог. «Мама, а что такое брак?» «Дитя мое, это прялка, рождение детей и слезы». Русская пословица говорит: «Бей жонку к обеду, а к ужину опять. Без боя за стол не сядь». Английский писатель писал: «Некоторых женщин следует бить регулярно, словно гонг». Неудивительно, что многие женщины восстают против пренебрежительного обращения, которое стало их уделом на протяжении столетий. Многие по-прежнему не смеют сказать ни слова, но все больше и больше женщин отвергают традиции прошлого, разводятся со своими мужьями, оставляют свои семьи и стараются проторить себе новую дорогу в жизни. Они изнемогли от рабства. Но, освобождаясь из-под власти одного властелина, они обнаруживают, что их собственный эгоизм – властелин страшнее прежнего. Из одного рабства они попадают в другое.
2: Есть, однако, женщины, сделавшие чудесное открытие, а именно, что настоящее освобождение наступает после принятия ими добровольного решения служить царю царей. Он добрый господин, любящий, уважающий и благословляющий тех, кто служит ему. Выбор, перед которым стоят женщины сегодня, в какой-то степени сходен с тем, который нужно было сделать Нефинеям в дни Неемии. Некоторые из них решили остаться в Вавилоне, где они обретали избавление от власти израильтян, требовавших, чтобы они рубили дрова и черпали воду. Но другие, и они были в меньшинстве, добровольно решили возвратиться в Иерусалим, чтобы там служить Господу. Они связали себя обязательством восстановить стены, рубить дрова и черпать воду. Это было радостное подчинение Богу и Его авторитету. Однако быть слугами Господа призваны не только женщины. Каждый христианин, каждый член семьи, начиная с мужа, должен быть слугой, должен развивать в себе дух подчинения и желание служить. Все христиане призваны быть слугами своего царя, Божьими рабами. Независимо, бедны они или богаты, мужчины или женщины. Поступая так, мы обретаем настоящую свободу. Все зависит от нашего выбора.
1: Итак, сегодня женщина знает, что в Божьих очах она равноправна с мужчиной, и что Бог не напрасно отдал своего сына, умершего за нее. Христос освободил женщину от рабства, и она воистину свободна. Зная, что она была спасена, чтобы служить, женщина-христианка прилагает все усилия, чтобы освоить образ мышления слуги. Она знает, что апостол Петр называл себя рабом Господа Иисуса Христа, и что она также должна подчиниться, преимущественно не потому, что она женщина, а потому, что в первую очередь она последователь Христа.
3: Марфин труд. Ежедневно и с рассвета раннего. Кухня, стирка. Разве не обидно? Попечительство о доме и о странниках. Как однообразно и безвидно. Дух зовет побыть в уединении, за закрытой дверью с Иисусом. И душа все жаждет насыщения, но заботы для нее как узы. Быть бесплодной веткою не хочется, и смутишься, в этом ли призвание? Неужели так и жизнь окончится в колыбели вечного желания? Марфин труд. Но не скорби особенно. Доверяй такому заключению. Если он другим в труде способствует, значит, сам участвует в служении.
1: В заключении программы послушаем слова апостола Павла, записанные в послании к филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 8. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Пусть и в нашей жизни проявится дух смирения и служения. Аминь.

Иногда тебе нужно делать что-то снова и снова, прежде чем ты сможешь увидеть урожай. Мы все хотим мгновенных результатов, но это не всегда так работает. Иногда это требует усилий и времени. Терпение, последовательность и настойчивость перед лицом трудностей являются ключевыми. Если ты не отступишь, ты будешь наслаждаться наградами за то, что ты делаешь сейчас. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа. Псалом 26:14. Чтобы излечиться от проказы, Нейману потребовалось 7 погружений в воду Иордана. Илии потребовалось 7 молитв, чтобы увидеть дождь, который он предсказывал. Не отступай. Твоя победа находится на стороне мужества и стойкости.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил и что-то терял, и так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что приобрел.

когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии.
1: 17 глава из книги «Деяния апостолов». Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получивши удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, а одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресение. И взявши его, привели в Аэропаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Аэропага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пришедшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Деяния святых апостолов, глава 18. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них дольше, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме». К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Теперь, дорогие друзья, мы будем читать 19 главу книги «Деяния апостолов». Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух. И, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послали к нему и просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефесский?

0: будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.
1: Деяния апостолов, глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Елладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы оттуда взять Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И, отплывши оттуда в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавши в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие.

0: стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.
1: «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего».

и слышал свидетельства людей, которых Бог чудесным образом избавлял. Ты слышал о том, как Он отвечал на их молитвы, и тебе кажется, что ты не хуже их. Но к тебе не приходит избавление. Наоборот, положение ухудшается, и ты не видишь из него выхода. Вдобавок ко всему, к тебе приходят так называемые друзья, подобные утешителям Иова, и намекают, что у тебя, наверное, скрыт какой-то грех. Вот поэтому Бог и не отвечает тебе. И хотя ты исповедовал этот грех, тот шепот, как волны, одна за другой, накатываясь, разрушают твое доверие Богу. И ты в полном недоумении. Ты думаешь, что Бог должен был бы сделать что-то особое для тебя, но остаешься не только без утешения, но еще глубже погружаешься в сомнения. Думая так, ты ошибаешься. Бог сейчас делает для тебя что-то необыкновенное. Он совершает тебе большее чудо, чем если бы Он сотворил что-то явное и видимое. Бог не избавил Иова, так как он ожидал этого. Избавление, которого ожидал Иов, было бы гораздо меньшим чудом, чем чудо, которое Бог сотворил для него. И это чудо Бог совершил в свое время и своим путем. Когда Иов пройдет путем испытаний, назначенным ему Богом, он выйдет как золото, очищенное огнем 7 раз. В свое время Господь не только восстановит все потерянное Иовом, но и возвратит ему в двойной мере. Почему, несмотря на все молитвы и вопли Иова, Бог не избавил его от испытаний? Потому как в течение всего этого времени Бог готовил Иова к особому откровению самого себя. И Иов, когда закончилось его огненное испытание, мог сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». И дальше он говорит: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иова 42 глава. Как он благодарил Господа, что Бог не сделал того, о чем он так сильно просил, но вместо того провел его через горнило испытания.

Порою нам кажется, больше молиться не стоит о той или этой так наболевшей нужде. Наверное, проблема моя Бога не беспокоит. Мы думаем горько, своей покоряясь беде. Не надо так думать, не надо так думать о Боге. В лице Иисуса Христа Он другое учил. Вот притча о том, как вдова обивает пороги в палаты судьи, чтобы тот сыновей защитил. А вот на любви материнской он учит примере, а вот на примере отцов и просящих детей. Так в силу молитв неотступных он учит нас вере, внушая на все времена, как нам быть средь скорбей. Иисус говорил, что Бог может замедлить с ответом, но только причин промедления не объяснил. И, может быть, это дух мрака и ангела света сражаются где-то, как пишет пророк Даниил. И, может, поэтому грустные годы проходят, а почта небесная все еще мимо идет. Пусть вера твердит нам, что ищущий всякий находит, и дверь отворится тому, кто стучится и ждет. Поможем же силой молитвы тем ангелам света, и не побоимся молитвой Творцу докучать. В Священном Писании нам Богом обещано это. Откроют, ответят, так будем же дальше стучать.

Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3:9-10.

В эфире передача «Это интересно». Бог создал на земле немало чудо-деревьев. В тропических лесах растут ротанговые пальмы, толстые лазающие стебли которых тянутся нередко на 300-400 метров. В пустынных районах Юго-Западной Африки встречаются низкорослые своеобразного вида растения – вельвичия. У нее короткий, но очень толстый ствол, метровый в поперечнике, обрамленный двумя огромными кожистыми листьями. Они волнообразно стелются по земле. Живет вельвичия 100 лет. Сосна Мафусаил – самый старый живой организм на планете. Этой сосне 4843 года. Мафусаил расположен на склоне горы White Mountain в Калифорнии, в национальном заповеднике. Точное местонахождение Мафусаила держится в строжайшем секрете, чтобы избежать вандализма. Дерево названо Мафусаил по имени одного из библейских персонажей, который прожил 969 лет. Питательные вещества деревья извлекают в основном из атмосферы. Только 10% еды они получают из почвы. Из дерева среднего размера можно сделать 170 тысяч карандашей. Одно дерево производит около 120 килограммов кислорода в год, то есть почти 100 кубических метров. Этого достаточно для семьи из 3 человек на протяжении того же года. За всю жизнь дерево перерабатывает более тонны углекислого газа. Деревья помогают уменьшению парникового эффекта как минимум на 20%. Обыкновенная береза дает 1 000 000 семян ежегодно. В Южной Африке есть дикие смоковницы, корневая система которых достигает глубины более 120 метров. Это более чем 30 этажей вглубь земли. В XVIII веке один из каштанов на Сицилии прославился своим обхватом. Он составлял 60 метров, то есть приблизительный диаметр дерева был равен почти 20 метрам. Со временем ствол разделился на 3 отдельных растения. Самое опасное дерево, Манчинелл-3, растет на Карибском побережье и болотах Флориды. При контакте сока этого дерева с кожей появляется ожог, потом болезненные волдыри. Если этот сок попадает в глаза, то человек может ослепнуть. Плоды этого дерева, похожие на яблоки, также есть очень опасно. Они вызывают ожог и другие неприятности. Это дерево нагоняло ужас на местных жителей вплоть до прихода испанцев в XVI веке. Белый кедр, растущий на территории Великих озер в Канаде, за последние 155 лет вырос на 10 сантиметров. Это самое медленно растущее дерево на Земле. Самое распространенное дерево в наших лесах – лиственница. Лиственные леса занимают площадь 274 миллиона гектаров. Деревья растут с разной скоростью. Крона дуба, например, вырастает за год всего лишь на метр. В начале лета скорость роста больше, чем в конце. Рост также зависит от наличия влаги, от состава почвы, от того, теплое ли выдалось лето. Самое твердое дерево в лесах России – береза Шмидта. Растет оно в Приморье, в заповеднике Кедровая Падь. Топором ее не срубить, пулей не пробить.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство Екатерины Литовченко. Выросла я в семье неверующих. Правда, мама моя верила, что Бог есть, и при случае иногда крестила лоб. Как и все, считающие себя православными, старалась соблюдать религиозные праздники, не работая в эти дни. У нас никогда не было никаких духовных книг, но при жизни мамы в углу всегда висела икона Божьей Матери. В семье нашей было 7 детей, я была 5. Нашу семью преследовала беда за бедой. Всего через 2 недели после рождения последнего ребенка мама попала под машину и долго находилась в больнице. Мы, младшие дети, находились круглосуточно в детсаду и яслях. Отец работал шофером. Когда маму выписали наконец домой, нога ее не зажила и была сплошной раной. Она сама себе дома делала перевязки. Но улучшение не наступало. Через несколько лет ногу пришлось ампутировать. Один из старших братьев заболел туберкулезом легких. И опять беда. Состояние его с каждым годом ухудшалось. И в 22 года он умер. Мама тяжело переживала смерть сына. Чаще стала болеть. И через 3 года ее не стало. Через год я получила тяжелую травму. Еще через год с небольшим в дорожной катастрофе погиб младший брат. И все эти беды не заставили задуматься о причине их. Настолько въелся в меня атеизм. Все сводилось к случайности. С раннего детства всюду на пути стояла антирелигиозная пропаганда. Школа, книги, радио, кино, телевидение – все дышало атеизмом, боролось с религиозным дурманом. Все утверждения о возникновении жизни на земле, о мироздании принимала от учителей в школе на веру. Верила, что человек развился в процессе эволюции, от низших существ и так далее. Вникать глубоко в вопросы мироздания как будто и нужды не было. Ведь все творит природа, а природу познать до конца невозможно. Творец Вселенной Бог живой. И все это считалось сказкой, легендой, и годилось для забитых старушек и фанатиков. О том, что многие ученые мира были верующими людьми, от нас тщательно скрывали. Так и жила я в кругу сверстников, согрешая и даже не сознавая этого. В порядке вещей была дружба с парнями, праздничные застолья со спиртным. Не грех было взять что-то с колхозного поля или с предприятия, не говоря уже о другом. Если когда-то и заговорит совесть, то тут же находилось оправдание. Все так делают. Так и шел год за годом. Я очень любила занятия спортом, цирк. 5 раз в неделю ходила на тренировки в народный цирковой коллектив. Часто ездила с концертной бригадой по многочисленным селам и городам области. Реже в другие крупные города страны, на смотры, конкурсы, фестивале художественной самодеятельности. Хоть мне и хотелось стать профессиональным артистом цирка, но я видела, что мне этого не осуществить. Я работала продавцом, не оставляя своего циркового увлечения, и одновременно готовилась к экзаменам в финансовое учебное заведение. Но намерением моим не суждено было сбыться. 1 июня 1968 года во время тренировки на батуте я получила тяжелую травму позвоночника в шейном отделе с повреждением спинного мозга. Сразу же наступил полный паралич ног и рук. До травмы мне не приходилось встречаться с парализованными людьми. Несколько раз я видела человека в инвалидной коляске и думала, что это связано с какой-то болезнью ног. И поэтому в начале своей болезни была уверена, что выздоровею, и уж тогда буду более осторожной на тренировках. Через 10 месяцев после травмы мне предоставили путевку в спинальный санаторий. Меня уверяли, что целебные грязи, ванны, занятия лечебной физкультурой
обязательно поставят меня на ноги. Правда, так ободряли меня не медработники, а больные соседних палат и посетители. И, наконец, дождавшись дня отъезда, я с большой надеждой и радостью поехала в санаторий, который находился в городе Славянске. В санатории меня поразило множество людей разного возраста в колясках, но когда я с некоторыми познакомилась, меня объял ужас. Они по много лет уже приезжали сюда и не надеялись на выздоровление. Меня успокаивали тем, что здесь я укреплю общее состояние, кое-чему научусь. Меня сильно удивляло, что в таком состоянии они могут шутить, смеяться, говорить о свиданиях, к вечеру наряжаться, собираясь в клуб. Я не могла представить себе, что и я сама такая же буду. Первое пребывание в санатории убило мою надежду на выздоровление и одновременно было начальной школой предстоящей мне совершенно новой жизни, полной как физических, так и моральных страданий. Из-за очень слабого состояния у меня были еще довольно большие пролежни и высокая температура. Меня из санатория досрочно отправили в больницу. Лишь через 3 года я достаточно окрепла и могла уже бывать на улице в коляске. Постепенно я смирилась с тем, что люди видят мою беспомощность. Тогда я уже с интересом и радостью смотрела на все окружающее меня. Могла долго следить за веселой суетой воробьев или наблюдать за какой-нибудь букашкой и удивляться, как все непостижимо и чудно сотворила природа. Когда подходили знакомые старушки и, утешая, говорили, что меня любит Бог, поэтому и наказал, я негодовала, ведь я и понятия не имела, что написано в Библии. Отвечала им, что мне такая любовь не нужна, да и вообще, какой там Бог? Хотя я и не верила в Бога, но тот случай, когда в день Пасхи я шила себе платье к первомайскому празднику, смущал меня. Конечно, кроме этого греха у меня их было уже множество, но я еще не осознавала этого. Я же все свои беды приписывала случайности. Я не верила в свое выздоровление, но где-то в глубине души еще оставалась маленькая искорка. В Донецком институте травматологии мне сделали операцию на позвоночнике, но и она ничего не дала. На свои запросы в различные медицинские учреждения получала неутешительные ответы. Несколько раз лежала в восстановительной нейрохирургической больнице, но и здесь я могла получить лишь укрепляющее лечение, залечить периодически открывающиеся пролежни. Теперь я уже окончательно смирилась с тем, что никогда мне никто не поможет. И все чаще появлялось желание заснуть и никогда не проснуться. После нескольких горьких, обидных и унизительных переходов из рук в руки я стала постоянно жить в семье старшей сестры. Уже много лет, как ей пришлось оставить свою прежнюю работу, чтобы иметь возможность ухаживать за мной, за что я ей безмерно благодарна. Я ведь осталась совершенно беспомощной. Но благодарение Господу за Его милость, что оставил мне возможность читать и писать. Писать я научилась зубами. Подсказать, как этому лучше и быстрее научиться, было некому. В то время у нас вообще не было никакой трудовой реабилитации, да и сейчас нет того, что было в развитых странах 20 лет назад. Но как я была рада первому самостоятельно написанному письму. Это была первая тропинка к общению с друзьями по несчастью. Потом я пыталась что-то несложное нарисовать карандашом, затем фломастерами, и каждая удача наполняла радостью, что хоть коряво и несовершенно, но я что-то могу изобразить. Сейчас я люблю рисовать цветы и в виде открыток дарить друзьям. Каждый год я ездила в санаторий, и это для меня было радостью, так как только там я могла встретиться со своими друзьями. Бывшие здоровые друзья давно отпали. Иногда в санатории встречался верующий человек, которого обычно подвергали насмешкам.
Близко ни с кем из верующих я не была знакома и серьезного разговора о Боге никогда не имела. С годами прежняя уверенность, что мир сотворен слепой природой, угасла. Томили непонятная неопределенность и сомнения. Вспомнила, что одна из больных вроде бы была из баптистов. Захотелось расспросить, что это за вера. Эта женщина охотно отозвалась, начала объяснять. У меня же было много претензий к Богу, и мой интерес пропал. 5 лет назад в санатории к нам в палату пришла молодая девушка с такой же травмой, как у меня, и ухаживать за ней осталась ее старшая сестра. Оказалось, что они обе верующие, христиане-евангелисты. У нас сразу же завязались теплые дружеские отношения. Они охотно и любезно отвечали на все мои вопросы о Боге, о вере, но их ответы меня не удовлетворяли. Потом я бегло прочла предложенное ими Евангелие, и оно меня заинтересовало. Я очень полюбила этих сестер, особенно старшую Любу. Меня глубоко тронула их какая-то особая доброта и любовь, какой раньше я никогда не встречала. На следующий год по просьбе моих новых друзей Любы и Веры меня посетили местные верующие, вся семья Киреевых. Они часто приходили ко мне, и мы много беседовали. Из этих бесед я узнала много нового и полезного для себя. Эти люди были полны терпения и любви. Притягивала их уверенность в том, что они говорили и делали. Они не обращали внимания на прохожих, пели евангельские песни. Я поняла, что мои верующие друзья — особые люди. Будучи дома в одиночестве, невольно сравнивала окружающих меня людей, родственников и чужих, с моими новыми друзьями. И вставал вопрос, почему такая несоизмеримая разница между ними? Я стала больше читать Писание. К этому времени у меня уже была Библия, и слово давало один ответ. Они — дети Божии, а Бог есть любовь. Мы же, отвергающие Господа, под властью дьявола и служим Ему, подчиняемся злой силе и сами злы. Через Писание и пояснение друзей все сильнее стало проясняться осознание своих бесчисленных грехов. Начал зарождаться страх перед смертью, перед судом Божиим. Но и отказаться совсем от своих прежних привычек и прежней жизни не хватало сил. В феврале 1989 года собес неожиданно предложил мне путевку в санаторий Славянский, и опять радостная встреча с моими добрыми верующими друзьями. Я уже сама стала рассказывать своим знакомым больным о Христе и о верующих. Они же рассказывали мне всякие невероятные слухи о их жестокости, о человеческих жертвоприношениях, но и о доброте, о взаимопомощи евангельских христиан. Они так же, как и я, еще совсем недавно не знали настоящей правды и питались тем, чем их кормила официальная пропаганда. За 3 дня до моего отъезда домой меня посетила вся семья Киреевых и Люба. Устроившись в парке на лавочке, опять потекла беседа. Дядя Павел, глава семьи, очень просто и в то же время вдохновенно говорил о значении Христовых страданий на Голгофе, о Его любви к нам, о необходимости покаяния. Потом сказал: «Катя, если веришь, покайся, ведь каждый миг может быть последним, и тогда уже ничего не спасет. Давай молиться вместе». Я сказала, что не умею молиться. Тогда дядя Павел предложил повторять за ним. Все начали молиться, и я сначала стала повторять, но какая-то протестующая сила овладела мною. Сердце готово было выскочить из груди. Виски сжало, и уста накрепко сомкнулись, ибо внутри насмешливый голос говорил: «Остановись! Куда ты идешь? Какая из тебя верующая? Все это ерунда и выдумки фанатиков. С тебя же будут смеяться знакомые. Что скажешь дома?»
Сквозь этот внутренний недобрый голос доносилась молитва друзей. Сердце жег огонь. Две силы тянули в разные стороны. По окончании молитвы мне ужасно стыдно было смотреть в глаза друзьям. Я чувствовала себя погибшей. Разболелась голова. И я со стыдом признаюсь, хотела, чтобы друзья скорее оставили меня. Так злая сила старалась удержать меня на своей стороне. Вернувшись в палату, я еще храбрилась, а сопалатницы посмеивались надо мной, ибо видели в парке, как молились друзья. К чувству стыда добавилась

страх перед судом Божиим стал меня преследовать с большей силой. Не покидал меня и страх признать Бога перед родителями, родными и знакомыми. Но в один прекрасный день здравый разум победил, и я твердо решила отдать сердце Господу, невзирая ни на что, что будут обо мне думать или говорить другие. Господь дал мне силы преодолеть этот ложный стыд, который ведет к погибели. Я уже не скрывала своего намерения обратиться к Господу, и это сообщение вызвало дома лишь недоумение. Приехав в санаторий, мне к моей радости при первом же посещении предложили поехать в воскресенье на собрание. Я согласилась, хотя еще и не могла себе представить, как все это будет, так как я не могу долго сидеть. Почти всю ночь я не могла заснуть. Утром, бережно уложив меня в машину, меня повезли на собрание. Всю дорогу я волновалась. Ни разу после травмы я не была среди здоровых людей и ни разу в жизни на собрании верующих. В помещении, куда меня занесли, было много народу, и все внимательно слушали говорящего. Странно, но мои страхи и волнения куда-то пропали, как будто я зашла в дом старых друзей. Меня положили почти рядом с кафедрой, и я стала слушать. Проповеди сменялись свидетельствами и пением хора и всего собрания. Так, наверное, прошло больше часа. И я заволновалась. Когда же будет призыв к покаянию? Неужели я опоздала? Мне казалось, что это единственная и последняя возможность покаяться. Но волнения мои были напрасны. В конце собрания брат за кафедрой обратился к желающим отдать свое сердце Господу. Я сразу же подала свой голос. Потом один за другим вперед вышло несколько мужчин и женщин. Когда очередь дошла до меня, я забыла все, что собиралась сказать. Брат меня спросил, что я хочу сказать Иисусу Христу. Я немного замешкалась, горячая волна обдала меня, но тут же я произнесла, что Иисус Христос, Сын Бога Отца, что умер на кресте Голгофском за грехи мои, что я великая грешница и прошу Его простить меня. Я перечисляла грехи свои, а все собрание молилось за меня. Это была моя первая настоящая, пусть и неумелая молитва. На душе стало так светло и легко, что-то новое и радостное наполняло меня. Собрание пело торжественно. Мне казалось, что я нахожусь в совсем другом мире, где только покой и радость. Так я пришла к Господу. Это было 25 июля 1989 года. По воскресеньям братья стали забирать и других инвалидов. Часто группа молодежи приезжала после собрания и проповедовала в парке, пела евангельские гимны, отвечала на вопросы, раздавала Библии и приглашала на собрание. Инвалиды принимали Господа как своего Спасителя. Следующим летом я снова была в этом санатории и попросила церковь преподать мне водное крещение. Встали вопросы: как, где, когда? Одно дело совершить сие здоровому человеку, и совсем другое — такому, как мне. Господь во всем шел мне навстречу. Слава Ему вовеки! В одно из воскресений после собрания на нескольких машинах мы поехали к реке. Стоял чудный солнечный день. Сестры переодели меня в белые одежды. Волнение от необычности происходящего улеглось, и на сердце осталась радость. Помолившись, два брата взяли меня на руки и занесли в реку. Я вступила в вечный завет с Иисусом Христом. На берегу все тепло поздравили меня с этим знаменательным событием в моей жизни. Затем в доме одного из служителей церкви я впервые участвовала в Святой Вечере. С того дня я полноправный член Церкви Христовой. Благодарю Господа Спасителя моего за Его беспредельную любовь, за огромный многолетний труд и терпение, с которым Он вел меня, великую грешницу, что сокрушил мое упрямое сердце и обратил к себе. Господь спас душу мою от погибели.

даровал покой, радость и надежду на жизнь вечную. Я знаю, что я чадо Божие, и Господь не оставит меня, если я буду послушна Ему. В уповании на Бога мне намного легче стало жить и переносить всякие трудности. Господь помогает мне нести мой тяжелый крест. Мне уже не страшна смерть, ибо с ней мне открывается дверь в Царство Небесное. У меня сейчас много братьев и сестер, с которыми сродила меня святая кровь. Таких искренне любящих добрых друзей у меня никогда не было. Моя жизнь изменилась, и изменил ее Бог. Слава Ему! Очень сожалею, что не знала Бога раньше. Огорчает меня то, что мои родные не обращаются к Господу, но я молю Его об этом. Только теперь я понимаю, что все происходящее в моей жизни было не просто случайностью, а Божьим планом моего спасения. Господь, по великой Своей милости и любви, остановил меня на краю пропасти. За 20 лет болезни много пришлось перенести страданий. Но можно только удивляться Божьему долготерпению, с которым Он трудился надо мною, желая спасти меня. И чем могу отблагодарить Его за такую милость ко мне? В своей человеческой немощи и в своем бессилии перед Его могуществом я могу лишь склонясь к ногам своего Господа, в глубоком смирении благодарить и славить Его святое имя.

предо мною лежат две дороги. Я в раздумье, какой мне идти? Той, что легче, но странно. Тревога и сомненье бушуют в груди. Та дорога, что слева, широка, и под гору все время ведет. Та, что справа, узка и высока, в скалы узенькой змейкой ползет. На обочине легкой дороги сад тенистый, в саду родники. А на этой тропинке убогой тьма, болото, канавы, кусты. Путник шел по цветущей дороге, с гордым видом шикарно одет. «Эй, прохожий, постой-ка немного, я не знаю, как быть, дай совет». Вот идешь ты путем, где полегче. Ты доволен, я вижу, ответь. Может, только дорогой не вечно будешь радость и счастье иметь. Что мне счастье? Иду, наслаждаюсь. Если зной, отдыхаю в тени. Сытно ем, вдоволь пью, не нуждаюсь. Словно праздник проходят все дни. Что мне вечность? День прожил, и ладно. Ты про вечность не верь, это ложь. Жизнь моя словно мед, и мне сладко. Погоди, а куда ты идешь? Куда иду? Мне это безразлично. Зачем мне знать, пока мне хорошо? Бери от жизни все, и будет все отлично. Прощай, мечтатель. Ну, а я пошел. Счастливым быть в пути лишь не желаю. Идти, не зная цели, не хочу. Пусть я мечтатель, но я твердо знаю, что обязательно найду свою мечту. И вдруг я старца на тропе увидел. Зачем идет тропой? Чего он в ней нашел? Он спотыкался, падал, но какой-то силой, себя превозмогая, все же шел. Он ближе подошел, остановился. В лохмотьях, ссадинах живого места нет, но взгляд его горел и как костер искрился, повсюду разнося какой-то чудный свет. И этот свет стал проникать мне в душу. Он наполнял и наполнял меня, и понял я, что в сердце мне так нужно иметь хотя бы искру дивного огня. О, старец, неужели ты счастливый? Что за огонь в душе твоей горит? Кто озарил тебя несокрушимой силой, и что за цель тобой руководит? Огнем Христос в душе моей светится. Я призван освещать неверие тьму. Кто любит Бога и к Нему стремится, наполнит сердце светом Он тому. Я выбрал эту трудную дорогу и не жалею. Счастлив, что иду, ведь с каждым днем я приближаюсь к Богу и в этом вижу цель, свою мечту. Да, очень часто я изнемогаю, но каждый раз Бог силы мне дает. Чем больше я в пути своем страдаю, тем больше счастье в небе меня ждет. Не верь я путь, как мед приятен людям. Все пьют его, но с ядом этот мед. Путь христианский, как лекарство, горек, труден, но ведь лекарство исцеление жизнь дает. И он ушел, а я, склонив колени, сказал, как мог: «Господь и Бог, прости, даруй, Христос, мне радость возрождения и веру в счастье Твоего пути. Предо мною лежат две дороги. Выбор сделан, какой мне идти. Боже, будь путеводной звездою к вечной жизни, что ждет впереди». Слава Богу!

Момент творения. Из руки Творца. Сложно найти креациониста, который не выступал бы против абортов. Дело в том, что сторонники библейского взгляда на мир лучше других понимают, насколько каждое живое существо ценно и дорого для Бога. Существуют бесчетные примеры того, как Он заботится о каждом представителе миллионов разных видов. Сам Иисус говорил: «Видя, как Бог печется даже о самых малых и слабых существах, мы понимаем, как сильно Он заботится о каждом из нас». В его мире нет лишних людей, нет нежеланных детей, есть только грешники, не желающие принимать то, что он дает им. Бог создал каждого из нас с определенной целью, но он никогда не принуждает нас принимать его замысел. Любя нас, он стремится завоевать наши сердца через жертву своего сына, который очищает нас от греха. В то время как мир смотрит на статистику, Бог смотрит на человека, его жизнь, его способности, его упование. Мы тоже должны этому научиться. Жизнь нерожденного младенца, ваша жизнь, моя жизнь, они одинаково значимы для Бога. Нет такой жизни, которая не стоила бы того, чтобы ее прожить. Но истинный смысл жизни можно найти только в Божьем Слове, повествующем о том, что Он сделал для каждого из нас через Своего Сына Иисуса Христа. Оставим же блеклую мудрость этого мира и обратим взоры на его свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3:9-10.

будем так стоять с тобою. А потом заплачем ты и я, ты и я. Долго будем так стоять с тобою. А потом заплачем ты и я.

0: а потом заплачем. Ты и я, ты и я, долго будем так стоять с тобою, а потом заплачем, ты и я.
1: Мама, сколько слез тебе пришлось пролить? Скольких ран стоил мой обман? И вот теперь прошу в тиши, Господи, прости. Маму ты мою благослови.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В этой радиобеседе мы продолжим нашу тему «Божий план для ваших денег». Мы будем говорить о вещах жизненной и практической важности для каждого из нас. Во вчерашней лекции я объяснил прежде всего то, что у Бога есть полный план для вашей жизни, который покрывает все ее сферы. В нашем восприятии Божьего плана есть три последовательные фазы. Об этом сказано в послании апостола Павла к римлянам, 12 главе, в 1 и 2 стихах. Прежде всего, мы воспринимаем волю Божью как добрую волю. Бог никогда не желает ничего злого для своих детей. Второе, мы узнаем, что воля Божья угодная или приемлемая, то есть чем больше и ярче мы ее воспринимаем, тем больше она становится желанной. И в-третьих, когда мы продолжаем ее воспринимать, то открываем, что воля Божья совершенна. Она покрывает каждую сферу нашей жизни, а это включает также и сферу наших финансов. Я также указал, что есть два главных требования, чтобы найти Божий план для своей жизни. Подчини себя безоговорочно Богу для службы Ему. И второе, как результат этого, учись думать Божьими категориями. И я хочу тебе сказать, что мое учение на тему «Божий план для твоих денег» не сделает своей работы, пока ты не выполнишь два условия. Пока ты не подчинишься всецело и безраздельно Богу для служения Ему, и пока ты не начнешь думать Божьими категориями, то есть пока ты не найдешь, что у Бога стоит на первом месте, и не познаешь Божьих стандартов. Я также сказал вчера, что Божий план для тебя включает также и твои финансы, что суммировано одним словом. Преуспевать. Третье послание Иоанна, 2 стих, читаю. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Это одно слово «преуспевать» покрывает все сферы – вашу душу, ваше физическое тело и ваши финансы. И воля Божья одна и та же в каждой сфере – преуспевание. Сегодня я поделюсь с вами мыслью, почему ваши отношения и деньги – так важно, ведь оно раскрывает, показывает и ваше отношение к самому Богу. Я желаю процитировать слова Иисуса Христа на эту тему. В Евангелии от Матфея 6 главе 24 стихе сказано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Прежде всего, давайте взглянем на слово «мамона» и рассмотрим его значение. Один из модерных переводов говорит «не можете служить Богу и деньгам». Но это выражение не полностью выражает суть вещи, потому что «мамона» – это нечто большее, чем деньги. «Мамона» – это злая духовная сила, которая порабощает людей посредством денег. Это не сами деньги, это духовная сила, которая действует в мире и в жизни миллионов людей через их отношение к деньгам, и эту силу мы зовем мамоной. Иисус говорит: «Не можете служить Богу и мамоне». Он говорит дальше: «Ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному будете усердствовать, а о другом не радеть». Это очень серьезная мысль. Если вы любите мамону, вы ненавидите Бога. С другой стороны, если вы держитесь Бога, если ваша жизнь посвящена Ему, вы будете презирать мамону. Это не презрение к деньгам,
но презрение той сатанинской силы, которая делает рабами многих людей посредством денег. Вы будете презирать ее, вы не позволите ей господствовать над вами. Итак, нет здесь нейтралитета. Мы должны осознать в своей жизни, кого или что мы любим. Это не выбор, состоящий в том, будем или не будем мы служить, но кому мы будем служить – Богу или Мамоне. И это вопрос первенства. Дальше, во главе 6 Евангелия от Матфея, Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Итак, Иисус не говорит, что нам ничего не нужно. Он говорит о том, что мы не должны земных потребностей ставить на первое место. Мы постоянно должны ставить Царство Божие и Его праведность на первое место. То есть, посвящение себя Богу, Божье Царство и Его цели. И Христос говорит, что если мы так поступаем, если мы не гонимся за мамоной, если мы не делаем Богом мамону, если мы служим живому Богу и Его интересам, и ищем прежде всего Его праведности, то Бог даст нам все финансовые и материальные блага. Не преследуйте, не гоняйтесь за деньгами. Это то, что говорит Христос. Пусть деньги гонятся за вами. Если вы последовали в жизни по правильному пути, то все остальное вам приложится. Вам не нужно тогда лежать ночью без сна на своей постели. Вам не нужно будет просиживать над планом, как добыть деньги. И я хочу вам сказать, что следовал этому принципу в течение 40 лет своей жизни и могу подтвердить его верность. Иногда Бог испытывал мою веру. Иногда я должен был отказывать себе в том, чем гордится этот мир. Но, оглядываясь назад, я должен сказать, что Бог является верным. Этот принцип поиска в первую очередь Царства Божьего и праведности Его мы находим во всей Библии. Есть два прекрасных стиха в 3 главе книги Притчей, где сказано: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Ваши житницы и точила – это все ваши материальные нужды. Они будут обильно удовлетворены, они будут переливаться. Когда вы сделаете что? Когда вы будете чтить Бога своим имением. Как же вы должны чтить Бога своим имением? Через дарование Ему начатков всех прибытков, лучше всего через отложение первой порции Богу. И я должен вам сказать, что своими деньгами мы или чтим, или оскорбляем Бога. Здесь нет нейтралитета. Я желаю сказать с любовью, что Бог не желает вашей мелочи. Когда вы сидите в церкви и проходит тарелка сбора, не опускайте в нее свой четвертак, то есть 25 копеек. Это оскорбление Бога. Я хочу сказать, что сегодня многие люди оскорбляют Бога даже опусканием $1 или рубля на тарелку. $1 – это то, что вы делаете молодому человеку возле ресторана за то, что он поставит ваш автомобиль на место стоянки автомобилей. Не относитесь к Богу так же, как к работнику стоянки автомобилей. Это будет для него, то есть для Бога, оскорблением. Священное Писание говорит, что поиск денег до поисков Бога является идолопоклонством. Послание к Колоссянам, 3 глава, 5 стих, читаю. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Апостол Павел говорит о любостяжании как о идолослужении. Когда вы ищете денег, в первую очередь, вы делаете Богом свои деньги. А делание Богом свои деньги – это идолослужение. Господь сказал Израилю: «И да не будет у тебя других богов, кроме меня». Но я хотел бы сказать, что в современном обществе миллионы людей делают своим богом деньги и поэтому виновны в идолослужении.
обратите внимание на то, что любостяжание – это грех, который именуется среди других ужасных грехов, таких как блуд и нечистота. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

не копите обиды, это дорого стоит. Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а в первую очередь вам. Не обязательно при этом продолжать общаться с обидчиком. Не обижайтесь на детей, что они вас не понимают. Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между вами большая временная дистанция. Так было и так будет. Проблема отцов и детей – вечная проблема. И не обижайтесь на взрослых, которые остались с детьми. Делая добро, не ожидайте взамен добра. Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать. Научитесь получать удовольствие от того, что вы дающий. И делайте добро тогда, когда есть желание, а не тогда, когда вас вынуждают. Не критикуйте. Критика бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться и, как правило, стремится оправдать себя. Критика опасна, потому что она наносит удар по гордыне, задевает чувство собственной значимости и вызывает обиду. Не спорьте. Все равно никому ничего не докажете. Каждый остается при своем. Все равно другой не сможет вас понять. У него другой жизненный опыт. В мире существует только один способ одержать верх в споре. Это уклониться от него. Не навязывайте свое прошлое окружающим, если вас об этом не просят. Любое навязанное действие, даже любовь, это агрессия. Оценивая поведение другого человека, постарайтесь принять во внимание его ситуацию и обстоятельства. Наш собственный положительный образ во много связан с тем, что мы можем простить себе неподобающее поведение, сославшись на неблагоприятную ситуацию и обстоятельства. Но не прощаем другого, строя его портрет, не исходя из его ситуации и обстоятельств. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с вами. Есть разные по своему складу люди, отличающиеся разными уровнями сознания и воспитания. Поэтому не стоит удивляться разности мыслей, поступков, мотивов и жизненных ценностей. И тем более пытаться подвести их под свой знаменатель. Лучше учиться принимать их и взаимодействовать с такими различиями.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

О, люди, не оставайтесь во грехе. Куда с грехом сегодня вы придете? Грех поражает и отца, и мать, а дети также за грехом стремятся. Никто не ищет Божьи пути, стремятся к суете и бесполезному разврату. Путь истины остался позади. Забыло человечество о Боге. Вот покурить бы, выпить, погулять. Вот это быстро мы находим. А душу вечную спасать не думаем и даже не стремимся. Дни жизни скоро пролетят, а Бог зовет тебя своей любовью. Он даст прощение и спасение от греха. Любовью, радостью святою Он наполнит. Друзья, проверьте жизненный свой путь. Увидьте, что в грехе вы все живете. Любовь Христа открылась с небес. За грех наш распят был Спаситель. Воскрес, сегодня Он живой. И души во грехах Он все спасает. Приди лишь в покаянии к Нему. Он снимет грех, очистит твое сердце. Любовь Его изменит твою жизнь. О, выйди из греховной этой жизни. Познай, что во Христе есть путь и жизнь, а без Христа

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. 1 Паралипоменон, 12 глава, 38 стих. Храбрые мужи Давида. Хеврон, расположенный на юге Израиля, был важным городом для Авраама и его потомков. Во время правления Саула некоторые из колена Вениамина пришли к Давиду, чтобы отождествлять себя с ним. На помощь ему пришли воины и из других частей страны. Как только Саул погиб, Бог повелел Давиду пойти в Хеврон, чтобы быть там помазанным на царство. Постепенно к мужу по сердцу Бога приходило все большее количество людей, чтобы передать ему царство. Представляя различные колена, они совершили для этого длительное путешествие, будучи готовы к сражению. Они были хорошо подготовлены, они были преданы Богу и его избранному царю. Они пришли воцарить Давида, о чем в данной главе сказано трижды. Их единство соответствовало помыслам Бога, ибо они пришли с единым желанием. Это единство было подтверждено тем, что они пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Господь желает нам истинного единства и истинной радости, тогда как мы живем в мире, отмеченном враждой, испытаниями и скорбями. Павел познал эту радость, даже будучи римским узником. Молясь за верующих в Филиппах, он призывал их стоять в одном духе. Филиппийцам 1 глава, 27 стих.

Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3:9-10.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

0: Когда Лавелл и Виргиния уже заснули, Анни и Иосиф еще долго разговаривали, сидя в уголке кухни. Иосиф разворошил огонь и насыпал наверх немного угля. «Скажи мне прямо, что ты об этом думаешь, мама, что я так далеко уеду?» «Скажи мне сначала, что ты об этом думаешь», — ответила Анни. «Ах, знаешь, мама», — начал Иосиф и облокотился на стул, за которым он стоял. «Я уже несколько лет молюсь о том, чтобы Бог показал мне путь, которым мне нужно идти. Последние несколько недель все ищу», и он достал из бокового кармана пиджака маленькое Евангелие и стал в нем листать. «Ищу текст, который зачитал проповедник в тот вечер, когда я покаялся. Я никак не могу его найти». «Но, Иосиф, это же было из Ветхого Завета, насколько я помню». «Подожди-ка, я принесу мою Библию, и тогда мы это место обязательно найдем». «Садись, мама, я принесу тебе Библию». «Вот это место, я тогда еще его подчеркнула. Это в 5 книге Моисея, глава 32. А что ты хотел этим сказать?» «Да там как-то сказано о том, что он ведет и указывает путь». «Подожди, я тебе сейчас зачитаю». «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». «Да, мама, это то место, я хочу эти стихи себе переписать и запомнить их наизусть. Может быть, Бог использует этот путь, чтобы...» Анни ждала. «Я пока ничего не могу сказать, мама», — сказал Иосиф и заплакал. Встречаются на земном шаре места, которые являются святыми только для одного конкретного человека или для немногих людей. Это может быть место, где ты дал обещание. Может, это ступенька на той лестнице, где ты принял для себя очень важное решение. Это может быть маленький половичок в старом домике, где отец или мать, стоя на коленях, молились о тебе. Оно может быть под деревом, где ты одержал победу над своим грехом. А может, это место находится в каком-то сарае вблизи шумной улицы или в тупичке, где ты обронил незабываемые слова, которые помогли другому человеку изменить свой жизненный путь. Эта маленькая скромная кухонька стала с этого мгновения для Иосифа и его матери этим святым местом. Быть понятым – это чудесный дар, который окрыляет твой дух. Иосиф по дыханию матери понял, что она понимает все, что он просто не смог выговорить. Она уже давно научилась понимать своего сына с полуслова, да и могло ли быть иначе. Они переживали вместе столько разочарований, они вместе выстояли в трудные дни. Она осталась жить ради него, а он старательно трудился для нее. Она читала его мысли по взгляду, она понимала его желания и переживания. Она день ото дня наблюдала его рост. Она думала о нем, когда удлиняла его брючки. Она мечтала о нем, когда гладила его рубашки. Она надеялась на него, когда наблюдала за ним в окно и видела, как он садился на квиксильвера и галопом мчался по прериям. Когда он с гордостью отмечал, что плечи его становятся все шире, она молилась о нем, когда штопала его носки, и, конечно, она и сейчас его очень хорошо понимала. Его сильное молодое тело сотряслось от рыданий, только как сильно отличались причины, из-за которых недавно плакал отец, а теперь сын. Да, она понимала, почему он не может об этом с ней говорить. «Может, ты прав, Иосиф», — обратилась она к нему ласковым голосом. Для Иосифа он звучал как голос ангела. «Ты знаешь, нам будет очень тяжело провожать тебя». Слеза беззвучно покатилась по ее щеке, и она быстро вытерла ее. но если это входит в твои жизненные планы, то я ни в коем случае не хочу тебе мешать. Спасибо, мама». Иосиф провел рукой по глазам и сел. Только теперь он заметил, как он устал. Сознание, что мать его добровольно отпускает, сняло с него все напряжение, весь организм его расслабился. Он весь этот вечер не смог бы успокоиться, слезы тоже помогали ему разрядиться. Когда он был еще маленьким мальчиком, он часто плакал, теперь это случалось гораздо реже. Иосиф был уже почти взрослый мужчина. Но я не хочу этим сказать, что сдерживать слезы свойственно только мужчинам. Больше того, миру известны великие люди в разные времена, которые тоже не раз горько плакали. Не по причине личных обид, но из-за хватающих за сердце происшествий или рассказов о страданиях других людей, или при мысли о близости Духа Святого. Самые сильные мужчины иногда и самые чувствительные. «Большое спасибо, мама», — повторил он растроганно. «Теперь мне будет легче уезжать. Ты знаешь, что мне сильно хотелось иметь свою собственную комнатку». «Да, я знаю это». «А у отца я никогда не заслуживал слова благодарности, как бы я ни старался». «Да, я знаю». «Может, его отношение ко мне изменится, когда я уеду?» «Может быть, Иосиф», — она взялась за уголок своего синего фартука. «Скажи, мама», — Иосиф наклонился вперед, так что он почти касался своей матери. «Что с отцом происходит, как ты думаешь?» «Я все эти годы пыталась понять, Иосиф, но до сих пор я не могу в этом разобраться. Как долго ты знала его до замужества?» «Ну, почти 2 года», — тихо ответила она. «Я надеюсь, что Лавелл и Виргиния крепко спят. Ты ведь знаешь, Иосиф, я тебе доверяю такое, о чем я никогда и ни с кем из людей не говорила». «Твой отец приехал в нашу общину и нашел себе в Виквилле, недалеко от моего родительского дома, работу. Он был человеком общительным, прилично одетым. Вскоре он завоевал у всех в нашей общине уважение. Многие девчонки по нему сходили с ума. Я нет, но когда он попросил о свидании, я, конечно, обрадовалась». Мои родители думали, что он порядочный молодой человек. Он рассказал открыто и честно, что находится во владении его отца. Я и сейчас еще это помню все точно. Он не раздаривал своих чувств направо и налево, иначе я ему бы отказала. Я никогда не читала книг о любви или взаимоотношениях молодых людей, поэтому не разбиралась в характерах людей». Он сказал, что он христианин и всегда ходил в церковь. Я ему поверила. Мы не прожили вместе 1 недели, как я из-за его жестоких выпадов была совершенно разочарована, и чем дольше мы жили вместе, тем больше удивляло меня его поведение. Он порой расстраивался из-за ничтожной мелочи. Он никогда не видел ничего хорошего в людях, исключая только проповедников». Он никому не доверял, ни в ком он не видел благородства. Я часто спрашивала себя, почему он постоянно хвалит проповедников, хотя именно они его в своих проповедях обличают. «Ты думаешь?» «Да, я думаю, что он делал это с той целью, чтобы скрыть перед богослужителями свое настоящее «я». «Но мама», — прошептал Иосиф и еще сильнее наклонился к матери, — «помнишь, что брат Колин в своей проповеди о таких людях недавно сказал?» «Помню, и это меня сильно расстраивает, но мы только можем о нем молиться. Но он же должен, наконец, заметить разницу между им и тобой. А разве есть разница?» «Ты такое говоришь, мама. Конечно, есть, да еще какая!» Иосиф внезапно соскочил и стал беспокойно ходить по комнате. «Мама!» — воскликнул он, обнял Анни и поцеловал в щеку. «Мама!» — шепнул он снова и сел на стул перед ней. «Представь себе, что мой отец был бы мне христианским примером. Тогда я бы уже много лет назад потерял всякую надежду. Одно время так оно и было, ты помнишь?» «Да, Иосиф, я помню. Ты была мне настоящей матерью, мама». Аня ничего не ответила. Губы ее дрожали, она не могла говорить, потому что сердце ее было переполнено радостными переживаниями. «Если что-то случится прежде, нежели я вернусь, но я лучше тебе сейчас уже скажу, тебе прямо. Если я в своей жизни что-нибудь достигну, мама, то он снова затрясся от слез, то только благодаря тебе. Существуют на земле святые места, которые знают только один или двое. Это маленькая, обыкновенная кухня, а вернее сказать, один уголок в ней стали для Иосифа и его матери незабываемым местом. Казалось, что все Стокс, некогда ушедшие в божественную вечность, протягивают руки через дырявую крышу этой маленькой ветхой лачуги, чтобы их обоих, мать и сына, поднять к себе в вышину небес. И если есть на земле святые места, то есть и святые воспоминания, которые держат человека на ногах, не давая ему падать. Возвышающие воспоминания, которые никто отнять не может. Многие люди высказывали запоздалые слова благодарности своим матерям после их смерти, а Иосиф сказал их своей матери уже сейчас. День его отъезда может нагрянуть совсем неожиданно, и вряд ли появится другая такая возможность так без помех поговорить друг с другом по душам. Ее лицо, на которое наложили свой отпечаток жизненные переживания и возраст, ему и сейчас казались прекрасным. У нее не было ни одного седого волоса, а карие глаза светились мягким доверчивым светом. Иосифу в этот вечер хотелось быть художником, чтобы навсегда запечатлеть взгляд ее глаз, которые ему говорили, что они любят его, что они ему доверяют, что они готовы, если нужно, за него умереть. «И, наверное, Иосиф, — сказала ему мать после некоторого молчания, — если Лавел и Виргиния в своей жизни не свернут с правильного пути, то потому, что ты был им хорошим примером». Она была в этом совершенно уверена. Она высказала ему свои самые потаенные мысли, но Иосиф движением руки отвел их в сторону. «Нет-нет, мама, только благодаря тебе. У отца все родственники такие суровые, как он и тетя Гепси». «Не могу сказать, но все, кого я знаю, имеют о себе особое мнение. Как... Я лучше не буду об этом говорить, Иосиф. Может, мы сегодня вместе помолимся, как мы это раньше с тобой всегда делали, только ты и я. Это будет для меня очень много значить». Они оба обнялись и встали на колени. Их слезы падали на пол. Одни из них были слезы печали и боли расставания, другие же слезы радости. «А теперь, мой дорогой Господь, молилась Анне, позволь мне в заключение еще об одном тебя попросить, чтобы ты, любящий Бог, чтобы ты моего сына, если он находится в твоей милости и попадет в пустыню, то ты веди его своей рукой и храни его, как зеницу ока своего, где бы он ни находился». Оберегай его от чужих богов, помоги ему стать плодоносящим деревом, плодоносящим деревом у воды текущей. Пусть эти строчки Библии всегда будут у него перед глазами, и сохрани его от всего злого. Поддержи его сильной рукою своею, о мой Бог! И если на то твоя воля, то дай мне еще дожить до тех дней, когда эти молитвы будут услышаны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бинет всю ночь не возвращался домой. Уже давно рассвело, когда он, наконец, шатаясь, появился на пороге. Лицо имело страдальческий вид, глаза налились кровью. Слипшиеся волосы сосульками свисали ему в лицо, брюки были по колено мокрые и содранные. «Ой, чтобы ты не заболел!» — сказала Аня и протянула ему чашечку горячего кофе. «Я уже заболел!» ответил он и тяжело опустился на стул. Он закрыл лицо руками, упершись локтями в стол. «Это было самое страшное, что я когда-либо видел». Анни его не спрашивала, сколько голов скота пропало. Ей это совсем не было так важно. Его печаль ей казалась не больше, чем слезы ребенка по сломанной игрушке. «Я поджарю тебе яиц, Бинет», — сказала она ласково. «Да, мне нужно что-то поесть», — ответил он. «Да, Бинет, тебе нужно покушать». «Какой сегодня день, вторник или среда?» «Сегодня вторник, Бинет», ответила она, разбивая яйцо в сковородку. Она наполнила сахарницу и поставила хлеб на стол. «Вторник?» – растерянно спросил он. «Вторник?» – повторил он. «Почему дети еще не встали? Где Иосиф?» «Он пошел за водой». «Я думал, это входит в обязанности Лавела». «Так оно и есть, только он вчера так устал, что я сегодня дала ему немного дольше поспать». «Дала сегодня спать? Мне нужно обязательно лечь спать. Я так устал, что с ног валюсь». Бинет шумно тянул кофе из чашки, съел яйцо и кусок хлеба, потом вытянулся во всю свою длину на кровати, и когда через несколько минут Иосиф вошел в комнату, он уже храпел. «Тш, дай ему немного отдохнуть», — шепнула Анни. «Давай выйдем, мне надо тебе что-то сказать». Иосиф последовал за ней и осторожно закрыл за собой двери. «Отец вчера вечером сказал, что он напишет письмо по поводу жилья для тебя и ухода». «Да, он так сказал». «Знаешь, он еще не нашел на это время». «Знаю». «Думаешь, он забыл, или вчерашнее несчастье его так отвлекло, что он...» «Конечно, он уже чувствует себя хорошо, тем более он сейчас немного отдохнет. Но ты не беспокойся, мама. На самом деле, не думай об этом». Иосиф, успокаивая ее, положил ей руку на плечо. Какой же он уже был большой и сильный! Он стоял перед ней во весь рост и смотрел ей прямо в глаза. «Да, я знаю, мне не надо об этом заботиться», — ответила Аня и задумчиво посмотрела вдаль, кусая губы. «Кто это? Посмотри, мама, кто-то мчится сюда в одноколке и, кажется, прямо к нам». Подросток со спутанными волосами спрыгнул с облучка и направился прямиком к ним. Когда он попытался заговорить, то задыхался и заикался одновременно. «Моя мама попросила узнать, не можете ли вы сейчас же приехать к нам? У моей маленькой сестренки судороги и так страшно!» И без того красная голова мальчика, чем больше он пытался что-то объяснить, от напряжения еще гуще наливалась краской. «Это был мой отец, который вам вчера помогал, и он сказал, может, сегодня вы к нам приедете помочь?» «Это сын Чарли Летфеттера, мама. Они живут сразу в первом доме в начале улицы западной стороны». «Ну, конечно, я сейчас. Ты хочешь меня сейчас сразу взять с собой?» — спросила Аня сочувственно. Мальчик кивнул и указал на коляску. «Подожди немножко, я только возьму с собой пальто и платок накину». Мальчишка провел своими грязными руками себя по волосам и снова взобрался на облучок. «Иосиф, ты, наверное, лучше останься здесь», — многозначительно сказала Аня, уходя. «Пусть Лавел и Виргиния уже сейчас встают. А отцу скажи, куда я уехала. Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Совершенно исчерпав все свои силы, он спал больше часа. Случившееся ночью, казалось, уничтожило его, и во сне он продолжал бороться. Он странно вскрикивал, потом вдруг соскочил и сел в кровати, будто и не спал. Он быстро слез с кровати и мгновенно стряхнул с себя сон. «Что здесь случилось?» — обвел он взглядом кухню, приглаживая обеими руками волосы. Виргиния мыла посуду, а Лавел ее вытирал. Они вполголоса разговаривали, когда их отец появился в дверях. Какое-то странное выражение было в его темно-синих глазах. Он уставился на них. «Где ваша мать?» — спросил он недовольно. «Иосиф!» — позвала Виргиния и открыла дверь в коровник. «Куда ты, сказал, уехала мама?» «К Летфеттерам». «Куда?» — спросил Бинет. Иосиф был занят дойкой, но он тотчас бросил все и вошел в кухню. Не то чтобы он боялся отца, но когда в семье становилось неспокойно, ему хотелось быть там, где находились все остальные. Конечно же, отец удивлялся, почему это он сегодня утром доит коров. Земелитфетер приезжал на своей одноколке к нам и попросил маму поехать с ним. Его маленькая сестренка заболела, у нее судороги. «Судороги?» – вскричал Бинет. «Это что же, так серьезно, что надо сразу созывать всех соседей?» «Я не думаю, что они всех соседей созвали», – ответил Иосиф. «Мальчик только маму попросил пойти. Он сказал, что его отец послал». «Ага, судороги, значит. Что в этом случае делать, должен вообще-то каждый сам знать, вместо того, чтобы посылать за 6 километров к соседям. А когда она вернется?»
1: «Она сказала, что вернется как можно быстрее».
0: «Как можно быстрее? Так-так. А как она хочет оттуда вернуться?»
1: «Я думаю, что Земь ее снова назад привезет. Это он ее на одноколке увез».
0: «На одноколке?» – переспросил Бинет. «Значит, они уже заранее были уверены, что она поедет к ним?»
1: «Конечно, они были уверены, что она не откажется, отец», – сказал Иосиф. Как глуховато по-мужски звучал сегодня утром его голос. Виргиния, удивленная, повернулась к нему. Да, голос Иосифа звучал уже каким-то басом, как отцовский, только немного приятнее.
0: «Ты пойми, отец, Чарли тебе этой ночью тоже помогал».
1: Иосиф немного помедлил. Ему не нравилось это выражение лица отца. Он сделал несколько шагов по направлению к Виргинии, стоявшей еще возле чашки с водой.
0: «Если бы он вчера не заметил паники среди скота, может быть, все стадо...» «Да-да, может быть», — отмахнулся Бинет и провел рукой по волосам. «Если бы я не забыл свой пистолет дома, я, может быть, бы всех спас. Чарли был так медлителен и осторожен. Мне понадобится немало времени, пока я об этом немного забуду».
1: «Но ведь могло бы быть гораздо страшнее, отец», — отважился сказать Иосиф. Бинет откашлялся и поправил ворот рубашки.
0: «Сегодня вторник?» — спросил он.
1: «Да, сегодня вторник», — ответил Иосиф.
0: «Ты только вчера вернулся из Чикаго».
1: «Да, вернулся. Нет, я это письмо Золу Батуму еще не написал. Мне надо успеть его еще сбросить в почтовый ящик до прихода почтальона. Виргиния, вытри руки и освободи мне один конец стола, чтобы я мог писать. Мне обязательно нужен письменный стол. Может, у нас будет немного попросторнее, когда Иосиф уедет. А теперь все помолчите, пока я буду писать письмо». Когда он открыл свой кожаный чемодан, Виргиния увидела в правом углу его белую шкатулку. Отец достал из нее конверт, лист бумаги, а также и почтовую марку. Потом он снова захлопнул свой чемодан, замкнул его и задвинул под кровать. Анни не возвращалась почти целый день. Было уже после 3, когда тот же самый мальчишка, который забрал ее утром, снова и привез.
0: «Ты всегда можешь бывать у нас, Земи!» — услышала Виргиния ее голос, когда она открывала дверь. «И скажи своей матери, пусть не стесняется, и когда надо будет, посылает за мной. До свидания, Земи! Я рада, что нам представился случай познакомиться».

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота. И как он медлил, то мужики, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Бытие 19:15-16. Есть праведники, которые удаляются от зла, а есть праведники, которые не соглашаются со злом, но продолжают быть рядом с ним и даже приближаются к нему. Результатом такого состояния есть то, что они медлят спасаться. Нам неизвестно, почему Лот не торопился бежать из города, который подлежал истреблению, но его медлительность очевидна. Его торопят ангелы, просят, чтобы он быстрее собирался и уходил, а он медлит. Если бы не милость Господня, то он разделил бы участь с содомлянами. Лот не соглашался со злом. Апостол Петр пишет, что он ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. 2 Петра 2:8. Но он продолжал там жить. Соседи у него были содомляне. Бизнес он вел с ними, слышал их разговоры, их песни. Если его дети ходили в школу, то учителями у них были эти нечестивцы, дух которых влиял на дух его детей. Почему Лот мучился, но жил в Содоме? Потому что главная цель его жизни была не в том, чтобы сохранить чистоту сердец своих домашних, а бизнес и престижное положение. Бог не посылал Лота жить в Содом. Он выбрал это сам. Жизнь в этом нечестивом городе не только повлияла на его семью, жену, дочерей, но и на него самого. Нет, он остался праведником. Он не делал зла. Возможно, был справедливым и честным. Но окружение, в котором он жил, сделало его медлительным к спасению. Лот принимает ангелов в свой дом, делает для них угощение, предлагает ночлег. Ангелы спасают его от мерзких содомлян, открывают ему Божий план наказания города. Он им верит, даже призывает своих родственников спасаться, но при этом медлит. Не поражены ли многие дети Божьи подобным вирусом медлительности? Они знают истину, верят в Бога, знают, что будет с этим миром, но ничего не меняют в своей жизни. Они мучатся, но не принимают радикальных решений. Блажен не тот, кто уклоняется от зла, а тот, кто удаляется от него, а также и от злого общества. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1:1. Спасайтесь от рода сего развращенного. Деяния 2:40. Спешите, спасайте себя, своих детей и своих родных.

Ты тверже алмаза и крепче гранита, гонимая церковь Христа. В пути ты не встретишь цветущие розы, а только борьба и борьба.

обиды в сердце допуская и никогда не рассуждая, себя обиженной считала, у Бога помощи искала. Но вот однажды страшной силой обида дух во мне сразила, зло клокотало, как вулкан, а сердце плакало от ран. Мой разум мне не помогал, слов утешения не давал. Мне было трудно рассуждать, где можно помощь мне искать. И вдруг, как будто бы прозрение пришло ко мне, и в то мгновение я до Иисуса обратилась, к Нему в отчаянии взмолилась. «Иисус, когда был на земле, что помогло тогда тебе обиды горькие сносить, людей прощая, их любить? Он будто разум мой открыл. Я жизнь короткую прожил, но знал, опять уйду туда, где будет радость без конца. В тот миг мысль в сердце появилась, ведь на земле и я родилась лишь на короткое мгновение. К чему же здесь мое стремление? Иисус свое предназначение здесь исполнял без огорчения. Он Божье слово соблюдал, собою Бога представлял. Отец во мне, и я в Отце, Он людям часто говорил, о в искушениях земных у Бога сил себе просил. Тогда я четко осознала, чтоб побеждать грехов всех жало, должна о горнем помышлять и только Богу угождать. Здесь много зла и много грязи, и клеветы, и неприязни, здесь трудно верным быть во всем. Но помнить надо нам о том, кто брату ненависть питает, тот человек себя лишает, той жизни вечной со Христом, теряет в небе вечный дом. Кто зло любовью побеждает, обиды всем врагам прощает и никого не обижает, откроет Бог им двери рая. Но если вдруг с тобой случится, что не успеешь примириться, ты с тем, кого здесь обижал, в чьем сердце слезы вызывал, и ты услышишь вдруг слова: «Душа-то в вечность отошла, уже не сможешь повиниться, не сможешь с братом примириться. Какое чувство испытаешь, да если же к тому узнаешь, была невинной та душа, все, что ты слышал, клевета». И я подумала тогда: «Внимай, внимай, моя душа, обидам места не давай, они не пустят тебя в рай. Господь, дай мудрость осознать, как мне о горнем помышлять, как для греха здесь умирать, а духом к жизни воскресать».

Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3:9-10.

тяжелые пытки терпела. Душа за прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни.

тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Благодарение Богу за то, что мы сегодня в Доме Господнем слышали прекрасные свидетельства. Вот Слово Божие, оно — это наша жизнь. И не просто даже наша жизнь, а Слово Божие — это и есть сам Бог, потому что Господь Иисус и есть Слово, которое сошло с неба, и оно стало плотью, а мы знаем, что Иисус — это и есть Сын Божий, сам Бог во плоти. Поэтому это очень важно, когда мы подходим с большим благоговением, с трепетом к Слову Божьему, когда мы его любим, изучаем, вникаем, повинуемся голосу Божьему. Это большое благословение. Сам Бог заботится о Слове Своем. Он следит за Словом Своим, бодрствует, чтобы оно исполнилось. Я читаю Откровение, 13 глава, 7 стих. «И дано было ему, зверю, вести войну со святыми». Друзья дорогие, когда мы смотрим на жизнь христианина, жизнь церкви, мы видим, это постоянная борьба. Даже в Ефесянам, когда мы читаем, апостол Павел говорит, возьмите все оружие. Все оружие, то есть это все вооружение. И там перечисляется это все вооружение. Оружие не нужно в мирное время. Оружие необходимо во время сражения. Поэтому дьявол, он всегда ведет войну, сражение с человеком. И когда мы смотрим именно эту главу, 13 главу Откровения, там описывается об этой тяжелой войне, духовной войне, которая будет на этой земле. Она уже происходит, она умножается, увеличивается, нарастает. И здесь описание вот этого очень важного момента, когда мы говорим о том, что будет вот эта власть дана этому зверю, что он обольстит все народы, он возьмет под свой контроль, он будет, ему поклонятся все, у кого не написано, чье имя не записано в книге жизни. Многие люди будут обмануты, они упадут пред этим зверем, они примут его. Это время, когда нужно будет терпение, вера святых. Это не просто будет такое легкое время. Этот зверь или этот лжепророк, там они, в принципе, и про то говорится, они будут действовать вот с великими чудесами, знамениями, обманывать, обольщать всю вселенную, всех живущих на земле. И те, которые на них будут на него смотреть, они даже удивляться будут, насколько это все будет происходить. Вот. И кто не будет поклоняться этому образу зверя, написано, ему будет дана власть, чтобы убивать таких людей. То есть это будет серьезное сражение. И дальше мы там читаем, что дано будет положить вот эту печать там на руку или на лоб. И невозможно будет ни покупать, ни продавать. Мы прекрасно понимаем, я просто не хочу уже читать это место, так как оно займет время еще. Но написано 18 стих, 13 главы Откровения. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Я также хочу зачитать Откровение 3 глава 10 стих. Здесь написано «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины, от часа, от времени искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это придет на всю вселенную, это придет, никуда не укроешься, испытаются все люди, рано или поздно. Вот эта вот борьба, она придет к своей кульминации. Она придет к своему, вы знаете, и сейчас идет эта борьба, мы смотрим, сатана борется, враг душ человеческих, суетой, многих людей загружают суетой, у них какие-то вот эти вот суетные планы, кого-то новостями, там война, там еще что-то, политика, и люди настолько увлекаются, и они теряют время, теряют желание стремиться к Господу, споры бесконечные. Было также показано Иоанну, вот это видение, вышли нечистые духи, три, как жабы, вышли, чтобы вот людей соблазнять всякими нечистыми пожеланиями, извращенными мыслями и так далее. Это война со святыми. Это война с народом Божьим и со всеми людьми, живущими по всему лицу земли. Но Откровение 13 глава, она фокусируется именно на том, к чему мы подходим как человечество. Очень близко подходим мы туда. И знаете, я буквально чуть-чуть скажу, когда мы посмотрим на то, что сейчас происходит в этом мире. Сейчас по всему миру строятся громадные-громадные такие центры, где во многочисленные компьютера, которые, ну, их называют как data centers, artificial intelligence. Это они, ну, как молы, просто там гектары земли. Они настолько громадные, когда заходишь внутри, там сверхмощные компьютерные системы, которые по всему миру сейчас строятся. В одном в Америке, США, на данный момент уже 4000 построено таких огромных data centers, и еще 3000 строятся. Это, если так сказать, поколение наше, которое сейчас живет, оно не нуждается в этом. Все функционирует, все есть, все интернет, электронная связь, и телефоны, и все процессы по интернету, все идет. Но это что-то сверхъестественное делается, что-то особенное делается, чтобы всю землю, как бы вот такой вот концлагерь digital, да, цифровой, вести. И оно на наших глазах, может быть, оно не на новостях, это не показывают очень так сильно, чтобы людей не пугать, но оно постепенно, оно одно за одним во всех штатах строится, закупаются земли, продают дома люди, потому что большие цены им платят. И где-то возле города, за городом, громадные постройки, которые планируют вот эта вот система, чтобы была серьезная борьба против Церкви Божией, против народа Божьего. И мы к этому идем. Говорят, что буквально через год настолько вот этот вот искусственный интеллект, он будет настолько мощным, что он не будет практически человека на земле, который мог быть умнее вот этой компьютерной системы, которая будет все делать. И так предполагают ученые, говорят, что через 3 года 30% всех работ в Америке исчезнут. Это миллионы людей потеряют работу. И сразу они как бы говорят, чтобы люди не пугались, они говорят, что у нас будет... Мы готовим эту систему, чтобы людям дать вот такой вот доход, ну, как они говорят, несмотря на то, что ты работаешь, не работаешь, как бы всем будет доход, определенный доход для того, чтобы люди могли жить. И более того, они говорят, ваши все сбережения, которые вы сейчас экономите, они будут не нужны, потому что система поменяется, золото не будет иметь цены, деньги не будут иметь цену, будет цифровая кредитная система. И это все говорят здесь, в Америке. Это говорится на высшем уровне, это говорят политики, это говорят люди, которые уже годами планируют это. И к этому мы идем в ближайшее время. Если Бог не будет это останавливать, тормозить, как Писание говорит, оно не может открыться, потому что есть удерживающие, то поэтому, когда приходит время, когда приходит то, чему должно надлежит быть, то это более и более будет распространяться. И будет серьезная борьба, будет серьезное сражение, когда люди должны будут иметь благодать Слова Божьего, как мы прочитали, так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. Она как сеть покроет всю вселенную, и невозможно будет из этой сети избежать. И знаете, вот человечество настолько достигло вот этого вот пика Вавилонской башни, достичь неба, достичь вот этого вот Бога через свою технологию, которую, как я верю, сам дьявол, он открывает людям, как поступать, что делать, как вот это вот все правильно ставить, что люди, они сейчас, они могут сделать через эти вот даже вот импланты в головной мозг, чтобы слепой человек видел, чтобы глухой человек слышал, чтобы люди мыслями парализованными, они на компьютере делали разные вещи. Вот он думает, и уже он курсиром там водится по компьютеру, открывает программы и делает. Когда-то говорили, что человек — это тайна, и мысли его никто не знает. Но если мы посмотрим на наше время, то не так это. Знают мысли человека, есть системы компьютерные, которые читают мысли. Это доказано, это есть исследования, это можно найти в интернете, показывая медицинские доклады, исследования. Так как каждая мысль человека, она работает на какой-то частоте. Когда-то еще Господь через Давида, своего слугу пророка, он сказал, что Бог знает движение мысли. У мысли есть движение. Это не просто что-то такое теоретическое, что-то абстрактное. Каждая мысль имеет свою частоту, свою долготу, свое движение. И вот на протяжении многих-многих десятилетий наука изучила каждую мысль. Мысль радости, мысль страдания, мысль гнева, мысли какие-то еще о чем-то. И у каждой мысли есть своя частота. И как Бог знает движение мысли, так и они, изучив, они могут
2: подключив какие-то приборы, читать, о чем человек мыслит, о чем он думает, о чем он переживает. И более того, есть такие технологии сейчас, которые могут вложить мысли в человека. Есть такие технологии, которые на расстоянии могут сделать так, что человек будет слышать голос в мыслях, которые не услышишь ухом. И я сам многие эти патенты, многих этих исследований своими глазами читал. Там схемы, как оно работает, как оно делает. Это не просто кто-то сказал там на YouTube. Это серьезные есть документы, которые показывают, как это происходит. Могут сделать так, что у массы народа в одно мгновение появится чувство страха, появится чувство переживания, появится чувство сонливости, появится чувство гнева, возбудить народ и так далее и тому подобное. Есть такие моменты, которые могут отключить какую-то часть головного мозга, которая не будет функционировать, в то время как другая часть головного мозга, она наоборот начнет сверхфункционировать. И когда даже мы смотрим на телефон, когда мы смотрим на компьютер, на телевизор, я своими глазами видел вот эти вот зарегистрированные в бюро патентов Соединенных Штатов, я видел вот эту вот схему, которая говорит о том, что каждая, любая картинка на телефоне, на телевизоре, она может обладать своей частотой. И если человек, он смотрит какую-то рекламу, чтобы скушать бургер в каком-то Макдональдсе, они могут посылать частоту, которая касается части головного мозга, возбуждая чувство голода. Если человек смотрит какие-то фильмы, может быть, непристойные, грязные фильмы, они могут посылать частоту, которая возбуждает определенные чувства в теле, в организме, в физическом человека. И потому вот эта война, которую, может быть, мы не видим своими глазами, не понимаем ее. И так часто человек, он попадает под влияние всего этого. Он потом не может оторваться от каких-то фильмов, он не может оторваться от каких-то картин. Они его преследуют, потому что есть какие-то вещи, которые влияют, которые невидимы нашему глазу. Я мог бы много говорить на эту тему, можно было бы целый семинар сделать, но, знаете, я не хочу остановиться вот на этом. Я хочу подвести нас к очень серьезной мысли. Когда мы смотрим на то, что происходит в этом мире, то человек хочет построить Бога. Они сейчас говорят, что artificial intelligence — это будет Бог. Для нас это будут люди, которые примут эту систему, примут в себя, они станут сверхлюдьми. Они будут переживать на себе переживания, которые как будто Иисус приносил в этот мир. Они будут иметь особые сверхъестественные силы, которые будут им позволять изменять в своем здоровье, в своих способностях и так далее. Люди даже смогут, как они сейчас говорят, не имея больше телефонов, они смогут звонить друг другу на уровне своих мыслей. Они смогут контактировать друг с другом. Я знаю, что для многих сейчас это как фантастика, но это официальная информация, которая очень много сейчас в сфере технологии, которая происходит. И вот мы приближаемся очень близко к этому всему, когда написано, что когда откроется человек греха, человек сын погибели, и написано, число это человеческое. Знаете, мы иногда думаем, что или больше, как раньше, понимали, что это просто какой-то человек-антихрист будет один, или там еще что-то, или какая-то система. Но это будет связано с человеком. Это число человеческое. Это будет сын погибели. Это будет в человеке. Это будет связано с людьми, которые будут в этой системе. И когда мы смотрим на Бога, который сотворил человека, написано, Он вдохнул в него дух жизни и стал человек душою живою. То есть этот человек был телом мертвым, созданным Богом, пока в него дух жизни не вошел. То дьявол всегда копирует Бога, но у него нету той силы Божьей, у него нету духа Божьего. И потому он сделает такого человека, в которого вдохнет мертвую жизнь, вот эту технологическую жизнь. И сейчас есть много, особенно в Китае, лаборатории, где выращивают детей в искусственных, вот этой, ну, как бы, лабораториях, инкубаторах, или как называют, искусственная матка. Туда влаживают вот эти вот все определенные вещи, которые необходимы для зачатия. И вот в этих лабораториях растут люди, дети растут. И в них будут программировать что-то. Они вырастут с особым мышлением. Кстати, сейчас говорят, что скоро человек не будет умирать. Но прежде чем он будет приближаться к смерти, можно будет сканировать весь свой разум, мозг, всю свою внутреннюю эмоциональную систему. И это вложить в какого-то другого человека, в эмбриона, и вырастет тот же самый человек с таким характером, с таким складом интеллекции, с таким умом, и можно продолжать себя жить. Это то, что говорил дьявол. Вы не умрете, вы будете жить вечно. Это его система, она настолько тонкая. И если вот собрать все, что происходит на этой земле, оно вырисовывается такая картина, что идет война против Божьего определения на этой земле, против Божьей, Царства Божьего и сатанинская система, которая, она вопреки Богу, она строит свое, оно с обманом, оно с обольщением великим. И вот эта война, она будет больше и больше. Знаете, можно больше говорить насчет этого, но я хочу коснуться буквально еще нескольких моментов, таких, которые перед нашей молитвой, чтобы мы увидели, насколько серьезно мы живем, в какое время. Когда-то давно, когда мы слышали вот про Библию, очень важная информация, что Господь, Он свою церковь ведет через столетия, тысячелетия, Он свое слово распространяет. И когда началась вот эта реформация, когда, мы знаем, и в Германии Мартин Лютер, в Англии Уиклиф, Тиндейл, другие люди, которые Господь положил на сердце переводить Библию на народы людей, которые понимали это, то в этот момент произошло вот это сильное движение, когда католическую церковь, мертвую церковь стали оставлять, и начинали открываться протестантские, так называемые, церкви, лютеране, методисты и так далее, их много очень, анабаптисты. И католическая церковь, она заметила, что она теряет вот это влияние. И тогда было создано в 1534 году по поручению Папы Римского, он взял Игнатия Лойолы и обосновал общество иезуитов. И основная задача этого общества было противодействовать протестантизму, в частности, противодействовать переводам Библии, чтобы люди не могли получить чистое слово. Это было очень тонко сделано. Это не было запрещено, переводы Библии, но начали внедряться во все сферы общества, внедряться свои люди, свои ученые, свои богословы, которые начали сеять сомнения в истинности Божьего Слова, которые начали подделывать манускрипты, которые начали показывать на какие-то недостатки в каких-то библейских текстах, которые на протяжении столетий, тысячелетий церковь использовала как истинное слово Божьего. И с того момента пошло большое движение. Появилось очень много переводов, появилось очень много версий толкований Библии. Забегая уже в наше время, только сейчас на английском где-то 900 переводов Библии на английском языке. Из них, конечно, где-то 20 таких основных. Но и большинство этих переводов, они обманчивы, они с обольщением, они с каким-то лукавым обольщением, которое вводит людей от истины. И цель была этой католической церкви, чтобы раздробить вот этот вот протестантизм, чтобы потерялась истина, чтобы стало разномногих учений, чтобы они разделились, споря о богословских текстах, чтобы один одно говорил, другой другое, и таким образом, чтобы вот это движение Божьего Слова, оно остановилось. Я хотел бы буквально несколько мест показать, чтобы мы увидели, насколько тонко это обольщение, и мы понимали, как важно служить Господу и любить Его Слово, о котором мы слышали, Слово, которое у Господом дано нам. Есть такое место в Священном Писании, их много этих мест, но я прочитаю вот это место, это Второзаконие 11 глава, 22 стих. Второзаконие 11 глава, 22 стих. В этом месте Господь сказал такое слово народу израильскому. Он предупреждал свой народ, чтобы они любили Господа, чтобы они служили Ему. «Ибо если вы будете всем сердцем своим соблюдать заповеди, которые заповедую вам сегодня, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. И всякое место, на которое станет нога ваша, будет земля святая, много-много обетований. Но если вы будете исполнять Божье Слово, если вы будете прилепляться к этому Слову Божьему. И вы знаете, я так посмотрел, я в последнее время очень много сверяю разные переводы, копаюсь, вот эти все исторические документы, как мы слышали, вот этот библейский тракт, то Я заметил очень удивительную вещь, страшную вещь, потрясающую. Слово, которое здесь записано, прилепляться, как мы понимаем в русском языке, это очень близко подойти, прилепиться. Оно даже имеет такое значение, как бы соединиться. Это очень глубокое слово. И некоторые переводы, современные, в частности переводы, они вместо этого слова, они поставили, если мы скажем на английском, вот есть два слова, cleave and cling. Вот cleave — это как бы дословный перевод слова «прилепляться». И оно имеет значение, вот самое правильное значение, наверное, если запросить в картинке, это как муж и жена, они прилепятся друг к другу. Это то слово, когда отделится от родителей своих и прилепится друг к другу, и будет одна плоть. Оно в себе несет больше, чем соединиться. Это слово имеет значение глубокое. Это соединение на уровне души, духа, тела. Это нравственное соединение, это верность, это любовь, это взаимопонимание, это великое посвящение друг к другу. Одно слово, но оно и в русском языке, если мы смотрим, прилепиться, оно имеет вот такое вот глубокое значение, обширное значение. И знаете, вот многие переводы Библии, они, убрав это слово, они взяли и заменили его на cling, как бы приклеиться в таком смысле. Оно употребляется, если возьмете словари, практически все словари вам скажут, что cling — это слово, когда держаться крепко за что-то, когда ты боишься чего-то, когда ты можешь упасть со скалы, когда ты едешь на мотоцикле сзади, и ты сильно держишься, потому что тебя трясет, когда ребенок плачет, боясь, что его мама оставит или не хочет идти в школу, и вот он вцепился. И, казалось бы, и там прилепился, и там прилепился. Но когда мы читаем Слово Божье, Бог говорит, если вы будете любить меня, если вы будете прилепляться ко мне с любовью, если вы полюбите меня, самая первая заповедь — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим. Если ты так будешь прилепляться, то я помогу тебе, я проведу тебя. Всякое место, на которое нога твоя станет, будет земля святая. И когда меняется смысл, одно слово, когда это прилепится из-за страха, когда это прилепится из-за того, что ну Бог такой грозный, когда это прилепится потому, что это так надо, то мы теряем суть Евангелия, мы теряем суть Слова Божьего. И знаете, сотни таких мест в Священном Писании, когда Слово Божье, оно с самого начала Бога вдохновенно было дано слово, которое в себе имело Божье значение, Божью суть. И потом какие-то люди, которые хотели извратить Слово Божие, они заменили его на синоним, но который не несет этой глубины, который не несет этого слова, который показывает совсем другое. И знаете, люди, несмотря на то, что миллионы Библии печатаются, многие читают, и они не понимают глубины Божьей благодати, глубины Слова Божьего, которое необходимо для каждого из нас. Я могу привести сотни таких примеров из Священного Писания. Я, наверное, приведу последнее перед нашей молитвой. И мы потом совершим молитву. Это записано Исход, 32 глава, 29 стих. Исход, 32 глава, 29 стих. Когда народ израильский поклонился тельцу, они сделали тельца своими руками. Моисей сошел, он разбил эти скрижали. И тогда он говорит, пойдите каждый, кто Господен, вооружитесь мечом и убивайте каждый брата своего, родственника своего. То есть очищайте наш вот этот стан, очищайте от тех, кто поклонились этому тельцу, отступили от Бога. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, в брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Я остановлюсь на мгновение на этом стихе. Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши в брате своем, в родственнике своем. То есть, другими словами, он говорил, возьмите меч и убейте своего брата, убейте своего родственника, кто отступил от Господа. Конечно, для нас это как бы страшно, как-то непонятно, не вмещается. Но мы понимаем, что Ветхий Завет — это был прообраз духовной части Нового Завета, духовной жизни Нового Завета. Это для нас было как тень будущего. Это прообраз наших сражений, нашей жизни, нашего очищения. И вот он говорит, возьмите, поразите, убейте каждый родственника своего, брата своего, и Бог пошлет вам благословение, если вы так сделаете. Что это значит для нас? Для нас это значит родственник, брат, это самое близкое, это самое дорогое, это то, что очень дорого мне. И вот если в жизни моей есть что-то, что дорого мне, очень ценно для меня, но это отступление от Бога, но это то, что полюбилось мне, оно не угодно Господу. Это часть моей жизни, сфера моей жизни, которую Бог ненавидит. Это сфера моего внутреннего состояния, которое поклоняется идолу, поклоняется этому миру. И оно мне очень дорого. И Бог говорит, если ты хочешь, чтобы я послал тебе благословение, если ты хочешь быть народом избранным, народом святым, если ты хочешь, чтобы я послал тебе свою благодать, то не побойся, не пожалей, но истреби эти качества в своей жизни, отрежь это от себя, даже если тебе больно, даже если тебе тяжело, даже если тебе не хочется, даже если тебе тянет к этому, но убей, посвяти свои руки в этом, посвяти, то есть твое посвящение, это когда ты отрезаешь грех от жизни своей, хотя тебе очень тяжело это сделать, этим ты посвящаешь себя Господу. Очень важный, глубокий смысл. И можно было бы час проповедовать на эту тему, но я хочу показать вам один из новых переводов, который говорит это место совсем по-другому. Значит, мы читаем New King James. Я читаю по-русски дословно перевод, вы можете, кто хочет, по-английски. Тогда Моисей сказал, посвятите себя сегодня Господу, чтобы Он ниспослал вам благословение в этот день, так как каждый противостоял своему сыну и своему брату. Как будто бы все слова, как и в первом месте. И знаете, я сверил все множество переводов и оригиналов, если так

желаний, которые сильно прилепились к моему сердцу. И мне так любится это. И Бог благословит меня, если я это сделаю. Никогда. Искусство обольщения. Война со святыми. Братья и сестры, конечно, много можно об этом говорить. Много можно приводить примеров. Что я вижу? Так как ты сохранил слово терпения моего. Есть слово Божие, которое нам нужно сохранить в жизни. И враг борется. Война со святыми. Это не просто гонение. Это не просто забрать Библию. Это забрать истинное слово из жизни человека. И мы будем сейчас молиться. Мы будем молиться. Я еще одно прочитаю место и будем молиться. Это Исход, 15 глава, 2 стих. Когда Господь благословил народ израильский, они перешли через Иордан. Перешли через Иордан. То написано было «Песнь Господу», «Песнь Моисея». И второй стих, Исход, 15 глава. Так, назад. «Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его». Вы найдете несколько вариантов этого перевода. И в одном месте написано, что Господь, Он, я прославлю Его и превознесу Его. В другом месте написано, что Он Господь, и я сделаю Ему жилище. Я сделаю Ему жилище. Вы знаете, я начал изучать и нашел очень удивительное объяснение этого места. Вот это еврейское слово «анвеху», оно имеет три значения. Три значения, поэтому разные переводы взяли одно из этих значений, и каждое будет правильно. Просто слово имеет несколько значений. Одно значение, мы видим, оно читает «хвала, поклонение, я прославлю Его, я поклонюсь Ему, Господь, крепость моя, я Его прославлю». Второе – это украшение. Вот почему они украшали свои одежды, они украшали священнические одежды, они храм украшали. Это было благословением для Господа, они так понимали это. И третье – это дом, место жительства. И я хотел бы соединить все эти три значения в это одно слово. «Господь, крепость моя». И слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, и украшу Его в своей жизни, и сделаю Ему жилище в моем сердце, и превознесу Его, так как Ты сохранил слово терпения моего. Вот что значит сохранить Слово Божье. Это прославить Его в своей жизни, это сделать Его украшением. Мы как невеста, мы должны быть украшением вот этой славы, Писание, мы как благоухание, распространяющееся на этой земле. И не просто, но сделать дом, жилище для Господа в сердце нашем. И написано, я живу на высоте небес, я обитаю там в высоте. Но не только я там, но у меня есть еще дом. Я живу в сокрушенном и смиренном сердце, трепещущем пред Словом, именем Моим. Так как Ты сохранил Слово, Слово терпения моего, то я сохраню тебя от этой годины. Пусть Бог поможет, чтобы мы полюбили это слово, сохранили его в жизни и исполнили волю Божию на этой земле, почтили это слово. И этим словом мы будем спасены. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать. Мы благодарим Тебя за слово.

На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю. Все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся. У тебя лежит именье много на годы многие. Гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь. Несчастный, кому останутся твой дом и труд напрасно?

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3:9-10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

милостей твоих, Господь, не счесть, как не пытался я, ведь их так много, хотя бы то, что я на свете есть, уже за это можно славить Бога. А если посмотреть по сторонам, ведь этот мир, он так устроен дивно, и для кого все это? Для меня, как безупречно, мудро и красиво. Ты милость мне являешь каждый миг, вся моя жизнь полна благословений. О Боже, как же скуден мой язык, чтобы воздать Тебе благодарение. Где мне найти, как подобрать слова, чтобы за все Тебя, Господь, прославить? Ведь все Твое творение без конца Тебе поет, Тебя величит, хвалит. Я преклоню перед Тобой колени. Я знаю, дело даже не в словах. Все, что язык сказать мой не сумеет, пусть скажет благодарная душа.

дорогие дети, мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне поселились окончательно в Ханаане, в своей обетованной стране, и как Иисус Навин прощался с ними перед своей смертью. Мы вспомнили о том, что земля эта не была совсем новой для них, но что Бог пообещал ее когда-то Аврааму, а потом на ней жил Исаак и сын его Яков до своего переселения в Египет. Обо всем этом Иисус Навин напомнил израильтянам, и они обещали хранить заповеди Господни и быть послушным и верным Богу народом. Они так и делали, пока над ними были священники и старейшины, которые напоминали им обо всем, что было в прошлом. Языческие народы, которые жили вокруг, часто нападали на израильтян, но оставаясь верными Богу, они отражали все нападения. Со временем им надоело воевать и захотелось жить мирно с соседями. Мир обошелся израильтянам дорого. Им пришлось подружиться с язычниками, и это привело к тому, что их мужчины начали брать себе в жены язычниц, и еврейские женщины начали выходить замуж за язычников. Каждый хотел угодить своему супругу, мужу или жене, и ради мира в семье они начали поклоняться идолам, которым привыкли поклоняться их близкие. Постепенно они отошли от истинного поклонения живому Богу, но Бог все же не забывал их и послал им пророка, который снова напомнил им о том, что Бог сделал для них в прошлом. «Я ваш Бог, который вывел вас из египетского рабства. Помните, как вы обещали служить мне и быть послушными мне и моим заповедям? Вы обещали прогнать языческие народы с вашей земли и разрушить их алтари и капища, но вы не сдержали своего обещания. А ведь я предупреждал вас о том, что за непослушанием следует наказание». Так Бог говорил со своим народом через пророка. Народ слушал эти слова и плакал. Тут же на месте они принесли жертвы Богу, как в прошлом, и каялись в своих заблуждениях, просили у Бога прощения. Но это покаяние не было продолжительным, и хорошее расположение со временем исчезло, а на его место снова пришло поклонение идолам и угождение языческим родственникам. Возможно, что отпадение пришло постепенно, и сначала они говорили сами себе, что 3 раза в год ходить в Силоам трудно, и не лучше ли пойти только 2 раза, а потом на следующий год они пошли только 1 раз, а потом и вовсе перестали ходить на поклонение своему Богу в назначенное место. Бог начал допускать трудности в жизни своего народа. Он перестал помогать им в войнах, которые все еще вспыхивали тут и там. В течение 8 лет царь Месопотамии правил израильтянами, и они ужасно страдали от этого. Каждый раз, когда им бывало трудно, они вспоминали своего живого Бога, каялись перед ним, приносили жертвы, и он никогда не отказывал им помощи. Он выбирал из их среды верных людей, и они выводили народ из трудного положения. Снова враги бывали побеждены, но как только наступал мир, народ снова отпадал от Бога и начинал кланяться идолам. Такова греховная природа человека. И у нас, русских, тоже есть поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Во время войны в окопах даже безбожники вопили к Богу, которого не чтили и не знали. Он избавлял их, и они давали ему обещания, а потом все забывали и снова хулили его имя и жили по своей воле. Когда израильтяне снова нарушили свои обещания и начали поклоняться идолам, Господь поставил над ними судью, и этим начался период судей в Израиле. Первым судьей был Аод. Израильтяне отошли от Бога, и он допустил, чтобы ими правил соседский языческий царь Еглон. 18 лет продолжалось его царство, и народ стонал под этим гнетом. Народ приносил царю подати, фрукты, зерно и скот, а он ничего не платил им за это. Моавитяне богатели, а израильтяне беднели, и, наконец, решили снова обратиться к своему Богу. Они снова плакали и каялись, и приносили жертвы на правильном месте, и таким образом, как повелел им Господь. Бог ответил на их молитвы и дал им человека, который бы мог судить их. Этого человека звали, как я уже сказала, Аод. Он был левша и происходил от самого малого рода из колена Вениамина. Как радовался народ, когда узнал, что у них снова есть руководитель и защитник. Аод взял несколько человек себе в помощники, когда шел к царю на переговоры. Царь принял подати и отослал израильтян от себя, но Аод не успокоился на этом
и вызвал царя на поединок в его дворце. В поединке победила Од. Но когда моавитяне нашли своего царя убитым, они пошли войной на израильтян. На этот раз Бог благословил свой народ, и победа была на их стороне. А Од убедил народ в том, что моавитяне будут поражены, и солдаты смело шли в бой и победили. Другие народы восставали на израильтян, но Бог был с ними, и они одержали тогда много побед. Мы будем говорить только о самых выдающихся победителях в наших последующих беседах. Одной такой победительницей была женщина-пророчица Девора, и о ней мы будем говорить в следующий раз. Мы снова еще раз убедились в том, что быть послушным Богу важно и полезно для нас. Нет ничего дороже знания. Знать, что Господь наш Бог и что Он сотворил нас, важнее всего на свете. Без этого знания никто не может быть по-настоящему счастливым. Я прочитаю вам маленькое стихотворение. «Нам Отец Небесный дар великий дал, в облике телесном Сына в мир послал. Сын Единородный людям послужил, Он кормил голодных, жаждущих поил, бедных и несчастных миловал, спасал, всех Он ежечасно к вечной жизни звал. Кто Его полюбит и за Ним пойдет, тот на небе будет, где Господь живет». Да, дети, если мы полюбим Его, Бога и Спасителя нашего, мы будем там, где Он. Он так много сделал для нас, а что мы делаем для Него? Израильтяне все время забывали добро, которое делал им Бог. А как поступаем мы с теми, кто делает нам добро? Как отвечаем мы на любовь наших родителей, которые отдают нам все, чтобы только осчастливить нас? Ничто не ранит так сердце человека, как неблагодарность. Одни родители так любили своего мальчика, что готовы были отдать все для его счастья. Они были простые крестьяне, жили в деревне скромно, но им хотелось, чтобы их единственный сынок выучился, стал человеком полезным, нужным. Образование стоило тогда денег, и они решили отказаться от самого для них приятного. Отец отказался от своей чашки кофе, которую он пил по вечерам у камина. Мать отказалась от вышивания, на которое уходили деньги, потому что нитки и канва и полотно не давали в лавке даром. Деньги, которые пошли бы на это малое удовольствие, они клали в вазочку на полке. И со временем у них собралось довольно много рублей, которым они еще добавили выручку от продажи коровы. Когда мальчик окончил сельскую школу, они отправили его в город. Со слезами мама паковала его вещи, и отец вез его на своей телеге с тяжелым, как олово, сердцем. На 5 долгих лет нужно было расстаться с юношей, и папа и мама с трудом перенесли это прощание. Прошло 2 года, а от сына не было ни одного письма. Отец не выдержал и сообщил маме, что не может больше ждать, и решил поехать в город посмотреть, как идут дела у его любимца. У него не было денег на дорогу, но был овес для лошади, и старая тележонка еще могла выдержать долгий путь. Он решил ночевать по дороге в степи, под стогами, и есть только то, что захватил из дому с собой. В пути он не раз смертельно уставал, но, предчувствуя радостной встречи, толкало его дальше. Наконец, после многих дней пути, он подкатил к дверям университета. Старая тележка выглядела жалко и убого на прекрасной зеленой дорожке перед мраморными ступенями здания. Отец думал только о сыне и не замечал ничего вокруг. И вдруг он увидел в толпе молодых людей, парней и девушек, смеющееся лицо своего сына. «Дмитрий! Дмитрий!» — закричал отец. И все головы обратились в его сторону. Дмитрий покраснел под общий смех друзей, а потом побледнел, когда узнал своего отца. Ему было стыдно, что у него такой простой отец, и неловко, что друзья увидели теперь это. «Дмитрий, неужели ты не узнаешь меня?» — спросил отец со слезами в голосе. «Вы ошибаетесь, я не Дмитрий», — ответил сын. «Уберите-ка свою таратайку отсюда, старик». У отца замерло сердце и, казалось, почти перестало биться. Он медленно повернул тележку в обратную сторону и покатил медленно домой. Когда он, наконец, приехал, мать увидела по его лицу, что случилось что-то ужасное. Отец постарел 20 лет. Не говоря ни слова от слез, он слез с козел, вошел в дом и сел у камина, на котором стояла вазочка. Она была пуста. Деньги, которые пожертвовали родители, ушли на образование сына. Мать ходила по квартире на цыпочках, готовила обед и вдруг услыхала глухой удар о пол.
Она поспешно вбежала в комнату отца и нашла его на полу мертвым. Умер от сердечного удара, стал жертвой черствой неблагодарности. Эта история не выдумка. Такое бывает часто и в наше время. Когда я жила еще на родине, училась в десятилетке, я знала девочку, у которой была очень простая мама. Когда в школе бывали родительские собрания, она стыдилась своей матери и говорила всем, что это ее домработница. А я знала, что это ее мама. И что эта мама отдавала все для того, чтобы ее девочка могла красиво одеваться и хорошо питаться. Как обращаетесь вы со своими родителями? Стыдитесь ли вы их? Или вы чтите их за то, что они жертвуют собой ради вас? «Почитай отца твоего и мать», — говорит Божье Слово. Неблагодарность разбивает сердца. Бог сотворил человека и хочет заботиться о нем. Он дал ему свободную волю, а человек не желает водительства Бога. Что это? Неблагодарность. Иногда нам стыдно признаться, что мы верим в Бога, любим Его Сына Иисуса Христа. Что это? Неблагодарность. Он ведь отдал Себя ради нас на смерть. Вы помните об этом, дети?

Никогда я одна не бываю, ведь со мною всегда Иисус. Он в дороге меня охраняет, Он со мной, когда спать я ложусь. Просыпаюсь, со мною Он снова, Он со мной каждый миг, каждый час. Во всем мире нет друга такого, ведь страдал на кресте Он за нас.

0: тот? Ой, тот Том! Горячился Хайнер, придя из школы домой. И прежде чем он находил подходящий эпитет для Тома, на него набрасываются его братья и сестры. Что твой Том опять натворил?
1: Да Том недавно заинтересовался Библией и начал ее читать, а теперь вдруг критикует ее, да еще перед всем классом. Сегодня несколько ребят собралось во дворе школы, и вдруг Кристоф заявил, что ему надо идти, так как у него урок религии. Он католик. А Шраф сказал, что он занятия по религии посещает давно, с тех пор, как научился читать, что он больше других знает о Боге, что имя Бога – Аллах, и он, Ашраф, знает весь Коран наизусть.
0: Мама усомнилась, а папа сказал, что это возможно.
1: «И еще!» – продолжает Хайнер. «Он утверждает, что Иисус Христос только лишь пророк и никакой не Сын Божий. Что вы на это скажете?»
2: «Я ему, конечно, объяснил, что про Иисуса все написано в Библии, но этот Том вместо того, чтобы поддержать меня, заявил вдруг, что в Библии одни сказки для детей и старух. Руки у меня чесались задать ему».
0: «Вот и зря», – заметила Мелания. «Злом все можно испортить».
1: «Конечно, понятно, что Ашраф так думает, ведь он из другой страны и другой веры. Но этот Том...»
0: «Однако откуда мы знаем, что мы правы? Откуда известно, что в Библии все верно? Я не раз уже слышала, что в ней одни легенды», – прерывает его Мелания.
3: «Мелания, неужели ты сомневаешься в достоверности Библии?» – забеспокоилась мама. «Разве ты не веришь, что Иисус Христос умер за нас?»
1: «Конечно, верю». «А может быть, это тоже легенда?» — перебивает брат.
2: «Так это же известно всем!»
1: «Кому всем?»
2: «Нам всем!»
4: «Довольно!» — прерывает детей папа. «Истинность Библии доказана!»
0: «А где эти доказательства?» — добивается Мелания.
4: «Одним очень важным доказательством, — объясняет отец, — является событие последних лет.

0: Однажды один пастух искал в горах потерявшуюся козу. Он наткнулся на темную расщелину и, подумав, что коза могла в нее упасть, решил сначала бросить туда камушек. Но вместо бленья козы он услышал звон посуды. Он пробрался через узкую щель в пещере и увидел там глиняные сосуды. «Сокровище!» — выдохнул увлеченный рассказом Хайнер. Да, человек тот тоже так подумал, но, разбив один из кувшинов, был разочарован. Перед ним лежало не золото, не серебро и не алмазы, а трухлявые свитки из старой кожи, завернутые в льняное полотно. Рассердившись, он растоптал несколько из них.
1: «Я бы тоже так поступил», — сказал Хайнер.
2: «А я бы не стала», — возразила Мелания. «Может быть, это было что-то ценное. Рассказывай дальше, папа».
0: Пастух опомнился и взял один из свитков, который сохранился лучше других. Долго рассказывать, что было потом. Пришли на это место эксперты и установили, что в руках у них книга пророка Исаии. «И представьте себе», — продолжает папа, «известные до того рукописи книг Исаии были написаны 300 лет после рождения Христа, а свитки из Кумрана, так называется место находки, за 200 лет до рождения Христа».
3: «Значит, они на 500 лет старше», — высчитала Мелания.
0: «Точно», — подтвердил папа. «Но еще интереснее было, когда их сравнили».
2: «Ну, и соответствовали они друг другу», — допытывается Хайнер.
0: «Абсолютно точно. Только несколько маловажных слов было изменено. Кроме этого, есть и другие доказательства, оставленные историками древности, которые не были христианами, но сообщения которых точно совпадают с тем, что говорит Библия».
2: «Ну ладно», — уступает Мелания. «Но откуда известно, что все это Бог Исаии диктовал?»
0: «Представьте себе, именно Исаия за сотни лет до рождения Христа предсказал его пришествие. И не только это. Он точно описал, зачем Иисус придет в мир, как он умрет и многое другое».
1: «Это невозможно», — вмешался Хайнер.
2: «Никто не может знать наперед, что произойдет».
0: «Верно, Хайнер. Для этого нужен Дух Божий. Он вдохновлял пророков писать. В нашей Библии, в 53 главе книги пророка Исаии, точно так же, как и в свитке, найденном в Кумране, написано, например, что Иисус Христос за нас пострадает, что Он понесет заслуженное нами наказание и умрет за наши грехи. Это Бог диктовал Исаии».
3: «В то время и Христа еще не было», – воодушевляется Мелания.
0: «И вот представьте себе. Живя на земле, Иисус однажды прочитал это место из книги пророка Исаии и объяснил людям, что это о нем сказано, что он умрет за людей».
3: «Но как Бог с неба мог диктовать?» – говорит задумчиво Барбара. «И как пишущий может его слышать?»
0: Мама привлекает девочку к себе и пытается объяснить. «Знаешь, это Дух Святой диктует слова в самое сердце. Это как с тем лесником. Ты знаешь, кто такой лесник?»
3: «Знаю, это садовник леса. А что с ним было?»
0: «Он однажды темной ночью со своим другом шел по лесу. В верхушках деревьев играл тихий ветерок. Вдруг лесник остановился и внимательно прислушался».
1: «Ты что-нибудь слышишь?» – спросил его друг.
0: «Это бук», – ответил лесник. Пройдя несколько шагов, он сказал: «Тут ель, а там дуб».
1: «А как он это узнавал?» – спрашивает Хайнер.
0: «Листья этих деревьев различной величины, поэтому они шумят по-разному. Ветер же один и тот же», – объяснила мама. «Так и с авторами Библии. Писатели разные. Но ветер, Дух Божий, диктовавший им текст в сердца, один и тот же. Библия достоверна, потому что она – Слово Божие.
4: и Бог сохранил его.

Любит Бог нас, сильно любит. Сына с неба в дар послал. И Спаситель на Голгофе за нас грешных пострадал. Любит Бог нас, бедных, слабых, нежно в небеса зовет, где небесную отраду радость вечную дает. Любит Бог нас неизменно, как своих родных детей, приглашает Царство Света, где нет сумрачных теней.

0: Я не хочу землю.
1: Я?
0: Нет, только не я. Есть много других семечек. Почему именно меня? Пусть они туда идут.
2: Семечка, если ты не будешь в земле и не умрешь, ты будешь одна. А если пойдешь, тогда будет много семечек.
0: Я действительно должна идти в эту глубокую яму? Ой, я боюсь. Там темно и опасно.
2: Ты помнишь, что написано в Иисуса Навина в 1 главе 9 стихом? «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».
0: Ну ладно, я прыгну.
1: О, здесь так мокро, темно и неудобно. Что из меня будет? Если бы я не прыгнула, было бы лучше.
2: Ты забыла, что говорится в Псалме 49:15? «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
0: Что со мной будет? Что из меня получится? Если бы я только могла видеть свет. Но здесь так темно, мне нужен свет и солнце. Бог, почему мне здесь надо так долго сидеть? Почему я должна так долго ждать?
2: Сейчас ты еще грустная, печальная, но скоро будешь радостная. Доверься мне. Это ведь хорошее дело – иметь терпение и ждать помощи у Господа.
0: Мне стало так тепло, я чувствую солнце, но оно такое яркое, я больше ничего не вижу вокруг. Земля была в безопасности, и все было, что мне нужно, а теперь мне плохо. Я такая бледная, слабая, мне так трудно в этом мире.
2: Сила моя совершается в немощи, как записано во втором послании Коринфянам 12:9. Если ты желаешь, то я сделаю тебя в жизни важной.
0: А это хорошо. Я могу потянуться во весь рост. Это теплый душ как раз для меня.
2: Бог даст тебе каждый день то, что тебе надо. Доверься Ему, Он будет тебе помогать.
0: Мое лицо тянется все выше и выше к солнцу. Его лучи так приятно греют меня.
2: Бог хочет дать тебе тепло и охрану. Его любовь как солнце.
0: Какая я красивая! Мои лепесточки так цветут, так переливаются, и я все выше и выше расту. Многие на меня смотрят и любуются.
2: Не будь гордой. Бог тебя сделал такой красивой. Благодари Его.
0: Ой, мои красивые лепесточки завяли, и некоторые уже опали, их становится все меньше и меньше. Я больше не буду цветущей. Как я буду выглядеть без лепесточков? Это, наверное, будет больно, если они все опадут. Я так долго ждала, когда я стану красивой, а теперь все. Разве мало было того, что я прыгнула в землю?
2: Не расстраивайся. Самое хорошее еще впереди. Забудь, что было, и думай о том, что будет.
0: Мои лепесточки улетели, но я стала коричневая и богатая. У меня много-много семечек, они из меня. Я была маленькая невзрачная семечка, а сейчас... О, это было правильно, что я прыгнул в темную сырую землю. Бог провел меня через все трудности, чтобы я стала такой.
2: Дорогой друг, может быть, ты думаешь, что ты тоже такой маленький и незначительный, как эта семечка? Но Бог может и тебя сделать важным и нужным. Скажи ему только: «Я готов».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда они вышли из египетского рабства, им предстоял путь долгий и нелегкий. Они, останавливаясь, строили кущи, строили шалаши, где проводили время своего странствования. И вот из года в год, когда Израиль уже был в обетованной земле, Богом было заповедано, чтобы люди оставляли свои жилища и выходили на улицы, где бы они строили вот такие шалаши и проводили в них некоторое время. Эти шалаши были особенные, они имели такую крышу схах, что переводится как покров, то есть покров Всевышнего, то есть под кровом Всевышнего покоится. Знаете, вот это высказывание из 90-го псалма, вот этот схах, то есть кров Всевышнего, но это особое строение крыши. Ветки, которые кладутся, они должны быть с прорехами, они не должны закрывать что? Небо. Человек, который будет находиться в этом шалаше, должен иметь возможность поднять свой взор и увидеть звезды. И он должен помнить, что его жизнь полностью зависит только от Господа. От того, насколько он посылает дождь, ветер или солнце. И мы должны понять, что наши жилища, в которых мы находимся, они все временные. И мы даже не говорим об эсхатологии, о том, что земля и все дела на ней сгорят, как сказано в Писании. Но и наш человеческий организм, наше тело тленное, оно, в общем-то, дряхлеет, стареет день ото дня. И мы понимаем, как быстро и неожиданно может жизнь человека оборваться в любой момент. Столько подобных случаев мы сегодня слышали от Сергея, о различных избавлениях, которые дает Господь. Но бывает в жизни и по-другому. Бывает, когда мы узнаем о трагических ситуациях. Вот вышел человек на улицу и не дошел до дома. И мы всегда должны помнить об этом. Мы всегда должны сквозь свое тело, я говорю, конечно, образно, сквозь ту материальность, которую мы имеем, сквозь материальные плотские заботы и дела, конечно же, видеть небо. И помнить, что наше самое лучшее строение не сможет нас закрыть от влияния Божьего. Если Он пожелает, придет дождь и смоет все. Если Он пожелает, будет благоприятная погода. Но, как мы слышали сегодня, любящим Господа, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Мы должны понять, что не все, что с нами происходит, это благо. Там не сказано так. Все, что произойдет с тобой, добро. Нет. Не все, что произойдет с тобой, добро.